Сидерланд, Тютутуру на радио номер один в России. Да, иногда путь до холодильника сопровождается такими мелодиями. Да, иногда путь до холодильника случается в 3:34 ночи. Но что поделать? Нужно себя баловать иногда сладостями и мелочами. И неважно, сколько времени на часах в этот момент. Позволяем себе наслаждаться жизнью. Миш Зайцев меня зовут. Летим вперед. Дон Диабло нас ожидает моментом. Также Galaxy успеем послушать Кунгс и Тапилус Лондон.

right here. Right now. Right here.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будем слушать в самое ближайшее время. Kimo Sounds и Rise and Slow обязательно. До этого Dominic Fike и его Baby Doll. Также сегодня никуда без Don't Wanna Go Home от Медузы и Генри Камомила. Все это уже в следующем часе специально для тебя на Европе Плюс.
3: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс.

0: слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Четыре утра в столице.

0: Танцуем и любим все, что нам нужно. We dance, we love. Это Карлита и Софи Такер, Манхэттен на Европе плюс. Плавно двигаемся вперед. Меня зовут Миша Зайцев. Больше хитов, больше музыки нас ожидает на горизонте. Royxov, Here She Comes Again. Также Лирик появится, споет аутентичную. И еще Whenever, Wherever. Да, лайв-тур. Участница, ну как участница, я даже не знаю. Наши слушатели, участники лайв-тура. А это пьедестал, к которому мы все поедем в какой-то момент или будем наблюдать через социальные сети. Шакира, да, в Египте даст невероятный концерт. Некоторые из наших слушателей побывают на нем. Чтобы это сделать, нужно заполнить заявку на нашем сайте europaplus.ru. В общем, классная музыка впереди. Не советую никуда уходить. Летим!
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Usual, French Montana и Дэвид Гетта, Shine, только что на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки, Naked и Portugal The Man появится здесь с треком Glide. Также Talk To You, успеем послушать Anator и 54 Ultra. Никуда не уходи. Европа Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Отличная работа от Mizmo. Hello, the sun is up, where are you? На Европе Плюс в финале этого часа Playman появится Falling. И также послушаем Мишу Миллер и Алекс Вилле. Бам-бам, не пропускай.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.

0: Слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Пять утра в столице.
1: Крутой подъем. Европа Плюс.
2: Приветствую всех в этот чудесный четверг. Крутой подъем на Европе Плюс. Миша Зайцев, меня зовут. 15 октября на календаре. День собирания осенних листьев сегодня отмечается. Да, на самом деле, вот лично для меня... Лично для меня осень стартует не в сентябре, да? Она стартует тогда, когда ты смотришь на деревья и видишь золото, да? Смотришь под ноги и видишь вот эту вот невероятную красоту. Горы листьев в парках, да, которых можно вот пинать, и они так разлетаются красиво, да, подбрасывать. Главное, чтобы под листьями еще ничего не было, да, никаких сюрпризов. А просто сама красота из листьев. Вот день собирания сегодня, можно организовать небольшой, так сказать, гербарий. Да, но этим займемся позже. А пока у нас этим утром хиты на радио номер один в России Дивак. Да, послушаем Slow Down, также Underwater, Маккензи Аромба. Сразу после Терри Свимса, Мистер Ноурал, прямо сейчас в крутом подъеме на Европе Плюс.
0: Крутой подъем.
1: Подъем.
0: Европе Плюс.

0: крутой подъем. Европа
1: плюс. Кашалот проглотил дайвера, и теперь у него есть 60 минут на спасение. Не переживайте, это лишь триллер, который скоро выйдет. Самый необычный, между прочим, за последние годы фильм «Whalefall» с Остином Абрамсом. Дико понравился критикам, у ленты очень некомфортная, такая жутковатая, даже можно сказать, атмосфера с креативной завязкой. Журналисты называют эту картину одним из самых смелых экспериментов в жанре триллеров. Все действия происходят буквально в желудке огромного животного. Также история наполнена глубокими размышлениями на разные темы. Премьера в мировом прокате состоится 16 октября. До кинотеатров России фильм доберется чуть позже, но, тем не менее, такую креативную красоту мы обязательно смотрим. Больше хитов впереди. У нас «Hit to go» на горизонте. Да, это значит, что в один из следующих треков я спрятал сигнал крутого подъема. Если ты его заметишь, услышишь, все, задача запомнить, что песня, записать, сохранить в памяти, потом дозвониться в «Hit to go», сказать название трека и забрать подарок от «Европа плюс». Зоя впереди, «Hold the Horizon», сразу после Джастина Тимберлейка и Крис Степлтона, «Say Something». Делай громче это утро вместе с нами.
0: Крутой подъем.
2: На «Европе плюс».

0: Зоя, Hold the Horizon, Европа Плюс. Меня зовут Миш Зайцев, 5:19 в Москве. Что я тебе предлагаю? Я предлагаю улыбаться, я предлагаю веселиться, я предлагаю полностью прочувствовать фразу, что четверг — это маленькая пятница. И, собственно, все. А в пятницу уже и так все нормально, поэтому у нас автоматически все становится прекрасно. Даже если у кого-то сегодня какой-либо напряженный день, да, может, какая-то важная встреча, важный диалог, какой-то вопрос, нужно легко ко всему относиться. Я тебе в этом помогу. Настроимся вместе по Dave Teams, Rain Dance, также Take Me There, успеем послушать Дати. Все это поможет наладить нам вайб. Ну и до гороскопа уже всего ничего. Звезды подскажут, как нам прожить этот день. Совсем скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Крутой подъем.
1: Гороскоп. Послушаем советы вселенной на этот четверг. Гороскоп в крутом подъеме на Европе+. Овны, вы так хорошо расправитесь с делами, что даже не заметите их. Тельцы, звезды рекомендуют снять напряжение с помощью прослушивания музыки. Близнецы, вы получите заряд положительного стресса. Раки, тайны, сохраненные сегодня, очень пригодится вам завтра. Львы, при удачном стечении обстоятельств этот день станет просто потрясающим. Девы, звезды рекомендуют отложить дела и выспаться. Весы, даже с оппонентами у вас сегодня совпадут интересы. Скорпионы, придется вспомнить то, что вы уже когда-то блистательно проделывали. Стрельцы, сегодня вам принесут радость самые простые и незатейливые вещи. Козероги, сегодня действительно лучше 7 раз отмерить, чем 1 раз отрезать. Водолеи, удача захочет побыть с вами, и вы будете не против. Рыбам, звезды советуют побольше находиться на улице и на природе. Вот что говорит вселенная, мы летим вперед, hit to go случится с нами совсем скоро после Animal Cats и Dave Teams. Успеем послушать Rain Dance.
0: Крутой подъем
2: на Европе Плюс.

Like an Animal, Cat Size здесь, на Европе Плюс, 5.35 столицы. Самое время сыграть в Hit to Go, 7456565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся, поиграем, поговорим. 7456565, код Москвы 495, жду тебя.

0: Европе плюс. Хит
1: to go. Ну что, отдадим мы нашу термокружку Даше или не отдадим? Ну, зависит от того, победит она сегодня или нет. Даш, привет тебе.
2: Привет.
1: Значит, ну чего, 15 октября, четверг. Какой-нибудь вопрос хочу тебе придумать. О, ну давай так, смотри. Вот какой твой любимый день недели, скажи, пожалуйста.
2: Пятница.
1: Слушай, ну, не могу сказать, что это оригинально, но могу сказать, что я бы ответил точно так же, потому что пятница — прекрасный день. Главное, вот не суббота, да, не, потому что в пятницу вот чувствуется вот это ощущение надвигающихся выходных, да, или по какой причине у тебя пятница? Вот. У меня также. Я обожаю пятницу, потому что в пятницу вот это все. Завтра суббота, воскресенье, а сегодня еще и вечерок пятницы. Я не очень люблю воскресенье, потому что ты думаешь, ой, целая неделя уже впереди. Да, суббота как-то она вот ни туда, ни сюда. Это вот момент, когда все происходит. Самое классное чувство — это предвкушение события.
2: Это многие... точно.
1: Да. Само событие, оно вот случилось, и все, ну ты получил удовольствие. А вот самое вот длительное и вот это вот ни с чем не сравнимое ощущение, когда ты ждешь поскорее. Ну ладно, Даш, мы что будем делать? Будем играть в Hit to Go. Значит, все просто. Я спрашиваю, в каком треке был сигнал крутого подъема. Если ты знаешь, слышала, зовешь правильный трек. Если не слышала, ну, интуиция тебе в помощь. Два варианта сегодня у нас есть. Да, возможно, я спрятал сигнал в трек, который называется Say Something Джастина Тимберлейка. А может быть, сигнал был в треке Rain Dance от Dave и Teams. Два варианта у нас есть: либо Say Something, либо Rain Dance. Что думаешь?
2: Я слушала внимательно, поэтому я точно уверена, что это номер один.
1: Номер один.
2: Something Джастин Тимберлейк.
1: Абсолютно верно, конечно. Я тебя поздравляю! Конечно, Даш. Ну, все получается. Термокружка к тебе в руки отправляется. Вот. И уже, смотри,
2: я очень рада.
1: В чем еще красота? У нас уже завтра твой любимый день недели наступает, получается. Ты понимаешь? И мой тоже.
2: Да,
1: так что, да, будем радоваться. Эти аплодисменты для тебя.
2: Спасибо.
1: Спасибо тебе, Даша. Классного четверга желаю. И пятницы сумасшедшие, и выходных. И вообще, чтобы вот эта вторая половина октября случилась клевой. Жду тебя еще в крутом подъеме. Пока-пока.
2: Спасибо. Пока-пока.
1: Больше хитов впереди. Jonas Blue появится прямо сейчас с треком Girl. Делай громче. Летим вперед.
3: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

Это Jonas Blue и трек Girl на радио номер один в России. Мы несемся стремительно к финалу этого часа. Кто нас ждет там? Мелин Фармер, Ламур Эстрейн, также Ртуть успеем послушать от Вани Дмитриенко. Делай громче утро этого четверга вместе с нами. Летим!

0: Милли Фармер, Ламар Сариан здесь, на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, больше новостей, подарков, все для тебя.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть утра в Москве. Вы, значит, не думали, не гадали, а тут Павел Беседин с новостями объявился. Паш, доброе утро.
3: Вот так вот я, неожиданно. Привет, Миша, привет всем.
2: Да.
3: Расскажу сейчас такое, чего ты вообще никогда не знал.
2: Так.
3: Продажи роллов без рыбы выросли больше, чем в два раза.
2: Интересно.
3: Слышал когда-нибудь такое?
2: Я не слышал такого.
3: В общем, эксперты связывают такую тенденцию с ценовой доступностью и желанием попробовать новые сочетания. Почти в два раза чаще россияне, кстати, стали заказывать и классические варианты с рыбой и морепродуктами. При этом соотечественники стали чаще выбирать роллы с курицей, авокадо, огурцом и даже с сыром. Среди необычных добавок также набирают популярность микрозелень, чеснок и помидоры.
2: Ну, я, кстати, не особенно по морепродуктам, и роллы я люблю.
3: Я-то тоже.
2: Да.
3: Но роллы с курицей, это что вообще такое?
2: Это какой-то цезарь-ролл уже получается, Паш. Это как будто бы что-то вот такое, наверное, я не знаю.
3: Возможно, возможно.
2: Ну, пускай люди едят, что хотят.
3: Ну, попробуем и мы. А потом уже будем, так сказать...
2: Судить.
3: Судить, да.
2: Ну да.
3: Пока все пробуют роллы с курицей, в Пулково появились весы, которые измеряют вес чемодана в котах. За основу взяли средний вес одного котика, 4 килограмма. Весы находятся в зоне регистрации на третьем этаже. На экране весов изображены, в частности, знаменитые эрмитажные коты, а также маскоты аэропорта «Миля» и «Полет». Городом котов, кстати, Петербург называют из-за их исторической роли в борьбе с грызунами. В 1745 году императрица Елизавета Петровна привезла в Зимний дворец казанских котов для защиты от мышей, а в 43 году, после прорыва блокады в Ленинград, завезли около 5000 кошек, которые спасли склады и музеи от крыс.
2: С ума сойти. Вообще, хотелось бы теперь все в котах, Паша, измерять.
3: Мне теперь, знаешь, что интересно?
2: Что?
3: Чем казанские коты отличаются от обычных котов? Возможно, они какие-то специальные.
2: Мяукают с акцентом.
3: Может быть, они... знают что-то и умеют, что не умеют другие коты.
2: Любят чак-чак.
3: Возможно.
2: Не знаю.
3: Да. А пока, значит, в Петербурге взвешивают багаж в котиках. Детеныш боливийской ночной обезьяны появился на свет в московском зоопарке. Этот вид, кстати, занесен в Международную красную книгу. По словам гендиректора зоосада, детеныш весит уже аж 300 граммов. Для него сделали особый меховой карман с грелкой, чтобы он мог там отдыхать. В природе боливийская ночная обезьяна живет в Южной Америке, считается самой большой из своего рода. Средняя длина, кстати, 34 сантиметра. Животные хорошо видят в темноте, ведут ночной образ жизни. У них очень громкий голос, которым они могут мяукать, рычать и лаять одновременно.
2: Ничего себе.
3: Понимаешь?
2: Какой диапазон.
3: Вот так вот.
2: Это такой талант. Паш, я, честно говоря, вот из всего, что ты сказал, меховой карман с грелкой, это то, чего мне в жизни не хватает периодически, знаешь.
3: И в московский зоопарк тебе надо, Миша.
2: Ага,
3: там такое делают.
2: К обезьянкам.
3: Конечно.
2: Ну хорошо, проверим, пока хиты.
3: Что там, Миша?
2: Шакир и Бёрнбой появятся. Дай-дай, также Major Lazer, DJ Snake, Lean On, а прямо сейчас Body Talk, Alifar Ben и Рэнни Миллер на Европе Плюс.
1: Крутой подъем.
0: На Европе Плюс.

Европа Плюс Лайв Тур. Шакира. Грандиозное шоу у пирамид Гизы. 10 победителей отправятся в Египет. Заполни заявку на europaplus.ru.

0: Ох, Шакира, Шакира. Да, просто красотка самая настоящая. Просто вот слушаешь, когда творчество вот такое. Мало того, что хочется подпевать, хочется танцевать. Я лично не сомневаюсь, что некоторые наши слушатели будут делать и то, и другое на ее живом выступлении в Египте. Да, лайв-тур на Европе+. Забегай к нам на сайт europlus.ru, заполняй заявку. Может быть, да, среди пирамид и ты потанцуешь вместе с этой красоткой. Впереди больше хитов, больше музыки. Биби Рекс появится совсем скоро с Дэвидом Гетто, Sad Girls, также Us Against the World успеем послушать. December 10, никуда не уходя.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Sad Girls Don't Leave to the Last. And это Биби Рекс, это Дэвид Гетта. На Европе Плюс 6.20 уже в столице. Мы плавно движемся в сторону гороскопа. А If Midnight in the Dark успеем послушать. И также Doja Cat появится Paint the Town Red.
1: Реклама. Внимание, водители. Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Крутой подъем.
1: Гороскоп.
2: Советы вселенной прямо сейчас специально для тебя. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, вы так хорошо справитесь с делами, что даже не заметите их. Тельцы, звезды рекомендуют снять напряжение с помощью прослушивания музыки. Близнецы, вы получите заряд положительного стресса. Раки, тайна, сохраненная сегодня, очень пригодится вам завтра. Львы, при удачном стечении обстоятельств этот день станет просто потрясающим. Девы, звезды рекомендуют отложить дела и выспаться. Весы, даже с оппонентами у вас сегодня совпадут интересы. Скорпионы, придется вспомнить то, что вы уже когда-либо блистательно проделывали. Стрельцы, сегодня вам принесут радость самые простые и незатейливые вещи. Козероги, сегодня действительно лучше 7 раз отмерить, чем 1 раз отрезать. Водолеи, удача захочет побыть с вами, и вы будете не против. Рыбы, звезды советуют побольше находиться на улице и на природе. Вот что говорит нам вселенная. Черт возьми, впереди успеем послушать Two Colors, Примадонна прямо сейчас.
1: Крутой подъем!

0: Ну что, кто у нас хочет классный шопер от Европы Плюс, да? Тот, кто послушал трек Bloom, чит-код C-Train, да? И тот, кто сейчас наберет номер 745-6565, код Москвы 495. Жду тебя, дозванивайся, поболтаем, обсудим насущное и заодно сыграем в чарт возьми. 745-6565, код Москвы 495. Жду тебя.
1: Реклама. Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
2: 28 октября. Дом народного творчества. Валера Киракосян. Резидент стендап на ТНТ выступит с премьерой сольного стендап-концерта. В программе честный и ироничный стендап о жизни, отношениях и операциях на сердце. Вас ждет вечер, полный глубоких мыслей и необычных историй. Билеты на comedyconcert.ru 18+. И по Давидович Светлана Николаевна. Санкт-Петербург. ОГРН ИП 317-784-700-170-362.
3: Европаплюс.ру.
4: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+. Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
3: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: Чарт возьми.
1: Ну что, исследуем «Чарт возьми», да, и узнаем, кто из слушателей знает его хорошо, без, скажем так, без сучка, без задоринки. Антон сегодня у нас в гостях. Антон, привет тебе!
2: Привет!
1: Антон, ну что, какой твой любимый супергерой?
2: Супергерой?
1: Да. Ну, я просто, вот смотри, пока ты думаешь, я просто подумал, ну вот я хочу креатива добавить в «Чарт возьми», ну почему бы не задать вот и такой вопрос, да? Хотя в этом вопросе...
2: Супермен?
1: Это потому, да. Что он вообще самый сильный, да?
2: Ну да.
1: Угу. Подожди, а Бэтмен же... Ну нет, Бэтмен все-таки нет. Бэтмен вообще человек, да? Он без костюма, так сказать.
2: Мне больше Супермен нравится.
1: Ну, это вообще какой-то чит-код. Он и летает, и из глаз стреляет, и вообще какой-то невероятный. Ну хорошо, Супермен принимается. У меня пускай это будет Росомаха, наверное. Вот так. Ну и все, Антон. Обменялись супергероями, на этом и закончим, наверное. Или что-нибудь еще? Сыграем в «Чарт возьми», наверное, да? Ты готов?
2: Ну, давай попробуем.
1: Ну, ладно. Ну, раз ты уговариваешь меня, все, тогда попробуем. Значит, правила простые. Строчку я загадываю. Если ты отгадаешь, что за песня на этой позиции прямо сейчас, все, термокружка... подожди, или шопер я обещал. Шопер, все, точно. Термокружку мы Дашеньке отдали, предыдущей нашей слушательнице. Она одержала победу в игре в Hit to Go. А сейчас посмотрим, справишься ли ты в «Чарт возьми». Так, строчка номер 15. Что за песня на 15 месте прямо сейчас в нашем чарте Еврохит Топ 40? Возможно, это трек, который называется «Slow Down». Дивак. Или это «Moving to the Sun», «Hugel», «Emil Angel» и «Ultranate». Два варианта. Slow Down или Moving to the Sun. Кто из них на 15 месте? Антон?
2: Честно, не знаю. Пальцем в небо. Второй вариант.
1: Второй вариант. Moving to the Sun. Ну, кстати, классный трек. Классный трек. Слушай, я забираю твой ответ. И это... К сожалению, нет, Антон. К сожалению, нет. Moving to the Sun, он тоже есть в нашем чарте. Но на 15 месте именно Slow Down, Can't Stop Thinking, D-Vac прямо сейчас, уже пятую неделю обитает эта песня в чарте. Слушай, ну, знаешь... Вот ты выбрал Супермена, а это читерский супергерой. Вот, наверное, в этот раз останется шопер кому-то другому. Но это что означает, что я жду тебя дальше, Антон, в крутом подъеме на Европе Плюс. Хорошо?
2: Хорошо.
1: Ну что ты сразу погрустнел? Это самое главное, что мы сегодня с утра в четверг встретились с тобой. Эти аплодисменты для тебя.
2: Спасибо.
1: Антон, еще услышимся. Пока-пока.
2: Пока.
1: Больше хитов впереди. Послушаем Кевина Харриса и Рэг-н-Бон Мэна. Lovers in the Past Life. Прямо сейчас. Делай громче.
0: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

Calvin Harris, Rag'n'Bone Man, Lovers in the Past Life, Европе Плюс. Кстати, у Rag'n'Bone Man довольно необычная история. Мы его сейчас знаем как обладателя невероятно мощного, глубокого голоса. Будоражит он нас своим вокалом. А начинал он с рэпа. Между прочим, в 15 лет выступал с драм-н-бейс командой, мечтал стать MC. Но вот однажды попробовал петь блюз и понял, что публика реагирует на его вокал гораздо сильнее, чем на рэп. И его альбом Human, дебютный, стал самым быстро продаваемым дебютным альбомом британского исполнителя-мужчины за целое десятилетие, между прочим, да? Вот на секундочку. Иногда вот достаточно просто сменить жанр, да, чтобы найти свое настоящее призвание. На Европе Плюс больше хитов, больше музыки впереди. Эрика в крутом подъеме, I don't know. И до этого Golden успею послушать Hunter X. Well, Вики появится здесь уже очень скоро. Ждем.

0: Эрика, I don't know, на Европе Плюс. А я вот все знаю. Знаю, что этот четверг будет шикарным, потому что мы начинаем его вместе с бригадой У. Ребята, привет.
1: Ну, получается, Миш, каждый день шикарный.
2: Да, так приятно тебя слушать, но сочувствую тебе по субботам и воскресеньям.
1: Да, просто выходные плохие.
0: Эти дни я, ну, нет, я не страдаю, я высыпаюсь просто.
2: Ну, тоже нормально.
0: Я коплю энергию, чтобы ей с вами меняться потом.
2: Это прекрасно. Спасибо. Обмен энергией произошел.
0: Да, пойду ее копить опять.
1: Давай.
2: Пока,
1: Миш.
2: Пока. Начинаем бригаду.
3: Европаплюс.ру.
4: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
3: Поток Урбан. То, что хочется слушать.
5: My money don't jiggle, jiggle. It falls. I like to see you wiggle, wiggle. For sure. It makes me wanna dribble, dribble. You know.

0: radius.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята, доброе утро всем. Отопительный сезон стартовал в 72 регионах России. РЖД начинает тестировать посадку по биометрии на Сапсаны. И названы самые популярные смайлики у россиян. Далее подробности. Вопрос повышения уровня цифровой безопасности крайне важен и актуален. Об этом Владимир Путин заявил во время совещания по информационной безопасности. Президент подчеркнул, что с развитием цифровизации на новый уровень выходят и киберугрозы. В частности, повышаются риски для логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения. По словам пресс-секретаря главы государства, совещание носило системный характер и не было связано с недавними атаками на дата-центры Сбера и Яндекса. Отопительный сезон стартовал в 72 регионах России. Ранее наблюдались перебои с отоплением в некоторых регионах после начала сезона. В частности, речь шла о Пермском крае, Челябинской области, Красноярском крае, Омске и Нижнем Новгороде. В основном сбои происходили из-за проблем во внутренних системах домов. Между тем, в столице заработала горячая линия по вопросам отопления. Горожане могут обратиться к специалистам, если их батареи после старта сезона остались холодными. Консультации проводятся круглосуточно. РЖД в ближайшее время начнет тестировать посадку по биометрии на поезда «Сапсан», которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. Как пишет РИА Новости, пилотные проекты биометрической посадки уже действуют на некоторых маршрутах. Ранее стало известно, что РЖД работает над проектом высокоскоростной магистрали Москва-Нижний Новгород-Казань-Екатеринбург. В соответствии с поручением президента, компания проведет технико-экономическое обоснование проекта и сформирует задание на проектирование инфраструктуры магистрали. Сердечко, огонек и смеющийся смайлик оказались самыми популярными эмодзи у россиян. Наибольшую популярность в русскоязычном сегменте соцсетей в первой половине этого года набрало красное сердечко. Его использовали 242 миллиона раз. При этом в отдельных мессенджерах красное сердечко лишь на четвертом месте, а лидером там оказался эмодзи «Огонек». Почти 82 миллиона сообщений с его использованием. Всего в соцсетях «Огонек» использовался почти 164 миллиона раз за первое полугодие, а замыкает тройку лидеров «Смеющийся смайлик». У него почти 144 миллиона упоминаний. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 83 рубля 95 копеек. Евро тоже прибавил 93 рубля 92 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 7 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Всем доброе утро, всем здравствуйте, всем хорошего настроения.
1: Угу.
0: Да? Какие еще клишированные фразы мы можем использовать?
1: О.
0: Доброго времени суток.
1: Да, доброго пути. Ну, если кто-то едет куда-то.
0: Или собирается в добрый путь, ребята. Ни гвоздя, ни жезла.
1: Что? Так говорят?
0: Ты что, не знала?
1: Я ни разу не слышала. Подожди, это говорят в жизни или у вас в играх ваших?
0: Ну подожди, как думаешь, где употребляют эту фразу «ни гвоздя, ни жезла»?
1: Ни гвоздя, ни жезла. Ну, жезл у меня ассоциируется с Sailor Moon, понятное дело.
0: Ну да, ты права, пока что все верно. А гвоздь?
1: Гвоздь со строительным магазином.
0: Ну да, Sailor Moon в строительном магазине. В деревнях обычно традиция такая.
1: Ни гвоздя, ни
0: жезла.
1: Ни жезла. Ну, я не знаю, это. Ну, пусть будет рыбалка.
0: Рыбалка, молодец. Еще один правильный ответ. Так, Sailor Moon в деревне, рыбалка.
1: Скажи правду, где это.
0: Ну, жезлом что еще называют? Что может быть жезлом? Это что-то продолговатое в руке такое.
1: Ну, знаешь, нельзя такое говорить.
0: Ладно, гвоздь. Где может навредить гвоздь? Кому?
1: В ноге.
0: Почти. Но мы иногда передвигаемся и на ногах, и на авто.
1: Мобилях. Мобиль. А, когда на автомобильную дорогу начинается какая-то.
0: А жезл — это палочка сотрудника ГИБДД. Вот так вот.
1: Как
0: еще одно доказательство, что мы образовательное шоу.
1: Еще одно доказательство, что у меня нет прав.
0: Что ж, с главными вопросами в этой жизни разобрались. Переходим плавно к бригаде Music Awards.

0: Декада у Music Awards.
1: 7 часов 7 минут в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю.
2: Спасибо, с чем?
1: Ну, ты наш главный, мне кажется, дипломат.
2: Да.
1: Да, день разрешения конфликта. Да? Ты же всегда умеешь прощать.
2: Я умею прощать, да.
1: А умеешь создавать конфликты и тут же прощать? Кто попал случайно в эту воронку.
2: Смотри, ты только что сам создал конфликт. Я вообще не создаю.
1: Я тебя прощаю.
2: Если есть какие-то конфликты, и я не знаю, как их решить, я говорю, Вэл, иди поговори. Иди, пожалуйста, реши вопрос.
1: И сегодня мы послушаем тех, у кого, ну, видимо, когда-то возник конфликт, и они решили, ну, чего мучиться? И распались. Поэтому номинация «Разрешите удалиться». И первый в ней Destiny's Child. Ну, не всегда конфликт, конечно. Иногда просто желание уйти в сольную карьеру, как, например, в группе Hi-Fi.
3: Однажды он нахлестует, напоминая о твоих поцелуях.
1: Неожиданно! Сами в шоке. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Stop the Feeling, это Джастин Тимберлейк, бригадю на Европе Плюс, тоже ушедший в солягу после NSYNC. 7.1 в Москве, Вики, доставай конверт, пожалуйста.
1: Достаю конверт, скрываю его.
0: А там, набрав больше 70%, да-да-да, побеждает группа Hi-Fi.
1: Слушаем.
0: А дождь снова.

0: Никто никак, бригаде «Умный» в Европе плюс 7.17 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Ну, как говорится, ни гвоздя, ни жезла тебе, Вики, не спистаешь.
1: Опять что-то на магическом своем.
0: Как мы выяснили эту фразу, ну, как выяснила Вики, еще эту фразу прекрасно бы можно было употреблять в фильме «Восемь колец». Там мы...
1: Люди босые ходят.
0: Гвоздей боятся. В Мордор не ходить.
1: Вот.
0: Да, Вики, что будет?
1: Ой, одна новость будет прям для тебя. Тебе очень понравится. А вторая, ну, тоже для тебя. Тебе тоже понравится.
0: Да и круто. Мы ради этого и собрались, чтобы мне что-то понравилось. Впереди Вики Ньюс, бригаде «Умный» Европе плюс.
2: Реклама. Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
3: Если вам захочется, «Озон Фреш» привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
4: Мечтаете об идеальной ванной комнате? Ждем вас в магазине «Аквамир» в ТЦ «Сиверс». У нас огромный выбор смесителей, душевых ограждений, керамогранита и стильной мебели для ванной. Вдохновляйтесь в наших шоурумах. Оцените эксклюзивные коллаборации с топовыми дизайнерами по плитке и увидите, как ваша ванная будет смотреться дома. Ждем вас в торговом центре «Сиверс», проспект «Сиверса», 23.
5: Дарим баннер. Баннер даром.
6: Баннер даром? Дарят баннер?
7: Да, в «Альбион Реклама» всем новым клиентам дарят баннер. Ты «Альбион Рекламу» скорее набирай и лучшие локации плакатов выбирай. Клиент твой стенд на трассе найдет наверняка. На счетах реклама видна издалека. Номер в Ростове 320-30-20. Дарят баннер. Баннер даром.
8: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness – для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
9: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
11: Космический Новый год ждет вас в оздоровительном комплексе «Дагомыс» в Сочи. Новогодняя ночь, банкет и зажигательная шоу-программа. Комфортные номера, бассейны с подогреваемой морской водой, питание по системе «Шведский стол». Подарите праздник себе и своим близким. Бронируйте на сайте dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590.
12: В КАУ «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДП РФ, город Сочи, ПГТ «Дагомыс», улица Ленинградская, 7, Украина 102-770-050. 3-89-20. 0+.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Так на фотографии. Ну, знаешь, иногда фотки делают, и совершенно случайно кто-то туда попадает.
1: Да, да.
0: И тут, ну, логично, да?
1: Да, да. Я как-то просто чуть-чуть прибью твою историю.
0: Давай, давай.
1: Когда летом планировал отпуск за границей, решил посмотреть также в Google картах картинки, ну, где находится место, где я буду жить. И именно в этот момент, видимо, на Google картах попалась собачка, которая делала свои дела прямо возле места, где я собирался жить.
0: А ты в итоге поехал туда?
1: Да, да, да, это был хороший знак, я подумал. Конечно, конечно.
0: Дорогое было жилье.
1: К сожалению, да.
0: Ага. Ну, в общем, тут попал на фотки Мишка, и фотография действительно прям классная, гедонистическая, я бы сказала. Значит, он сидит прям в озере, это Курильское озеро, Камчатка, представляешь, да?
1: О, еще и наш Мишка.
0: Да, да, да, да. А вокруг, вокруг огромное количество рыбы, все красное, потому что это нерест Тихоокеанской нерпы.
1: Ага, ага.
0: И я хочу тебе показать, как это выглядит. То есть все, что красненькое, это все рыба. И все такие: о, когда я вырасту, хочу быть этим Мишкой.
1: Вау.
0: Он же просто как на шведском столе, он живет свою лучшую жизнь.
1: Вот такая вот история, рыбка.
0: Вот такая история, рыбка.
1: Перефразирую.
0: Но прям приятно. Все, наш теперь популярный. Все везде, во всем мире знают его. И озеро красивое. Рыба вкусная, наверное. Ладно. А следующая новость специально для тебя. РЖД удлинит полки в плацкартах и купе.
1: Какая приятная новость.
0: Ну, это скажи, это проблемка, наверное, была.
1: Конечно, это проблемка была. Она не была, она есть.
0: Даже мне иногда было тесно. Полки будут 2 метра. Уже делали пробные поезда, но сейчас будет массовое производство новых вагонов.
1: Какие молодцы.
0: Да, да, да.
1: Святые и люди.
0: Проход увеличит тоже чуть-чуть.
1: Ой, как
0: на 9
1: хорошо.
0: Сантиметров.
1: Потому что нам, ну, те, кто чуть выше среднестатистического, всегда приходится выбирать. Либо ты всегда в чуть-чуть согнутом положении, если боковушечка, либо готовься соприкасаться с другими людьми, которые проходят в проходе, если ты едешь в плацкарте.
0: И что ты выбирал?
1: Я миксовал эти удовольствия.
0: Хорошо, хорошо.
1: Спасибо, Вики, впереди гороскоп на Европе+.

0: 7:31 в Москве, гороскоп на четверг, 15 октября.
1: Умный, вы так хорошо расправитесь с делами, что даже не заметите.
0: Тельцы, звезды рекомендуют снять напряжение с помощью прослушивания музыки.
1: Близнецы, вы получите заряд положительного стресса.
0: Поздравляю. Раки, тайна, сохраненная сегодня, очень пригодится вам завтра.
1: Львы, при удачном стечении обстоятельств этот день станет просто потрясающим.
0: Девы, звезды рекомендуют нам отложить все дела и выспаться.
1: Весы, даже с оппонентами у вас сегодня совпадут интересы.
0: Скорпионы, придется вспомнить то, что вы уже когда-то блистательно проделывали.
1: Стрельцы, сегодня вам принесут радость самые простые и незатейливые вещи.
0: Козероги, сегодня действительно лучше 7 раз отмерить, чем 1 раз отрезать.
1: А водолеи, удача захочет побыть с вами, и вы будете не против.
0: Рыбы, звезды советуют побольше находиться на улице и на природе.

0: to you, это Анотор, бригаде У на Европе Плюс, 7.35 в Москве, Вики.
1: Да?
0: Ты даже не представляешь, что я для тебя приготовил.
1: Что?
0: 5 великолепных фраз.
1: Mm.
0: Я знаю, что ты любишь, не говори. Я за эти годы я знаю, что
1: хорошо,
0: ты любишь больше
1: хорошо.
0: Всего на свете. На третьем месте цветы, на втором путешествие, на первом...
1: Слова.
0: У нас впереди первая мысль. Составьте компанию Вики.
1: Да, звоните.

0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
5: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Лидере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
6: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭФЗ.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка 3110.
2: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
4: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр».
5: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
7: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
8: Роскошные семейные внедорожники «Лисян». Теперь у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Artex Group». Получите ни с чем не сравнимые эмоции от тест-драйва идеального «Лисян». Ждем вас ежедневно по адресу Российская, 48П. Телефон 322-0050.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Бригаде У.
1: 7.42 в Москве. Первая мысль в Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Привет.
1: Привет. Как тебя зовут?
3: Привет, привет.
2: Меня зовут Татьяна.
1: Татьяна.
3: Танюш, ты откуда?
2: Я из Ростовской области, город Таганрог.
1: Привет, Таганрог.
3: Привет, Таганрог.
2: Антона Павловича Чехова.
3: Угу.
1: Привет, Танечка. Привет, Таганрог. Тань, такое есть ощущение, что ты уже как будто бы в жизни всего добилась. Ну, такой расслабленный голос, чувствуется уверенность в нем. Я ведь правду говорю?
2: Ну, правда, да. Я просто очень рада, что дозвонилась с первой попытки.
3: О, мы тоже рады. Танюш, мы играем сегодня с тобой в паре.
1: Да, я думаю, единственный пункт из списка всего, что ты добилась, еще не окрашен первой мыслью, победой в первой мысли. Ты сегодня играешь с Вики.
2: Да.
1: Вики, я несколько минут назад озвучил топ-3 того, что ты любишь, да, на третьем месте были цветы, на втором путешествие, на первом слова, которые тебе придумывают для первой мысли, а вернешься звуком гран-при.
3: Гран-при,
1: да,
3: хорошо.
1: Твоих увлечений.
3: Все, Танюш, удачи.
1: Танечка, у меня для тебя несколько незаконченных предложений. Я по очереди буду озвучивать тебе каждое. Каждое ты будешь завершать первым, что приходит в голову. Потом с Вики все сделаем то же самое, когда она вернется. Если где-то мысли совпадут, подарок твой. Готова?
2: Угу. Прекрасно, да.
1: Начнем. В последний раз я прям разговаривала по телефону.
2: На повышенных тонах.
1: На повышенных тонах, хорошо. Если бы у меня был собственный пингвин... И его вызвали...
2: Ким.
1: Ким. Хорошо. Никогда бы не подумала, что он умеет...
2: Так красиво читать стихи.
1: Стихи. Угу. Вынуждена признаться, кажется, я...
2: Влюбилась.
1: Влюбилась. Ну и последнее. Да с моим размером ноги только...
2: Плаванием заниматься.
1: Хорошо. Танечка, умница. Можно расслабляться, а не возвращаться к Вике. Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вике, я включаю...
4: Зарплата! Зарплата!
3: А сегодня же аванс!
1: Это второй гран-при.
3: Аванс!
1: Таня, молодец. Давай вот на таких повышенных тонах и продолжим.
3: Давай.
1: Последний раз я прям разговаривала по телефону.
3: Вчера. Сегодня даже, сегодня.
1: Нет, на повышенных тонах.
3: Хорошо.
1: Если бы у меня был собственный пингвин, его бы звали... Там даже рифма небольшая.
3: Лоло или Пепе.
1: Ким. Ким-пингвин.
3: Интересно.
1: Это мой пингвин Ким. Никогда бы не подумала, что он умеет...
3: Танцевать.
1: Так красиво читать стихи.
3: А шансы у нас есть?
1: Есть, очень высокие. Все зависит только от тебя. Если победы не будет, то знай. Мы знаем, кто виноват. Вынуждена признаться, кажется, я...
3: Влюбилась.
1: Да! Да! Молодец! Молодцы, девчонки. Ну и финальная фраза. Да с моим размером ноги только...
3: По ступенькам ходить.
1: Плаванием заниматься.
3: Но
1: победа
3: нет?
1: Есть. Да. Победа. Любовь принесла победу. Таня, лови подарок.
5: Маленькая колонка.
6: Для больших хитов Европы Плюс!
1: Танечка, поздравляем тебя.
3: Поздравляем.
2: Спасибо. Я очень рада.
1: Мы тебе дарим Bluetooth-колоночку.
2: Вы сделали мое утро счастливым.
1: Это взаимно. Звони еще и Таганрогу передавай. Большой привет. Счастливо.
3: Пока.
2: Спасибо. До свидания. Пока-пока.

0: Марина и Лорин, бригаде У на Европе Плюс, 7.49 в Москве. У нас впереди саундчек. И мы надеемся, когда мы это произносим, да и вообще все, что мы говорим в эфире, как-то, ну, хотя бы чуточку доносится до вас, что мы не звучим для вас как бла-бла-бла-бла-бла.
1: Очень-очень хотим, да. Нам очень приятно, когда вы нас внимательно слушаете.
0: Да, понимаем, не всегда получается, но тема в саундчеке такая, какая информация звучит для вас как бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла.
1: Ну вот все, что связано с физикой, химией, вот когда говорят, а, знаешь, формулу какую-то называют, да, да. И я уже на третьей букве.
0: Плюмбум. Помнишь, что такое в таблице Менделеева? Я тоже нет.
2: Что?
0: Свинец, да,
1: говорю? Свинец.
0: Да, да.
1: Лёшка молодец.
0: Да что Лёшка молодец? Это мой внутренний голос. Это вам кажется. Это вам кажется, что это Лёха говорит. Это
1: внутренний голос.
0: Это мы.
1: Окей.
0: Расскажите и вы, какая информация звучит для вас, как бла-бла-бла-бла.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.

0: Lights, camera, action, that's it. Check, check, one, two, three,
1: check. Sound check.
2: Бригаде У.
3: 7:37 в Москве, сегодня в саундчеке. Информация, которая звучит для вас помехами, белым шумом, бла-бла-бла и все такое.
4: Слушаем.
3: Начнем вот с этого.
5: Привет, бригада У. У меня включается белый шум, когда начинают говорить про ценные бумаги и рынок в целом. Когда волатильность, маржинальность, у меня так...
3: Ну нормально, ты хоть знаешь слова такие.
4: Как заставка белого лотоса. Да, похоже немножко.
3: Ладно, дальше.
6: Когда я приезжаю в автосервис со своей машиной, то я слышу примерно это. Здравствуйте, у вас в машине сломалась, бла-бла-бла-бла-бла-бла. И чтобы это починить, надо купить, бла-бла-бла-бла.
3: С вас 40 тысяч. Вот это прекрасно понимаю.
4: 40 тысяч, там обычно не 40 тысяч, а миллион тысяч тысяч.
3: Ну и финальное.
7: Доброе утро, бригаду. Для меня бла-бла-бла-бла-бла-бла. Это все, что связано с жалобами, когда люди жалуются. Вот у меня плохая работа, вот у меня плохой муж, вот у меня нет счастья, вот бензин, бензина нет, цены подняли кругом, бла-бла-бла-бла-бла. Идешь, делаешь, добиваешься своего, и все. Че вот так вот бла-бла-бла-бла? Хорошего дня вам.
3: Золотые слова настоящего психолога.

0: Summertime Sadness, это Lana Del Rey. Бригаде У на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европаплюс.ру.
3: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
2: Поток K-pop. Хиты, которые заряжают.
4: Давай

0: 12.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Вице-премьер рассказал о ситуации с бензином. Миноборнауки увеличит количество бюджетных мест, но не везде. И названы самые загадочные места России для осенних путешествий. Далее подробности. Ситуация на топливном рынке России значительно улучшилась. Об этом в кулуарах Международного форума «Российская энергетическая неделя» заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, накануне прошел очередной штаб вместе с регионами, Минэнерго и федеральными органами исполнительной власти. Новак подчеркнул, что сегодня ситуация с бензином значительно лучше, чем месяц назад и даже две недели назад. Вице-премьер добавил, что есть вероятность, что ситуация продолжит улучшаться. Миноборнауки увеличит количество бюджетных мест в ведущих вузах, но не везде, а только по наиболее востребованным специальностям. При этом будут учтены результаты приемной кампании этого года. Об этом рассказал глава ведомства Валерий Фалько в ходе правительственного часа в Софеде. По его словам, речь идет прежде всего о направлениях в области информационных технологий. Министр напомнил, что количество вузовских олимпиад на следующий год сократили с 83 до 60. Таким образом, ведомство делает ставку на подготовку специалистов по наиболее востребованным специальностям на рынке. Авиакомпании в России могут обязать бесплатно уведомлять пассажиров по СМС об отмене, переносе и задержке рейсов больше, чем на 30 минут. С такой инициативы депутаты Госдумы обратились к министру транспорта Андрею Никитину и предложили внести соответствующие изменения в федеральные авиационные правила. Согласно документу, перевозчики должны будут отправлять сообщение на номер телефона, указанный пассажиром при бронировании билета. Уведомление предлагается направлять сразу же после получения информации об изменении расписания. В сообщении должны содержаться номер и маршрут рейса, первоначальное и новое предполагаемое время вылета. Самые загадочные места для осенних поездок назвали в ассоциации туроператоров. Первое место занимает Карелия, где находится одно из главных мистических мест страны – гора Ваттавара. Ее также называют карельским Стоунхенджем. В этом месте туристы сталкиваются со сбоями электроники и говорят о странном ощущении полной тишины. В рейтинг также вошел «Танцующий лес» в Калининградской области, который находится на 37-м километре Куршской косы. На третьем месте в подборке парк Таганай на Южном Урале. Туристы едут туда, чтобы увидеть большую каменную реку. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 83 рубля 95 копеек. Евро тоже прибавил 93 рубля 92 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 8 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе плюс. Продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет. Почему такой подозрительный?
0: Да нет, вспоминая какую-нибудь фразу, которую ты наверняка в жизни ни разу не слышала. Вот ровно час назад выучили фразу «Ни гвоздей, ни жезла».
1: Ага.
0: Ну и все, пожалуй, остальное ты все знаешь.
1: Ну ты можешь мне что-нибудь тоже из автомобильного сказать, я не скажу, не определюсь.
0: Да.
1: Ну или что вы там в детстве делали, свинец плавили, в этом я тоже не разбираюсь.
0: Ну...
1: Ну и в озере Мазута я не плавала, тоже вот можно в это направление пойти.
0: Ну ты все знаешь, что ты готова. Не знаю к чему, но ты точно готова.
1: Спасибо, спасибо.
0: Озеро Мазута, плавленый свинец, не говори, не жезла.
1: Нет, это точно «Властелин колец».
0: Ты можешь стать отличным мужиком.
1: Спасибо, ну наконец-то. Я шла к этому столько лет.
0: Так, ребятки, у нас вернулась спустя долгий промежуток времени эвридейка. Угу. И нужно с этим срочно разобраться.
1: Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем в эвридейку, бригаде У на Европе+. Плюс.

0: это Клан Карасел, Бригаду на Европе, плюс 807 в Москве. Пока мы ждем Эвридейку, будем путешествовать чартером Бригаду музыкальным способом. Но прежде чем мы отправимся в путешествие, ага, нужно, чтобы наш пилот угадал, куда мы летим. Это страна.
1: Хорошо.
0: В которой есть города.
1: Нормально.
0: Эти города имеют довольно-таки интересное звучание. Например, Крань. Ничего не говорит тебе?
1: Крань, нет.
0: Нет, ладно. Птуй.
1: Птуй. Чехия?
0: Нет.
1: Польша?
0: Нет.
1: Ну,
0: сказать
1: что-то...
0: последний город?
1: Давай.
0: Который точно поможет.
1: Давай. Сербия?
0: Нет.
1: Ну, давай.
0: Какой бы тебе дать?
1: Черногория.
0: Постойно.
1: Ну, Черногория, нет?
0: Нет, нет, нет. Любляна.
1: Словения. Ага. Словения.
0: Да! Да, летим в Словению, а там в чартах Somber с треком My Body Isn't Ready.
2: Чартер бригады У.

0: Бригада У. Эвридейка.
1: 8:12 в Москве. Эвридейка, Бригада У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
3: Андрей.
1: Андрей. Андрей, ты откуда?
3: Город-герой Королёв, Подмосковье.
1: Привет, город-герой Королёв. Андрей, судя по звуку аварийки, ты за рулем или заставил кого-то остановиться? Тихо-тихо, я играю.
3: Так, точно, за рулем.
2: За рулем. На работу едешь?
3: Да, карлика отвожу в школу.
1: Как его зовут?
3: Александр.
2: Александр, хорошо. Ну, Саш, привет.
1: Привет, Сашки.
3: Андрей. Но он не слышит.
1: Да, может, и хорошо.
3: Привет, тебе, привет.
1: Может, и хорошо, что он все-таки слышит. Андрей, у нас есть новое задание в Эвридейке. Вот смотри, мы загадали слово из 4 букв. Чтобы собрать это слово, нужно ответить на 4 вопроса. Из первых букв ответов собирайте загаданное слово. Вопросы будут, ну, не сильно сложные. Попробуем?
3: Отлично.
1: Начнем.
3: Да.
2: Первый вопрос такой. Как в народе называют ненатуральные ткани? Ну, когда ткани...
3: Искусственные, да.
2: Ну, предположим, искусственные. Немножко другое слово, но предположим.
1: Ну, запомнили, то есть букву «и», да?
2: «И», да.
1: Хорошо. Андрей, вот как думаешь, как называется то, что со временем хочет каждый мужик себе приобрести? Это наш легендарный отечественный внедорожник.
3: Джип, отечественный.
1: Отечественный. Легенда. В какой-то момент в голове у каждого мужика, а может мне тоже такое нужно?
2: Угу.
1: Вот у меня сейчас как будто бы процесс начался.
2: Серьезно?
3: У вас патриот.
2: Хорошо, окей.
1: Ага.
2: Расскажи, как сейчас называется город, который когда-то носил название Свердловск?
3: Екатеринбург.
1: Запомнили.
2: Хорошо, запомнили.
1: Ну и последнее. Бывает Цельсия, а бывает Фаренгейта. Что это?
3: Градус.
1: Ну, давай подводить итоги. Скажем так, ошибочки в некоторых ответах есть.
2: Были, да.
1: Были. Какие у нас буквы итого?
2: Ну, получилось пока И.
1: И. У меня УАЗ, да? У. И УЕК.
2: УЕК, что же за слово?
1: Да. Давай так, две последние буквы, они правильные.
2: Да, а первые две неправильные.
1: Да. Ну давай повертим еще наш легендарный.
3: Да, снег.
2: Снег.
1: Снег, да.
2: Снег.
1: А как думаешь, о какой тачке все-таки я говорил тебе? Если она
3: была... Нива.
1: Нива.
2: А я говорила про синтетику.
1: Но
2: всегда же, видишь, ой, синтетика.
1: Андрей, ну, несмотря на правила, ты справился. Ты справился, за что мы тебе дарим...
2: По-своему.
1: Нашу фирменную футболочку от Бригады от Европа Плюс. Поздравляем.
3: Отлично. Спасибо большое.
1: Звони еще, и Королеву большой привет. Счастливо.
2: Пока.
3: Пока-пока.

0: пламенное тело.
1: Да, если я буду танцевать, это Баста и моя Мишель в бригаде «Умный Европе». Плюс 8.18 в Москве. У нас впереди фактовый зал, мэр, в котором напомни, кто, пожалуйста. Спасибо. Да, я. Тема сегодня бары и бармены.
2: Да, да.
1: Кое-что нашли и расскажем здесь в бригаде «Умный Европе». Плюс.

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
2: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Где новостройки хороши, вам расскажут «Этажи». Все новостройки на «Этажи.ком». 0+.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-7-41.
6: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
8: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц.
9: 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
10: Высотаремстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаремстрой».
11: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
12: Роскошные семейные внедорожники «Лисян». Теперь у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Artex Group». Получите ни с чем не сравнимые эмоции от тест-драйва идеального «Лисян». Ждем вас ежедневно по адресу Российская, 48П. Телефон 322-0050.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Мистер Новый Дол, это Тедди Свимс в бригаде У на Европе Плюс. 8:24 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Начнем.
2: Фактовый зал в бригаде У.
1: Браво, Вэл, браво, мэр.
0: Спасибо,
1: Вики. А смотрите, что за мэр? Привел нас в бар.

0: крутится.
1: Нет, ребята же все едут. Как я понимаю, вся конструкция вращается, да, да, да. Получается, что, да, барная стойка – это настоящая карусель. Заведение открылось в 1949 году и стало одной из самых главных достопримечательностей города. В принципе, туда все реально приезжают пофоткаться и посидеть. Но вот насколько долго там можно находиться и насколько плохо потом бармену?
0: Ну, есть же рестораны, в которых, например, нельзя находиться больше 2 часов, да?
1: Да.
0: Такие. А тут вот
1: московские.
0: В зависимости от вестибулярки. Но я вот на фотографию смотрю, уже немножко укачиваю.
1: Да, плоховато тебе.
0: Ну да, да. А я ведь там пустой бар пока.
1: Но красиво.
0: Красиво. Mm-hmm. Я расскажу про бармена.
1: Mm-hmm.
0: Кто-то скажет, нет, лучше расскажи про бармена, а я расскажу про обоих.
1: Хорошо.
0: В 2013 году некий мужчина по имени Эрик Мора, живущий в Лас-Вегасе, установил мировой рекорд Гиннесса. Он приготовил 1559 коктейлей за 1 час. И, наверное, ты подумаешь, ну и что?
1: Нет, это много.
0: Ну, вдруг. Угу. Это много. Но там еще были условия. Они еще более жесткие, чем вот эта статистика.
1: Коктейли должны быть нормальные.
0: Да, желательно. Каждый напиток должен содержать минимум 3 ингредиента плюс 1 вид алкоголя. И ни один коктейль нельзя было повторить.
1: А, серьезно? Ого.
0: Серьезно, это серьезное исследование, это серьезный рекорд. Это серьезное
1: это
0: искусство.
1: Это серьезно, вау, это он как делал?
0: Вот, спасибо, но я не знаю, я не Эрик. Только Эрик, только
1: так
0: он знает.
1: Эрик же это принц из «Русалочки». То есть, получается, да? Он подрабатывает? Пока она плавает, он подрабатывает?
0: Возможно, это Эрик Картман из «Южного парка». Там много ниточек от этой истории можно распутать.
1: Для меня принц из «Русалочки».
0: Забегай, какие 2 разных Эрика и разная судьба. Забегайте в сообщество «Европа плюс» ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Ту-ту-ту-ту-ту-ру. Сайдерленд, Бригадюны и Европе Плюс, 8.32 в Москве. Стоп! Голосование фактового зала. Целый бар или один бармен? Внимание, итоги. Почти 54% сегодня у победителя, и сегодня победа моя. Спасибо, ребята. Спасибо, родненькие.
1: Поздравляем, поздравляем бармена. Он, правда, крутой.
0: Он крутой. Угу. Ну, давай продолжим изучать общепит. Поговорим про официантов.
1: Давай.
0: Хорошо?
1: Давай.
0: Это будет завтра в фактовом зале, но прямо сейчас. Гороскоп. 8.32 в Москве, гороскоп на четверг, 15 октября. Овны, вы так хорошо расправитесь с делами, что даже не заметите их.
1: Тельцы и звезды рекомендуют снять напряжение с помощью прослушивания музыки.
0: Вики, близнецы, вы получите заряд положительного стресса.
1: Раки, тайна, сохраненная сегодня, очень пригодится вам завтра.
0: Львы, при удачном стечении обстоятельств этот день станет просто потрясающим.
1: Девы, звезды рекомендуют отложить дела и выспаться.
0: Весы, даже с оппонентами у вас сегодня совпадут интересы.
1: Скорпионы, придется вспомнить то, что вы уже когда-то блистательно проделывали.
0: Стрельцы, сегодня вам принесут радость самые простые и незатейливые вещи.
1: Козероги, сегодня действительно лучше 7 раз отмерить, чем 1 раз отрезать.
0: Водолей, удача захочет побыть с вами, и вы будете не против.
1: Рыбы, звезды советуют побольше находиться на улице и на природе.

0: Broken Strings, это Алан Уокер, бригаде У на Европе Плюс, 8.35 в Москве, и вновь мы приступили к разгадыванию фильмов или сериалов.
1: И сегодня будут сериальчики.
0: Ну да. С интонацией как будто бы что-то будет очень простое, да?
1: Ну, я надеюсь.
0: Новинки, да?
1: Ну, кстати, да.
0: Серьезно?
1: Ну, что-то новинки, что-то не новинки.
0: У нас впереди Трули Муви.
1: Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем здесь на Европе Плюс.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроним 325 619 656 837.
6: А что если новая квартира от 30 тысяч рублей в месяц по цене аренды?
7: Звучит интересно. Это как?
6: Берем уютную квартиру в новом микрорайоне «Донские легенды» стоимостью 3,5 миллиона рублей. Первоначальный взнос всего 10%. Это 355 тысяч рублей. А дальше от 30 тысяч рублей в месяц по рассрочке без комиссии. Пора, чтобы у вашей мечты появился адрес. Донские легенды.
8: ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК «Донские легенды», корпус 1, Ростов-на-Дону. Рассрочка от застройщика. Подробные условия на сайте донскиелегенды.ру. Рассрочка до 1 марта 2028 года не является офертой. Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
10: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр».
11: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
12: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
13: Смотри в кинотеатре «Чарли» фильм «Руки вверх 2». Первая любовь, первые мечты.
14: Это Сережа из Москвы, вот звоню, как обещал.
13: И песни, под которые все это было. Сергей Жуков возвращается в продолжение истории группы, ставшей саундтреком целого поколения. «Руки вверх 2». Смотри в кинотеатре «Чарли». 16+.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Бригада У Pictures представляет.
1: Основано на сериальных событиях.
2: 8:42 в Москве. Трули Муви в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло. Да, здравствуйте.
4: Привет, привет.
2: Привет, как тебя зовут?
3: Меня зовут Милана.
4: Ивана.
2: Ивана.
4: Ой, какое красивое имя.
2: Очень
3: Милана, Милана.
4: Милана, тоже очень красивое имя.
2: Какое красивое. Нас вообще легко удивить, Милана. Ты знаешь, Милана – мое любимое имя. Вот на данный момент. Милан, ты откуда?
3: Я из Питера.
2: Из Питера. Прекрасно. Милана. Ты здесь не одна. Здесь есть еще соперник. Кто это? Алло, привет.
5: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Меня зовут Руслан.
4: Руслан, привет, Руслан.
2: Какое попадание? Это мое любимое мужское имя.
4: Видишь, Руслан, как хорошо.
2: Руслан, ты откуда?
5: Из Калининграда.
2: Калининград, прекрасно. Итак, Милана, Руслан, прямо сейчас начнется массовое разгадывание сериалов.
4: Сериалов, да. Я вам буду говорить название сериалов, но словами противоположными по значению. То есть что-то типа антонимов.
2: Да. Угу. Как только прозвучит что-то типа антонимов, следом пойдет такой сигнал. И после него предполагайте, о каком сериале идет речь. Играем до 2 баллов. Милана, Руслан, удачи, начали.
4: Высота.
3: Низко. Низко.
4: Нет. Еще думаю. Ну вот около дна.
2: Около дна. Ниже, чем дно.
4: Как высота, только она в другую сторону.
3: Глубина.
4: Глубина.
2: А-а-а. Милана, молодец.
4: Так мы с тобой смотрим этот сериал?
2: Смотрим, смотрим. Но я, видимо, смотрю не глубину, а низину.
4: У Миланы 1 балл. Хорошо.
2: Погнали дальше.
4: Старый сын.
3: Молодая
5: дочь.
4: Нет. Милана, ты что сказала?
3: Молодая дочь.
2: Нет. Нет.
5: Молодая жена.
4: Нет.
2: Да, но нет, да? Нет.
4: Да, но нет, да.
2: А как еще раз?
4: Еще раз. Старый сын.
3: Старый сын.
2: Ну, то есть первое слово.
5: Молодой папа.
2: Да.
4: Молодой папа, да.
2: Руслан.
4: Yeah! 1-1. Папа. Так, ну вот сейчас будет сложно. Не факт, что вы поймете, но мы попробуем.
2: Это очень приятно для Миланы и Руслана, которые разгадывали до этого.
4: Давай. Фейковый. Преследуемый.
3: Правдивый полицейский.
4: Нет.
2: Нет. Фейковый.
4: Преследуемый.
2: Преследуемый.
5: Настоящий преступник.
2: Почти.
4: Вот настоящий, вот человек, который помогает.
5: Настоящий, как... настоящий бук.
3: Настоящий.
2: Давайте, давайте.
3: Настоящий,
5: настоящий помощник.
2: Милана, что сказала?
5: Настоящий полицейский.
3: Настоящий детектив.
2: Да,
4: да,
2: Милана.
4: Настоящий детектив.
2: Настоящий.
4: Прекрасный сейчас сериал. Кстати, сложный.
2: Ну, ребят, ну вы молодцы. Это была...
4: Схватка.
2: Это была настоящая битва. Схватка, в которой, Милана, мы тебе поздравляем. Победа твоя. Лови подарок.
3: Ура!
6: Маленькая колонка.
7: Для больших хитов Европы Плюс!
2: Милана, Милана. Лови блютус-колоночку.
5: Поздравляю.
2: Руслан.
3: Спасибо.
2: Вот, да. Руслан, когда в последний раз тебя называли тигром? Тигром.
5: Да я... Периодически. Я родился в город Тигра.
2: Но ты как тигр сражался.
4: А вот мы сразу почувствовали.
2: Да, да, давай мы тебе футболочку нашу подарим.
5: Спасибо.
4: Поздравляем.
2: Все, все при делах. Милана, Руслан, хорошего дня. Звоните еще. Счастливо.
4: Пока.
5: Пока.
3: Пока.

0: Либо Фейд, это Давид Шарвей, Бригадио У на Европе Плюс. 8.48 в Москве. У нас впереди саундчек, который мы с удовольствием принимаем информацию, которая звучит для вас как белый шум, как помехи, как бла-бла-бла-бла-бла-бла. Да-да-да.
1: Ну, это все техническое для меня. Вот все, что с кнопочками, какими-то проводами. Я же рассказывала, я давно-давно-давно ходила на курсы звукорежиссуры. Так. И, ну, когда мы какие-то музыкальные штуки делали, было нормально. Когда мне объясняли что-то по провода, я вообще ничего не понимала.
0: Да, да. Я тоже когда, ну, не в этом смысле, прихожу в какой-нибудь строительный магазин, а что-то нужно. И мне начинает рассказывать разницу между вот этим.
1: А вам какой диаметр нужен? А я откуда знаю?
0: Да, диаметр, это такой периметр, геометрия. Нет, нет, флешбеки из моей школы. Расскажите про информацию, которая для вас звучит как белый шум.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.

0: 2-3 check. Sound check. Бригаде У.
1: 8.56 в Москве. Сегодня в саундчеке звучит информация, которая для вас звучит как белый шум.
2: Слушаем.
1: Начнем.
3: Привет, любимая бригада У. Для меня абсолютно как белый шум звучат какие-то понятия, связанные с денежными манипуляциями. Мне когда муж рассказывает что-то из этой сферы, там, Апекс, Опекс, Капекс, хочется добавить суффикс, вообще не знаю, что это такое. Я с таким лицом смотрела сериал «Озарк». Меня хватило на две серии, потом я сказала, ну что-то как-то неинтересно.
1: «Озарк», причем отличный сериал про...
2: Хороший, да.
1: Да, про мужичка, который занимался манипуляциями. Я тоже смотрю такие сериалы, говорят на взрослом. Скоро будет погоня, будет весело.
2: Да.
1: Дальше.
4: Доброе утро, Европа Плюс. Доброе утро, страна. Всем отличного дня, это для начала. А во-вторых, хочу сказать, что мне кажется, что у всех мужчин, когда они разговаривают со своими девушками, подругами, женами и так далее, через какой-то период времени тоже начинается белый шум. То есть там, о, привет, как дела, что-то там еще, и потом... Это просто 100%, 100%.
1: О чем было сообщение? Я...
2: Ой, ой, ой.
1: Да нет, мы всегда прислушиваемся.
2: Особенно в момент, когда девушка спрашивает, и что ты думаешь?
1: Это просто энергосберегающий режим, чтобы накопить энергию и снова дать ее
2: и подарить цветы.
1: Да, у нас очень... Ну, у нас батарейка на телефоне через 10 лет очень быстро сажается. Ну и финальное.
5: Доброе утро, бригада У. Я слышу вот это вот бла-бла-бла, это когда мне жена... Начинаем говорить, давай сделаем ремонт, давай что-то купим, давай что-то переставим, что-то сделаем, ну и так далее. Все, в этот момент у меня шум какой-то просто в ушах. Я думаю о своем, о прекрасном.
1: О своем прекрасном. Денежки мои, денежки, люблю вас.

0: Манхэттен, это Карлита и Софи Такер, бригаде «Ум» на Европе Плюс. Продолжим.
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европаплюс.ру.
3: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
2: Поток New. Новые хиты прямо сейчас. Let's go.

0: приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 9 часов утра.
0: Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Всем доброе утро.
3: С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Отопительный сезон стартовал в 72 регионах России. В Ростове состоится осенний день древонасаждения. Ученые выяснили, почему людям не нравятся определенные музыкальные жанры. Подробности далее. Отопительный сезон начался в 2303 муниципалитетах в 72 российских регионах. Об этом сообщили Министерство строительства ЖКХ России по итогам совещания с регионами и главными распорядителями бюджетных средств. Ранее наблюдались перебои с отоплением в некоторых регионах после начала сезона. В частности, речь шла о Пермской и Челябинской областях, Красноярском крае, Омске и Нижнем Новгороде. Ранее Минстрой сообщали, что средний уровень готовности коммунальной инфраструктуры России к отопительному сезону превысил 88%. В эту субботу в Ростове состоится осенний день древонасаждения. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин и пригласил всех присоединиться. В каждом районе города подготовили одну или две площадки, всего их 11. В этот раз планируется высадить около 7 тысяч деревьев, и кустарниково саженцы будут подобраны с учетом рекомендаций ботанического сада ЮФУ. Около 68% от общего количества выпускников Ростовской области в этом году отдали предпочтение программам среднего профессионального образования. Средний балл аттестата поступающих на такие востребованные направления, как медицина, информационные технологии и педагогика, в этом году составил 4,5. Среди профессий с наибольшим приемом лидируют повара, сварщики, мастера сельскохозяйственного производства. В топе специальностей также педагогика, IT, автомобильный транспорт и строительные технологии. Неприязнь к определенной музыке зависит не только от эмоций, которые она вызывает, но и от личности человека, его социального окружения. К такому выводу пришли ученые. Они выделили 5 основных факторов, влияющих на неприязнь к музыке. Негативные эмоции, которые она вызывает у человека, сложность композиции, сентиментальность, несоответствие социальному окружению, восприятие музыки как слишком массовой. Люди не просто выбирают музыку, которая им нравится. Они также используют музыку, которую избегают, чтобы управлять своими эмоциональными переживаниями и показывать, каким социальным группам они принадлежат. В конце выпуска о курсе валют и о погоде на сегодня. Доллар 83 рубля 95 копеек, единая европейская валюта 93 рубля 92 копейки. В Ростове 17, тепла, пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно и 23 градуса выше 0. Далее на Европе Плюс бригада У.
1: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО. Сколько будет 1 плюс 1?
4: 2.
1: Ответ неверный. Повторяю. Сколько будет 1 плюс 1?
4: Ну, 2 же.
1: Ответ неверный. Правильный ответ знают в Центре репродукции человека и ЭКО. Они уверены, что 1 плюс 1 будет 3. Центр репродукции человека и ЭКО. Лечение женского и мужского бесплодия. Улица Бодрая, 90. 235 87 77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9:05 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Да-да, еще час будем вместе с вами.
1: Да-да.
0: Хотите вы этого или нет?
1: Но, хотим, хотим.
0: Ну, а как не быть? У нас есть игра, которую мы играем всего лишь один раз в неделю.
1: Но как играем?
0: Ну как играем? Иногда...
1: Очень нервно, очень переживательно.
0: У нас тимбилдинг впереди, но он не может состояться без вас, без наших капитанов.
1: Я очень хочу себе девочку-капитана, какую-нибудь прекрасную, веселую, активную. И девочку, которая быстро реагирует вообще на все вопросы, все задачи, все делает.
0: Ну, давайте так, если ты хотя бы раз в жизни делал флюорографию, ты подходишь. Все же делали?
1: Наверное.
0: Но собирай только пацанов в команду. Забегайте к нам на сайт.
1: Да, europlus.ru. Пишите обязательно, кому в команду вы хотите. Девочки ко мне, мальчики к Вэллу. Номер телефона свой не забывайте и имя.
0: Мы перезвоним и будем играть в тимбилдинг бригаде У на Европе Плюс.

0: это Шакира в «Бригаде У» на Европе Плюс. Концерт, на который мы отправим кого-то из вас.
1: Целых 10 человек.
0: 10 победителей в рамках лайф-тура отправятся в Египет. Великим пирамидам Гизы. Именно там будет концерт Шакиры.
1: Да, поэтому если у вас есть загранпаспорт действующий, он еще должен там действовать минимум там месяцев 7, да?
0: Да,
1: 8,
0: да.
1: То обязательно забегайте к нам на наш сайт europlus.ru, заполняйте анкету и пишите, почему мы должны выбрать вас.
0: А концерт состоится 28 ноября.
1: Вот.
0: Итак, пока мы ждем тимбилдинг, будем слушать хиты, которые снова стали хитами благодаря интернету.
1: Ага.
0: А все ведь просто. Вот просто, когда душа хочет танцев, да, она их берет. А потом кто-то видит, вот это да, вот это душа, такую же хочу. И все начинается. И тут угу. такой трек, под который невозможно танцевать.
1: Ну-ка.
0: Не танцевать. Это Snap, Rhythm is the Dancer.
2: Бригада У. Снова хитово. Хитово.

0: 9:12 в Москве. Тимбилдинг бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Начинается битва команд. И хочу, позвольте, отступить от протокола.
1: Ну, давай,
0: и
1: давай.
0: И представить своего капитана.
1: Представляй.
0: Здесь Саша. Саш, привет.
1: Александр, здравствуйте.
2: Алло.
1: Привет.
2: Привет, привет.
0: Привет, Саша. Саш, ты откуда?
2: Я из Краснодара.
0: Из Краснодара.
1: Саша, скажи, на что ты учился в школе? Какие у тебя были оценки?
2: Ну, четверки, пятерки, одна троечка.
1: А троечка по какому предмету?
2: Русский язык.
0: Русский язык, хорошо. Саш, знакомься с капитаном Вики. Это Лена. Лен, привет.
3: Здравствуйте.
1: Леночка, привет.
0: Так
1: привет.
0: Уж вышло, что Лену задела моя просьба. Ну, не в плохом смысле, а задела в прямом, что флюрку делала. И да, я не пацан, хочу к Вике.
1: Хорошо. Да. Лен, ты откуда?
3: Области.
1: Так, Московская область, да, я услышала?
0: Повтори еще раз, пожалуйста.
1: Ростовская.
3: Волгоградская.
1: Ой, мы не слышим.
0: Волгоградская. Ростовская.
3: Кировская. Волгодонск.
0: Волгодонск, все, есть.
1: Волгодонск. Yes. Да, очень плохо слышно, Леночка.
0: Итак, мы все-таки попробуем это сделать. Правила такие. Сначала наша команда, парни, будет задавать вопрос вам, девчонки, Лена, Вики. Внимательно слушайте. После вопроса будет 30 секунд, чтобы найти правильный ответ. Можно предполагать, можно ошибаться, но главное найти ответ за 30 секунд. И этот правильный ответ должна озвучить именно ты, Лена.
1: Как капитан команды.
0: Все
1: но
0: понятно?
1: Потом то же самое мы сделаем с мальчиками.
0: Понятно? Девчонки.
1: Лена, давай.
0: Удачи. Когда-то это было символом благосостояния и убийцы дизайна в интерьере. Все крутилось вокруг этого. Исследования доказали, что до появления этого у людей не было цветных снов. В поп-культуре триллеров — это портал для монстров, а в мемах — символ одиночества или зависимости от чужого мнения. Вперед!
1: Это часть интерьера какая-то?
0: Ну да, можно сказать так.
1: Лена, есть ли у тебя какие-то идеи?
3: Шторы?
0: Нет, нет, не шторы.
1: Это ткань?
0: Нет, это не ткань.
1: Это не ткань, то есть это не ковер?
0: Нет, это не ковер.
1: Лена, Лена, Лена, Лена.
3: Может быть, это постельное белье?
0: Нет, это не постельное белье.
1: Шкаф.
0: Это не тканевое.
1: Шкаф.
0: Это что-то инновационное.
1: Это мебель?
0: Нет, это не мебель.
1: Что-то инновационное. Телевизор.
3: Был
0: правильный ответ.
1: Телевизор, скажи телевизор, Лена, скажи телевизор.
3: Ловец.
1: Телевизор, скажи, Лена, телевизор. Там телевизор был. Телевизор.
0: Может, там было слово телемедицина.
1: Так, что у Лены связь немножечко сегодня барахлит, не считается.
0: Ладно, ладно, засчитано.
1: Серьезно считается, что до этого не было цветных снов?
0: Ну, такие исследования.
1: Интересно.
0: Я лишь пересказал.
1: Я, кажется, вставила на ковер.
0: Там, кстати, тоже цветные сны еще какие были у всех нас.
1: Хорошо, Леночка, отдыхаем. Сейчас вступает в игру Александр и Вэл.
0: Саш, ты здесь?
2: Здесь, здесь.
0: Ну, тогда удачи нам, погнали.
1: Лингвисты считают, что слово «комната» произошло именно от этого слова. Когда-то это было, у этого было практическое назначение, а сейчас это больше эстетика, символ old money и, ну, вообще, знаешь, очень модненькая штучка. Ага. В «Гарри Поттере» это транспорт магов, а в «Мастере Маргарита» вход на бал для нечисти. Да и подарки на Рождество без этого под елку не попадут.
0: Саш, есть варианты?
2: Под елку, что там, носок?
1: Нет,
2: транспорт,
1: нет, не носок.
2: Маглов.
0: Не-не-не.
1: Транспорт, да.
2: Автомобиль?
1: Нет.
0: Это и у каждого в квартире сейчас есть?
1: Нет.
0: А.
1: Но я бы хотела такое.
0: Ага. Это связано с дровами?
1: Связано, да, конечно.
0: Камин?
1: Ну, возможно.
0: Саша, Саша, камин!
2: Камин?
0: Камин.
1: Ну, Саш, да, ты прав.
0: О, хорошо было, хорошо. Опять победная ничья.
1: Приятно,
0: 14
1: да?
0: их было в истории. Лена, Саша, есть победа каждому по нашей фирменной футболочке от бригады от Европа Плюс. Yes!
3: Ура!
1: Поздравляем!
0: Хорошего дня, ребятки, звоните еще, счастливо.
2: Спасибо, спасибо.
1: Пока.
3: До свидания.

0: Hello, это Мизмо в бригаде У на Европе Плюс.
1: И тебе привет. Доброе утро, Вэл.
0: Привет, привет. Видимо, Мизмо.
1: Привет, Мизмо.
0: Так, 9.19 в Москве, что будет дальше?
1: Ой, у меня тут исследование про птичек.
0: Хорошее.
1: Ну, так. Ну, есть что обсудить.
0: Ну,
1: есть чем заняться, я бы сказала.
0: Это хорошо. Впереди Вики-Ньюс в бригаде У на Европе Плюс.
2: Все новостройки хороши, вам расскажут этажи. Все новостройки на этажи.ком. 0+.
3: Высотаремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаремстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаремстрой.
4: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания. «Сова. Мы строим будущее». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк Дом РФ в разделе «Ипотека».
6: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк! Смени кровать! В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
7: Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
9: Богучарские семечки каждый день вместе с нами.

0: природная вода, серебряная, в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода, серебряная. Производится там, где нет водопровода.
1: Медицинский центр «Моя клиника». Вакцинация для всей семьи. Выбирайте удобный день и время. Мы работаем без выходных. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Роскошные семейные внедорожники «Лисян». Теперь у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Артекс Групп». Получите ни с чем не сравнимые эмоции от тест-драйва идеального «Лисян». Ждем вас ежедневно по адресу Российская, 48П. Телефон 322-0050.
3: Рецепт встречи нового дня от Европа Плюс.
4: Бодрые увлекательные игры.
5: Еще.
4: Крутые подарки.
5: Еще.
4: Гороскоп.
5: Еще.
4: Ты и мегахиты.
5: Круто!
4: Не спим и не даем другим.
3: Будни с 5 до 7.
4: Крутой подъем на Европе Плюс.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
7: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
8: Бригада У! Европа Плюс! Бригада У!

0: знакомиться с девушками, но, видимо, стесняются, или девушки такие, что?
1: Ну,
0: ля-бемоль?
1: Ну, время сложное, время же там, какие-то птицы начинают уже подготовку к перелету, к сезону отпусков со своими птичьими семьями.
0: Говорят, давайте после майских.
1: И там, да, там наверняка билеты забронированы, но до конца не оплачены. Но ну, там да, не да, до да. вот этих вот...
0: Пятеросрочки.
1: Не до песенок вот этих.
0: Нет,
1: вот,
0: но на самом деле ученые говорят, что это действительно проблема, потому что обычно, как птицы, они учатся у своих старших товарищей петь. Старшие товарищи хорошо поют, эти, значит, принимают, и потом у них складывается личная жизнь.
1: Да.
0: Но из-за городского шума и из всякого такого фона непонятного. Птички реально стали фальшивить или просто не петь.
1: А, то есть они не просто прекратили петь, а некоторые поют, но плохо.
0: Плохо, плохо. И это влияет на популяцию.
1: Я с утра слышал, думаю, что за противный звук? Это птички. Почему все птички начали давать петуха?
0: Вот, да, кстати. И теперь ученые, вот, например, из Буэнос-Айреса, они с помощью ИИшки воссоздали песни воробьев в 1960-х, там даже годов, и стали включать местным воробьям слушать тех старых... Знаешь, как это? Вот раньше пели.
1: Да-да-да, вот послушай Муслима Магомаева. Вот это голос был, не то, что сейчас.
0: Ну вот примерно так. Говорят,
1: все помогает. Как у людей. Все да. как у людей. Младшее поколение не хочет быть таким же, как старшее.
0: А надо. А надо. Семьи-то какие были, а?
1: Да,
0: крепкие. Перемещаемся в Китай.
1: А гнезда какие были? Не то, сейчас вот эти вот маленькие-маленькие. Раньше были гнезда, так гнезда.
0: Давай вспомним нашего прекрасного робота Устина, который у нас был на живом завтраке.
1: Да, вспомним.
0: Классный вообще робот. Он невысокий. Мне, кстати, очень понравилось, что я себя чувствовала выше. Так приятно.
1: Да.
0: Вот. И я уточняла у Устина и его друзей, что вот эти роботы, которые шаолинские, знаешь, да, которые танцуют очень круто, они вот все, они, как правило, не крупные. И мне кажется, это хорошо. Как-то это морально приятно.
1: Когда ты физически еще
0: чуть-чуть
1: тем, что можешь победить.
0: Да. А тут, знаешь, Китай представил 4-метрового человекоподобного робота, который может поднимать грузы, ну, где-то 500 килограммов, даже больше.
1: Это уже лишнее, он же этот груз может запустить.
0: Ну, выглядит, ну, на самом деле, как трансформер. Он выглядит...
1: О!
0: Оптимус Прайм!
1: Идеальный завоеватель планеты.
0: Да, да. Ну, говорят, что он будет помогать там вот в горах там что-нибудь добывать или даже на глубину, может быть, будет.
1: Ну, процитирую одну известную программу. Пусть говорят.
0: Да, зовут его Нео-1.
1: Еще и матрицы затронули. Спасибо, Вик. Впереди гороскоп на Европе+.

0: гороскоп. Внимание, пришло время гороскопа на четверг, 15 октября.
1: Овны, вы так хорошо расправитесь с делами, что даже не заметите их.
0: Тельцы, звезды рекомендуют снять напряжение с помощью прослушивания музыки.
1: Близнецы, вы получите заряд положительного стресса.
0: Поздравляю.
1: Спасибо.
0: Раки, тайна, сохраненная сегодня, очень пригодится вам завтра.
1: Львы, при удачном стечении обстоятельств этот день станет просто потрясающим.
0: Дева, звезды нам рекомендуют отложить все дела и выспаться.
1: Весы, даже с оппонентами у вас сегодня совпадут интересы.
0: Скорпионы, придется вспомнить то, что вы уже когда-то блистательно проделывали.
1: Стрельцы, сегодня вам принесут радость самые простые и незатейливые вещи.
0: Козероги, сегодня действительно лучше 7 раз отмерить, чем 1 раз отрезать.
1: Водолей, удача захочет побыть с вами, и вы будете не против.
0: Рыбы, звезды советуют побольше находиться на улице и на природе.

0: Dream, это Алекс Уоррен, бригаде У на Европе Плюс, 9.34 в Москве. Вот и сейф у нас на горизонте. В сейфе 3000 рублей, стартовая сумма. Вчера нас взломали опять. И можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка дополнительно. В качестве приятного бонуса. Вот, Вики, с чем я хочу тебя поздравить? Ну, во-первых, день собирания осенних листьев. В Москве прекрасная возможность собрать их, пока они мокрые, грязные.
1: Кстати, да, не мокрые, грязные.
0: Вот, и отметить сразу Всемирный день мытья рук. Сразу
1: хорошо.
0: После,
1: да? А еще сегодня день грибов. Поздравляем Пашу Беседина. У нас великий, известный грибник.
0: Да.
1: В коллективе.
0: Ну и поздравляю наш коллектив с Всемирным днем Кальвадоса.
1: Спасибо.
0: Ну так, на всякий случай. Мы пошли думать над вопросами, а вы звоните.

0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: В Ростове пасмурно и 17 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет облачно. Температура воздуха днем составит около 23 градусов выше 0. Ветер восточного направления 6 метров в секунду.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроник 325 619 656 837.
4: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. Максидом. Магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту Максидом в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
5: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
6: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
7: Смотри в кинотеатре «Чарли» фильм «Руки вверх 2». Первая любовь, первые мечты.
8: Это Сережа из Москвы, вот звонок обещал.
7: И песни, под которые все это было. Сергей Жуков возвращается в продолжение истории группы, ставшей саундтреком целого поколения. «Руки вверх 2». Смотри в кинотеатре «Чарли». 16+.
9: Космический Новый год ждет вас в оздоровительном комплексе «Дагомыс» в Сочи. Новогодняя ночь, банкет и зажигательное шоу-программа. Комфортные номера, бассейны с подогреваемой морской водой, питание в системе «Шведский стол». Подарите праздник себе и своим близким. Бронируйте на сайте dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590.
10: В ГАУ «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДП РФ, город Сочи, ПГД «Дагомыс», улица Ленинградская, 7, УКРН 102 770 053 89 20, 0+.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: 9.41 в Москве. Сейф «Бригаде У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
3: Алло. Алло, добрый день. Меня зовут Евгений.
1: Привет, Жень. Ты откуда?
2: Привет, Жень.
3: Город Ставрополь.
1: Ставрополь? Прекрасно. Да. Жень, как погодка в Ставрополе? Ветреная?
3: Нет, у нас вот на удивление тепло, нормально, без дождей.
2: Классно.
1: Хорошо. Ну пусть так же.
2: Мы не завидуем.
1: Да, это нормально. Женя просто живет южнее, чем мы. Он просто живет южнее. Жень, у нас сегодня в сейфе 3000 рублей, но ты можешь получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Евгений, выбирай, какой вопрос будет бонусный, первый, второй или третий?
3: Давайте третий.
1: Третий.
2: Давай третий.
1: Женя, удачи. Начали.
4: Первая цифра.
2: Женя, сегодня у нас день импровизации. Я решила поговорить про мастера импровизации Сальвадора Дали. У него был некий лайфхак такой, который он придумал как-то раз и потом активно пользовался. Как не оплачивать счета в ресторанах? Потому что он любил ходить в ресторанчики, сидеть там. Что он делал? Каким образом он так импровизировал? У него был друг Хосе, который прибегал резко в ресторан в момент, когда ему приносили счет и просил его помочь. Что, якобы что-то случилось, знаешь, надо помочь подруге. Вот. Он просто падал в обморок. Один раз у него это прокатило, и потом он это использовал. Или же он выписывал чеки, но на них рисовал маленькие картины, чтобы потом владельцу было жалко их обналичивать.
3: Мне кажется, номер три.
2: Номер три принято.
4: Вторая цифра.
1: Жень, сегодня отмечается день, когда родился Михаил Юрьевич Лермонтов. Скажи, любил литературу в школе?
3: Честно? Скажи, не очень.
1: Ну, такое бывает, особенно в школе. Ну вот мы поговорим про одно из главных произведений Лермонтова. Роман «Герой нашего времени», который, когда он вышел в тот момент, был действительно инновационным и чем-то, правда, необычным для русской литературы. Скажи, пожалуйста, как зовут главного героя романа «Герой нашего времени»? Григорий Печорин, Павел Чичиков или Родион Раскольников?
3: Мне кажется, второй.
1: Павел Чичиков. Второй вариант. Принято.
4: Третья цифра.
2: Жень, вопрос бонусом. Если на него правильно ответишь, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Скажи мне, Евгений, любишь ли ты собирать грибы? Был ли у тебя такой опыт?
3: Пробовал.
2: Пробовал. Ну, возможно, да. У тебя где-то вот на подкорочке есть эта информация. Есть одни грибы, которые никогда не бывают червивыми. Все дело в том, практически никогда. Все дело в том, что у них есть уникальное природное вещество. Хиномонозу. И когда червяки встречаются с хиномонозу, у них не очень хорошая совместимость. Вот только у этих грибочков есть это вещество. Про какие грибы я говорю? Это лисички, это подберезовики или подосиновики?
3: Ну, мне кажется, давайте первые лисички.
2: Давай первый вариант. Лисички принято.
1: Итак, Женя из Ставрополя подобрал такой код от сейфа. 3, 2, 1. Внимание!

0: не вспомним.
1: Или ну, цитируя нашего коллегу. Жень, давай разбираться с вопросами. Прямо по порядочку пойдем. Вики, что с первым вопросом?
2: Все хорошо. Сальвадор Дали действительно, когда ему приносили счет, он, значит, выписывал чек, но там рисовал какую-нибудь картиночку. И все владельцы ресторана такие: ой, это же Сальвадор написал, не буду обналичивать. Ладно, пусть бесплатно поел.
1: Ну, хитер.
2: Хитер, да.
1: Жень, ну зато ты начал. Правдиво в моем вопросе сказал, что ну с литературой было и было. Чуть-чуть ты промахнулся, Павел Чичиков – это герой «Мертвых душ» Николая Васильевича Гоголя. А главный герой нашего времени – это Григорий Печорин.
2: Герой. Вопрос бонусом. Сейчас узнаем, выиграл ли ты 10 тысяч рублей. Вопрос был такой. У какого гриба есть вещество хиноманозу, поэтому черви боятся этот грибочек? Это лисички.
1: Женя, поздравляем с правильным ответом.
3: Спасибо большое.
1: На бонусный вопрос. За это ты получаешь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка.
2: Поздравляем.
1: Молодец.
3: Спасибо. Я очень рад. Спасибо.
2: Мы тоже
1: Жень,
2: рады.
1: Тебе хорошего дня и Ставрополю передавай обязательно большой привет. Счастливо.
3: Обязательно. Пока. Спасибо, ребят. До свидания.
1: Ну а завтра в сейфе бригаду 7 тысяч рублей.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Сейф в бригаде «У».

0: Down, это Дива в бригаде Луны Европе плюс 9.49 в Москве. У нас впереди звончик, который мы собираем белый шум. Информацию, которая звучит для нас просто как бла-бла-бла. Ну, Вики, ну давай уже признаемся друг другу в этом.
1: В чем?
0: Ну давай скажем, что примерно 100% из 100 договоров, которые мы держали в руках, которых нужно было подписать, мы начинали, а потом сразу на последнюю страницу к подписи.
1: Ну есть такое. Ты знаешь, я стала пользоваться нейросетью. Я периодически спрашиваю. Ну скажи, тут есть что-то, из-за чего я должна переживать? Реально, кстати, помогает.
0: И как? Были договоры, из-за которых стоит переживать?
1: Да. Я где-то исправляла что-то.
0: Вот и вы расскажите, что у вас звучит как бла-бла-бла.
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.

0: 2-3 check. Sound check. Бригаде У.
1: 9:56 в Москве, сегодня в саундчеке. Вы рассказываете об информации, которая звучит для вас просто как белый шум.
2: Слушай.
1: Внимание.
3: Всем привет. Вот я инженер, я технарь, я мужик. Но когда мне начинают объяснять по электрике, я вообще ничего не понимаю. Нет, я могу соединить два провода, могу там розетку как-то вместе с Гуглом подключить. Но когда мне начинают объяснять про фазы, нули, ну вот сколько бы мне раз не объясняли, я каждый раз через 5 секунд забываю и думаю, да, ладно, оно, наверное, мне не особо надо.
1: Да, это вообще вот фаза и ноль, да, или фаза и земля.
2: А я рассказывала, что у меня сестра преподает в университете электронику и электротехнику. Она когда что-то рассказывает про работу, я...
1: Да.
2: Как вот котик.
1: А родная сестра кровная?
2: Родная.
1: Да. Почему нельзя назвать земля и небо? Да, типа антагонисты. Фаза и земля.
2: Не знаю.
1: Короче, сложно, сложно все это. Дальше.
4: Доброе утро, бригада У. Я всегда, когда вхожу в новую компанию, там несколько новых человек, мне незнакомых, с ними здороваюсь, они представляются, для меня это звучит как бла-бла-бла-бла, так как через... секунду, я уже не помню, как кого зовут.
1: Да, да, да. Я
2: для этого нужен лайфхак, надо повторять имя сразу, следом, пока не забыл.
1: Я в этот момент думаю, надо запомнить, блин, прослушал. Ну и финальное.
5: Доброе утро, бригада У. А для меня, как для математика, язык юриспруденции — это просто белый шум. Была в суде, понимала только единственное, что нужно встать и сесть. Больше я не понимала никаких слов, которые произносились в момент заседания. Благо, со мной был мой юрист, который после заседания, я у него спрашиваю, все хорошо? Он такой, все, чики-пуки.
1: Чики-пуки. Чики-пуки.
2: Известное юридическое слово.

0: Cold, это Кэти Перри в бригаде У на Европе Плюс. Что с лицом, Вики?
1: Не,
0: нормально?
1: Ничего,
0: нормально?
1: Да, конечно.
0: Ну, хотел сделать комплимент, что с лицом, такой что? Красивый. Так же говорят обычно,
1: ну, тебе поработать бы, да, над комплиментами, а мне над лицом, видимо.
0: Ну, знаешь, над чем работать не нужно?
1: Над
0: чувством
1: чем?
0: Юмора и так все.
1: Спасибо, спасибо, очень приятно. Очень приятно.
0: Ребятки, мы вам желаем классного, чудесного, легкого его продолжения. Мы прощаемся до завтра, до пятницы.
1: Да, до завтра.
0: Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригаду Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Европаплюс.ру.
3: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
2: Поток пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: В мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет. В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, приветствую.
3: Андрей, привет, доброе утро всем. Еще одного иностранца задержали в России. Наши автомобилисты стали меньше нарушать. И ученые выяснили, кто чаще всего набирает лишний вес среди домашних питомцев. Далее подробности. Еще одного иностранца задержали в России. На этот раз ФСБ провела спецоперацию в отношении гражданина Швеции. По данным следователей, задержанный незаконно пересек границу Российской Федерации с территории сопредельного государства и планировал устроить диверсии на наших военных объектах. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело. Сообщается о том, что российские спецслужбы вели диверсанта несколько месяцев. Теперь ему грозит обвинение сразу по нескольким уголовным статьям. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил разобраться с превышением уровня роста тарифов ЖКХ. Профильному комитету поручено выяснить, почему в целом ряде регионов тарифы на коммунальные услуги растут быстрее установленного правительством лимита. По его словам, на федеральном уровне правительство установило верхнюю планку роста тарифов ЖКХ в течение года не выше 11,8%. Напомню, что в конце сентября Владимир Путин заявил, что тарифы ЖКХ должны учитывать реальные доходы граждан, а в феврале Вячеслав Володин просил депутатов воздержаться от заявления о повышении тарифов. Наши автомобилисты стали меньше нарушать. В России сократилось число наказанных за выезд на встречную полосу водителей. В 2025 году российские суды привлекли к ответственности почти 116 тысяч водителей за выезд на полосу встречного движения. Это на 9% меньше, чем годом ранее. 105 тысяч автомобилистов получили штрафы, еще почти 10 тысяч были лишены водительских прав. За повторный выезд на встречную полосу наказали 10 200 водителей, это на 10% меньше, чем в 2024 году. С 1 января 2025 года штраф за нарушение был повышен с 5 до 7,5 тысяч рублей, а снижение числа наказаний совпало с динамикой аварийности. Количество ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, также уменьшилось больше, чем на 8%. Российские ученые выяснили, что кошки чаще собак набирают лишний вес. Они проанализировали данные почти 12 тысяч животных и лишние бока выявили у 34,5%. На кошек пришлось почти 57% случаев, на собак 43%. Таким образом, по числу диагнозов кошки определяют собак почти на 14%. А главной причиной лишнего веса врачи назвали бесконтрольное кормление. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 83 рубля 95 копеек. Евро тоже прибавил 93 рубля 92 копейки. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Всем отличного дня.

0: Ощущение смотреть на этих девчонок, ну, просто невозможно. Это группа Кэтса и мировой хит Animal только что. Всем привет и здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Музыку прервал я ненадолго. Быстренько лишь расскажу, что уже в следующий понедельник проект «Акустика» придет Ваня Дмитриенко. Да, этим летом он собрал «Лужники», став самым молодым артистом, которому это удалось. И вот теперь мы послушаем его главные хиты в уникальной акустической обработке на Европе+. 19 октября в 19.00 по Москве. Слушай обязательно, если хочешь попасть на акустику в нашу студию и послушать Ваню Дмитриенко вживую, тогда заполняй заявку на сайте europaplus.ru. У нас далее больше хитов и больше музыки. Blackpink Jump уже через мгновение.
1: Реклама. Где новостройки хороши, вам расскажут «Этажи». Все новостройки на «Этажи.ком». 0+.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
4: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Что ты творишь, Андрей?
4: Приключения, драма, битва моторов.
6: Давай!
4: В главных ролях Иван Янковский, Юра Борисов, Паулина Андреева.
7: Еще быстрее!
4: Возрастное ограничение 12+.
8: Это дело, оно всегда будет сопровождаться какими-то рисками.
4: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Богучарские семь.

Европа Плюс, Кинокайф, кинопремьеры не пройдут мимо тебя. И спойлеры утратят силу. Кинокайф, триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: да, пришло время играть по-крупному. Заряжаем больше хитов и больше музыки на все предстоящие 45 минут. Никаких пауз, никаких остановок у нас не предвидится. С нами Хьюж Эль, Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин с треком «Shine». Прежде вспомним хит межгалактического масштаба от Билли Айлиш «Bad Guy». Также не пропусти Алекса Уорна с темой «Ordinary». Но это далеко не все. Также в эти 45 минут только музыки на Европе Плюс лови Тедди Свимса, Эйву Макс, Эда Ширана и многих-многих других. Наслаждайся.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону сейчас пасмурно, 18 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно. Температура воздуха составит около 23 градусов выше нуля. Ветер восточного направления до 6 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: Запомните этот звук. Это вы заходите в вашу новую квартиру. Это будет первый смех, который наполнит ваш дом. А это ваше обычное утро. А это вечер, когда вам никуда не нужно спешить. Жилой микрорайон «Донские легенды». Место, где рождаются теплые моменты каждый день. Совсем скоро старт продаж нового корпуса.
9: ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
11: Медицинский центр «Моя клиника». Прием пациентов с ОРВИ в день обращения. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: europaplus.ru.
13: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
12: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
13: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
12: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
14: Европа.
12: Дальше только хиты.

0: Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эден Мартин, Shine прямо сейчас. У Хьюжеля, кстати, есть трек Кома Шакира. Как Шакира, такой вот трибьют известной певицы. Ну, как у Шакиры ни у кого не получится, конечно же. А вот как у нее получается, ты можешь увидеть и услышать вживую. Да, совсем скоро на Европе Плюс продолжится лайв-тур. Мы отправим 10 победителей на шоу Шакиры у великих пирамид Гизы. Более того, поедешь ты в приятнейшей компании Вики из бригады У и Артура из шоу Rush. Все включено, перелет, проживание и билеты на концерт. Что нужно сделать? Когда пройдет розыгрыш, узнаешь через секунду. Я же быстренько расскажу о тех, кого будем слушать далее. Больше хитов и больше музыки ждет всех нас. Maroon 5 и Кристина Агилера, а также Дати впереди на радиостанции номер один в России.
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайф-тур. It's time for Africa.
2: Реклама. Дарим баннер. Баннер даром. Баннер даром? Дарят баннер? Да, в Альбион Реклама всем новым клиентам дарят баннер. Ты Альбион Рекламу скорее набирай. И лучшие локации плакатов выбирай. Клиент твой стенд на трассе найдет наверняка. На счетах реклама видна издалека. Номер в Ростове 320-30-20. Дарят баннер. Баннер даром.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
4: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
5: Богучарские семечки.

0: конечно.
1: 28 октября. Дом народного творчества. Валера Киракосян. Резидент стендап на ТНТ выступит с премьерой сольного стендап-концерта. В программе честный и ироничный стендап о жизни, отношениях и операциях на сердце. Вас ждет вечер, полный глубоких мыслей и необычных историй. Билеты на comedyconcert.ru 18+. И по Давидович Светлана Николаевна. Санкт-Петербург. ОГРН ИП 317-784-700-170-362.
2: Роскошные семейные внедорожники «Лисян». Теперь у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Эртекс Групп». Получите ни с чем не сравнимые эмоции от тест-драйва идеального «Лисян». Ждем вас ежедневно по адресу Российская, 48П. Телефон 322-0050.
3: «Эртекс Групп». Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ровно 45 минут на Европе Плюс будут греметь только хиты, причем все они будут максимально разнообразными, поэтому каждый найдет что-нибудь себе по вкусу. Присоединяйся и встречай Уорнер и Лорен с темой Let Me Forget You. Не пропусти Шакиру и Бена Бой с вещицей Дай Дай. Чуть раньше Лови Фест Бой с суперхитом Music Sounds. Также в эти 45 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Сэм Смит, The Weeknd и Daft Punk, Boom Funk MCs и многие-многие другие. Полетели.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове 19 градусов тепла, пасмурно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем будет облачно, температура воздуха составит около 23 градусов выше нуля, ветер восточного направления 6 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325 619 600 156 837.
4: Черный. Значит стильный. Грандиозная акция на черную сантехнику в Аквамире. Душевые ограждения, раковины, смесители, унитазы и аксессуары. Все, что нужно для идеальной ванной комнаты со скидками до 60%. Аквамир. Черная сантехника с характером. Подробности акции и срок проведения уточняйте у менеджеров-консультантов.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то батарейка.
6: Рецепт встречи нового дня от Европы Плюс.
7: Бодрые увлекательные игры.
8: Еще.
7: Крутые подарки.
8: Еще.
7: Гороскоп.
8: Еще.
7: Ты и мегахиты.
8: Круто.
7: Не спим и не даем другим.
6: Будни с 5 до 7.
7: Крутой подъем на Европе Плюс.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет, в Москве полдень.

Европа Плюс Лайв Тур. Шакира. Грандиозное шоу у пирамид Гизы. 10 победителей отправятся в Египет. Заполни заявку на europaplus.ru.

0: 21-я строчка нашего фирменного чарта Еврохит ТОП 40, что всего для двух недель пребывания в хит-списке очень-очень даже хорошо. Это Warner Lawrence, тема Let Me Forget You. Прямо сейчас уверен, на этой неделе ребята будут еще выше. Ну и напомню, что только ты влияешь на результаты в хит-списке, поэтому поддерживай твоих любимчиков на сайте europlus.ru. Ну а обратный отчет лучших треков недели слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. December 10, Us Against the World, Ava, Meet Me in the Dark, а также Bruno Mars, I Just Might впереди на радиостанции номер один в России.
1: Реклама. Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
2: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
4: По субботам в 17.00. Категория 16+.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
6: 28 октября. Дом народного творчества. Валера Киракасиан. Резидент стендап на ТНТ выступит с премьерой сольного стендап-концерта. В программе честный и ироничный стендап о жизни, отношениях и операциях на сердце. Вас ждет вечер, полный глубоких мыслей и необычных историй. Билеты на comedyconcert.ru 18+. И по Давидович Светлана Николаевна. Санкт-Петербург. ОГРН ИП 317-784-700-170-362.
7: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

December 10 и новинка Us Against the World. Прямо сейчас 7 парней в этом бойс-бенде. И вот интересно, это была изначальная задумка? Или так планировалось там сделать дуэт, например, да? Но отказать таким талантам было потом уже просто неловко. Решили оставить побольше. Ну ладно.

0: Больше кидов и больше музыки ждет нас далее. Если ты думал, что в мире музыки не бывает сиквелов, то ты, как и я, ошибался. Да, хитовая тема от Майка Познера «I went back to Ibiza», записанная вместе с Дэвидом Геттой совсем скоро. Но вот чуть раньше будем слушать Алекса Уоррена с бодрой вещицей «Fever Dream» здесь, на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове пасмурно и 21 градус тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно. Температура воздуха составит около 23 градуса выше 0. Ветер восточного направления до 6 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
6: В день рождения Муз-ТВ ты окажешься в самом центре музыкальной вселенной. 30 лет истории в хитах, которые знакомы каждому. Главные звезды отечественной сцены поздравят телеканал с днем рождения. Зиверт, Сергей Лазарев, дискотека «Авария», Артик Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Включай прямую трансляцию 16 октября в 20:00. Категория 16+.
7: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
8: «Моя клиника».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Для тех, кто с трудом просыпается в выходные, мы устроим крутой уикенд.
10: Мощные музыкальные новинки, самые зрелищные фильмы и сериалы и бодрая доза хитов.
9: Не проспи. Выходные с 7 до 10. Это будет крутой уикенд.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
1: Европа Плюс. Лучшие.

0: Сидерленд ту-ту-ту-ру. Прямо сейчас максимально позитивная вещица от ребят из Каталонии. Хотя, можно ли написать что-то непозитивное, если у тебя 300 солнечных дней в году? Сказал я это с небольшой грустью, глядя в окно на московскую погоду. Ну да ладно. До конца этого часа поднимем себе настроение с помощью парочки суперхитов. Swanky Tunes Fix Me, а также Cat's Eye Gabriella впереди. Ну а в грядущий понедельник наше настроение вовсе будет шикарным. И вот почему.
1: В понедельник включи Европу Плюс, и ты услышишь. Сгораю на губах твоих бордовым цветом. Ваня Дмитриенко в прямом эфире. Только хиты и только в акустике. В понедельник, в 7 вечера, Ваня Дмитриенко в акустике на Европе Плюс. Меня, как ломит сигареты. Слушай и смотри прямую трансляцию на сайте, в мобильном приложении, в группе Европа Плюс ВКонтакте. Подробности на europaplus.ru.

0: Frankie Tunes, Fix Me. В завершении часа здесь на Европе Плюс. В новой 60 минутке будет больше хитов, больше музыки, будет больше наших любимых артистов, а еще будет больше наших с тобой любимых активностей. Полетели.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 13 часов в Ростове. И с последними новостями вас познакомит Александр.
3: Здравствуй, Юля, и доброго дня всем. Здравствуй, Юля, и доброго дня всем. Санкции против российских спортсменов в Ростове стартовал отопительный сезон и назван регионы самыми внимательными мужьями. Подробности далее. Представители Евросоюза обсуждают введение санкций против российских спортсменов и ограничение их участия в международных соревнованиях. Среди рассматриваемых мер – сокращение финансирования международных федераций, которые разрешат россиянам вернуться на соревнования. Также предлагают изучить распределение доходов от телевизионных трансляций и оказывать давление на компании, показывающие выступления россиян. Кроме того, предлагают отказывать выдаче виз. 7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с россиян. Водителям рекомендуется снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, маневров, торможений и перестроений, включить ближний свет фар или дневные ходовые огни, соблюдать особую осторожность при проезде пешеходных переходов, перекрестков. В Ростове стартовал отопительный сезон, несмотря на теплую погоду. Об этом сообщили в городской администрации. В Ростове-на-Дону за последнюю неделю наблюдается резкое потепление. Температура воздуха днем порой достигает до 26 градусов тепла. Люди массово просили не включать отопление, однако в городской администрации заявили, что отопительный сезон ожидается по плану. Якобы холод в Донскую столицу может прийти уже на следующей неделе с 19 октября. Кроме того, одной из причин подключения стала разная степень энергосбережения домов. К примеру, в современных домах хорошая теплоизоляция, в старых, наоборот, они остывают быстрее. Самые внимательные мужья у жительниц Челябинска. 40% женщин, живущих в этом городе, назвали отношения супруга близкими к идеалу. В топ-5 городов с лучшими мужьями также вошли Екатеринбург, Нижний Новгород, Краснодар и Тюмень. Дефицит внимания от супруга чаще всего отмечали жительницы Ростова-на-Дону, Волгограда и Новосибирска. Женщины посетовали, что в браке им не хватает подарков без повода, времени вдвоем и цветов. Опрос показал, что полностью недовольны знаками внимания со стороны мужей 11% россиянок. В конце выпуска о курсе валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар стоит 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки. В Ростове сейчас плюс 22 и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет пасмурно, небольшие осадки и плюс 21. Далее

0: На Европе Плюс, Ростов-на-Дону онлайн и Юлия Максимова.
1: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
2: Сколько будет 1 плюс 1?
3: 2.
2: Ответ неверный. Повторяю. Сколько будет 1 плюс 1?
3: Ну, 2 же.
2: Ответ неверный. Правильный ответ знают в «Центре репродукции человека» и ЭКО. Они уверены, что 1 плюс 1 будет 3. «Центр репродукции человека» и ЭКО. Лечение женского и мужского бесплодия. Улица Бодрая, 90. 235-87-77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Европа Плюс.
5: Ростов-на-Дону онлайн.
4: Европа Плюс.
6: Собирать сегодня листья очень даже комфортно, потому что погода в середине осени в Ростове просто чудесная. Поэтому желаю себе обязательно насладиться ею и это тепло еще поймать. Будет еще время, и о погоде я тоже расскажу. Меня зовут Юлия Максимова. В этом часе будем с тобой очень эффективно проводить время. Ну, во-первых, поиграем, кинокайф, там у нас билеты, киноцентр большой, поэтому готовься. Это с открытой даты, в любой момент сможешь кого-то пригласить и сходить провести вечерок или денек очень хорошо на любимом кино. А также будет гороскоп. Тут звезды точно подскажут, что делать следует сегодня, а чего нет. Ну и самое главное, будут классные треки звучать и создавать очень крутое настроение. Ну, к примеру, это будет звучать «Hello». Также прозвучит «Дракула». И появится «Баиндия», спектакль.
7: За любовь, как пепел.
6: Все это и многое другое крутое далее на Европе Плюс. Для тебя делай громче.
5: Ростов-на-Дону онлайн.

0: онлайн.
1: Ну, а я хочу анонсировать сегодня великолепнейший вечер в компании Антона, Саши, Артура. Это радиоактивное шоу «Раш» появится вот с чем. Такая тема интересная. В чем я эксперт? Наверняка ты точно эксперт, поэтому принимай участие с 7 до 9 и рассказывай о своем опыте. Ну, а еще свою тему ты можешь предложить на europaplus.ru в разделе «Раш», и, возможно, вскоре тоже мы обсудим самое важное. Впереди «Binding», «Two Colors» и «Demi Lovato» прямо сейчас для тебя на Европе+.
0: Европа плюс. Ростов-на-Дону онлайн.

0: этого достаточно.
1: А ты знал, что есть положительный стресс? А вот если ты близнецы, сегодня точно знаешь, как звезды, возможно, будут правы. А еще гороскоп вскоре услышишь на Европе Плюс, но прежде Бурак Этер появится здесь, и Дракула тоже прозвучит. Не пропусти.
2: Реклама. Дарим баннер. Баннер даром. Баннер даром? Дарят баннер? Да, в Альбион Реклама всем новым клиентам дарят баннер. Ты Альбион Рекламу скорей набирай. И лучшие локации плакатов выбирай. Клиент твой стенд на трассе найдет наверняка. На счетах реклама видна издалека. Номер в Ростове 320-3020. Дарят баннер. Баннер даром.
3: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: А у нас большой матрас, а у вас?
5: А у нас большой комод, вот.
6: А у нас кровать и кресло, кухня, гардероб совместно, стол и стулья, два дивана, пуф, софа, все идеально.
7: Как мы рады!
8: Как я рад!
9: А помог нам Мебельград!
10: Мебельград. Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
11: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
12: Богучарский 7.

0: Конечно.
1: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях, оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.mrf в разделе «Ипотека».
3: Роскошные семейные внедорожники «Лисян». Теперь у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Артекс Групп». Получите ни с чем не сравнимые эмоции от тест-драйва идеального «Лисян». Ждем вас ежедневно по адресу Российская, 48П. Телефон 322-0050. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Гороскоп.
1: И вот прогноз от звезд на сегодня. Овны, вы как хорошо справитесь с делами, что даже и не заметите их. Тельцы и звезды рекомендуют снять напряжение с помощью прослушивания музыки. Близнецы, вы получите заряд положительного стресса. Раки, тайна, сохраненная сегодня, очень пригодится вам завтра. Львы, при удачном стечении обстоятельств этот день станет просто потрясающим. Девы, звезды рекомендуют отложить дела и просто выспаться. Весы, даже с оппонентами у вас сегодня совпадут интересы. Скорпионы, придется вспоминать то, что вы уже когда-то блистательно проделывали. Стрельцы, сегодня принесут радость вам самые простые и самые незатейливые вещи. Козероги, действительно, лучше сегодня 7 раз отмерить, чем 1 раз отрезать. Водолей, удача захочет побыть с вами, и вы будете не против. Ну а рыбы, звезды советуют побольше именно вам находиться сегодня на улице и в целом на природе.
2: Европа плюс. Let's go.

0: на Европе Плюс.
1: Итак, начинаю сейчас искать того самого счастливчика, который заберет сегодня легко, просто. С первой попытки билет в киноцентр «Большой» — это абсолютно хороший вариант для того, чтобы в любой момент пойти в киноцентр «Большой» на любой сеанс, в любой день насладиться фильмом, ну или мультфильмом, как по твоей душеньке угодно. Сейчас нужно дозвониться и ответить на мой легкий вопрос. 320-105,7. Набирай и играем «Кинокайф» скоро.
0: Прогноз погоды.
1: В Ростове облачное, 22 тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет пасмурно, небольшие осадки, днем плюс 21. Ветер южный 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UCDON». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ОСЗ-1UCDON. Проект декларации на сайте наш.дон.точка.
0: 214. Реклама.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325 619 600 156 837.
6: А что если новая квартира от 30 тысяч рублей в месяц по цене аренды?
7: Звучит интересно. Это как?
6: Берем уютную квартиру в новом микрорайоне «Донские легенды» стоимостью 3,5 миллиона рублей. Первоначальный взнос всего 10%. Это 355 тысяч рублей. А дальше от 30 тысяч рублей в месяц по рассрочке без комиссии. Пора, чтобы у вашей мечты появился адрес. Донские легенды.
4: ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дон.рф. ЖК «Донские легенды», корпус 1-1, Ростов-на-Дону. Рассрочка от застройщика. Подробные условия на сайте донскиелегенды.ру. Рассрочка до 1 марта 2028 года не является офертой. Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. Конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
9: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом». Магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
2: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: на Европе Плюс.
1: Вот есть претендент, кто хочет очень сильно в кино. Правда, Миша? Привет.
2: Очень хочу.
1: Давно ли ты там был?
2: Честно, очень давно.
1: Очень.
2: На театрах прям...
1: Миш, давненько. Ну Европа Плюс тебе идет на помощь. У нас есть два пригласительных. Киноцентр большой, с открытой датой. Очень круто, потому что в любой момент, как тебе захочется. Раз, пришел, и кого-то на сеанс с собой взял в любой момент. Подходит?
2: Надеюсь, получится.
1: Ну, я уверена, если ты киноман, все получится. Настроен же на победу?
2: Обязательно, конечно,
1: молодец.
2: Только на победу.
1: Я за тебя держу кулачки. Вопрос будет связан с фильмом, который мы в этом году смотрели, кстати, при поддержке Европы Плюс. Название «Наследник» тебе о чем-то говорит?
2: Да, видел его уже.
1: Интересные тут истории. Небольшой черный юмор, но все-таки удачно получилось выйти в этой истории все-таки главным героем с юмором. Надеюсь, у тебя тоже с ним все в порядке. Но напомню, кто, если вдруг не видел, роскошные особняки, о них и о частных самолетах мечтает... Он, тот, кто родился вне брака, к сожалению. Но унаследовать же хочется, поэтому Беккет очень хочет все-таки всех, кто перед ним наследует все это вышеперечисленное, убрать. Так вот, к этому списку придем мы с тобой. Сколько же избалованных богачей нужно было убрать на пути к богатству главному герою? Есть варианты ответа. 5 или 7?
2: О, если не ошибаюсь, их 7 было.
1: Было, но уже нету. Зато у тебя есть 2 пригласительных, киноцентр большой. Миш, молодец. Ну, все получилось. Все. Я тебе желаю отлично провести время и получить удовольствие от любого фильма, которого выберешь.
2: Спасибо большое. Очень рад.
1: Ну вот, и ты теперь можешь тоже завтра так легко очень... Главное внимательно слушать, по сигналу дозвониться и поиграть в Кинокайф. Не пропусти 2 пригласительных в киноцентр большой.
3: Кинокайф
0: на Европе Плюс.

0: И вот пролетает так время неожиданно быстро. На самом деле, впереди отопительное время, ближе к зиме продвигаемся, но на душе тепло и в городе тоже. Это нужно ценить. А еще Depeche Mode и Shakira у нас закроют этот час, создадут еще некую атмосферу, удивительно музыкальную, уже отдыхающую. Все-таки четверг он максимально приближает к отдыху. Желаю тебе именно от этого получать удовольствие. Алекс Мануилову еще встречу обязательно в 2. Ну а я прощаюсь до завтра. С тобой была Юлия Максимова. По традиции желаю побольше движения в жизни и в сердце. Пока.
1: Европа+.ру.
2: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений. Полностью бесплатно.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: плюс. Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Отличного дня, в Москве 14:00.

0: 2,5 минуты на одном дыхании. Это Дивак, Slow Down. Всем-всем-всем отличного дня с Европой Плюс. Ну, а что касается Дивак, что касается Slow Down, то этот трек уже 5 недель у нас в чарте. Еврохит Топ 40, сейчас 15 место. Ну, я надеюсь, завтра Дивак уже будет гораздо выше. Лучшие хиты недели, напомню, завтра в пятницу, как всегда, первый шаг к вершине в 14 по московскому времени.
1: Дарим баннер. Баннер даром. Баннер даром? Дарят баннер? Да, в Альбион Реклама всем новым клиентам дарят баннер. Ты Альбион Рекламу скорее набирай. И лучшие локации плакатов выбирай. Клиент твой стенд на трассе найдет наверняка. На счетах реклама видна издалека. Номер в Ростове 320-3020. Дарят баннер. Баннер даром.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
3: Медицинский центр «Моя клиника». Вакцинация для всей семьи. Выбирайте удобный день и время. Мы работаем без выходных. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Так, немного подробнее, кто у нас дальше в эти 45 минут. А это K-pop Girls Band Cat's Eye. Услышим Animal. Леди Гага на подходе, ее знаменитый трек, знаменитый хит Alejandro. Ждем в ближайшие минуты дойти и Take Me There. Кстати, номер один сейчас у нас в чарте в Еврохит Топ 40, но завтра все может измениться.
1: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент

0: Движение.
1: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
2: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
3: Еврохит ТОП-40.
4: Алекс Мануйлов.
5: Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
6: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
7: Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
8: Подробности на europaplus.ru.
9: Больше хитов.
10: Больше хитов.
11: Больше музыки.
12: 105.7 FM. 105.7 FM.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: radioplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 15:00.

0: Европа плюс.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлю.

0: The Horizon, это Зоя. Всем привет, отличного дня под крутейшие хиты. Меня зовут Алексей Мануилов. Или Алекс Мануилов. Ну, а другой Алекс, Алекс Ворон, уже через несколько минут. Алекс Ворон, который всегда пишет музыку исключительно на основе своих личных переживаний. А их у него, этих самых переживаний, судя по интервью Алекс Ворон, еще альбомов эдак минимум на 10 хватит. Ну, а у нас через пару минут на Европе Плюс Fever Dream.
1: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
2: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
4: Та-дам! Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Я Маша. Из сказки «Маша и медведь».
6: Будешь Росомаша.
4: Приключения, как Иван в сказку попал.
7: Ваша вселенная устарела. Но в мире уже очень много всего. Комиксы, аниме, нейронки.
4: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Роскошные семейные внедорожники «Лисян». Теперь у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Artex Group». Получите ни с чем не сравнимые эмоции от тест-драйва идеального «Лисян». Ждем вас ежедневно по адресу Российская, 48П. Телефон 322-0050.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дальше только хиты. 45 минут. Европа
1: плюс. Мои классные хиты у нас прямо по курсу. Это Galaxy, и это будет Kungs. Хамохоми не заставит себя долго ждать. Услышим его Hello. Просто супер коллаборация Мадонны и Мартин Гаррикс. Эти 45 минут Bizarre. Ждем Bizarre на первом месте Еврохит ТОП 40. Возможно, это произойдет уже завтра, в пятницу. Начнем в 14 по Москве.
2: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроним 325 619 656 837.
3: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
5: В день рождения Муз-ТВ ты окажешься в самом центре музыкальной вселенной. 30 лет истории в хитах, которые знакомы каждому. Главные звезды отечественной сцены поздравят телеканал с днем рождения. Артика Асти, Дискотека Авария, Винтаж, Моя Мишель, Джонни, Мари и Краймбрери, Зиверт. И еще больше суперзвезд на одной сцене. День рождения.

0: лет. Включай прямую трансляцию 16 октября в 20:00. Категория 16+.
1: Реклама на видеомониторах от компании «Росмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
3: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
2: Европа+. Лучшие мировые хиты.

0: europaplus.ru.
1: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
0: Поток K-pop. Хиты, которые заряжают.

0: dina12plus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем отличного дня. В Москве 16:00.

0: Нептуника. Сейчас третье место у нас в Еврохит Топ 40. Ну, посмотрим. И еще раз посмотрим, какое будет завтра место у Нептуники. И, кстати, не удивлюсь, если, возможно, это будет самая вершина чарта Европа Плюс. Но все завтра узнаем только в пятницу. Начнем в 14 по Москве. Короче говоря, в предвкушении борьбы лучших хитов за первое место завтра, в пятницу, в 14.
1: Дарим баннер. Баннер даром. Баннер даром? Дарят баннер? Да, в Альбион Реклама всем новым клиентам дарят баннер. Ты Альбион Рекламу скорее набирай. И лучшие локации плакатов выбирай. Клиент твой стенд на трассе найдет наверняка. На счетах реклама видна издалека. Номер в Ростове 320-3020. Дарят баннер. Баннер даром.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
4: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Богучарские семечки.

0: Конечно.
1: Мечтаете об идеальной ванной комнате? Ждем вас в магазине «Аквамир» в ТЦ «Сиверс». У нас огромный выбор смесителей, душевых ограждений, керамогранита и стильной мебели для ванной. Вдохновляйтесь в наших шоурумах. Оцените эксклюзивные коллаборации с топовыми дизайнерами по плитке и увидите, как ваша ванная будет смотреться дома. Ждем вас в торговом центре «Сиверс». Проспект Сиверса, 23.
2: Медицинский центр «Моя клиника». Прием пациентов с ОРВИ в день обращения, без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Примадонна. Это The Colors. На Европе Плюс, кстати, один из участников Эмиль Рейнке, сын бас-гитариста группы Рамштайн. Но вот Эмиль пошел по пути легкой музыки, а не тяжелой. Но зато в семье разнообразие хитов, что, согласись, тоже неплохо. Очень даже неплохо. 16:35 в Москве. Это Европа Плюс и Алекс Мануилов. Всем отличного вечера. Идем дальше.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе возможен небольшой дождь. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения. Запомните.

0: Помните этот звук? Это вы заходите в вашу новую квартиру. Это будет первый смех, который наполнит ваш дом. А это ваше обычное утро. А это вечер, когда вам никуда не нужно спешить. Жилой микрорайон «Донские легенды». Место, где рождаются теплые моменты каждый день. Совсем скоро старт продаж нового корпуса. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Let Me Forget You на Европе Плюс, Уорнер и Лорин. 16.49 в Москве. До конца этого часа, разумеется, никакой тишины. Разумеется, только хиты. Впереди Майя Мишелин, затем Айра Смит. И мы услышим I Don't Want To Miss A Thing.
1: В понедельник включи Европу Плюс. Ты услышишь.
2: Сгораю на губах твоих бордовым цветом.
1: Ваня Дмитриенко в прямом эфире. Только хиты и только в акустике. В понедельник в 7 вечера Ваня Дмитриенко в акустике на Европе Плюс.
2: Ломай меня, как ломит сигареты.
1: Слушай и смотри прямую трансляцию на сайте, в мобильном приложении, в группе Европа Плюс ВКонтакте. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. Шапка, носки, еще шапка.
4: Мам, я на 2 дня еду.
3: Именно.
5: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
6: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
7: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
8: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
9: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
10: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
11: Да ладно?
10: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
11: Хорошая история.
10: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
12: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
13: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
14: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 99 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
15: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
17: Привет, я Лёша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгодней. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
18: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей в первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
17: В этом весь Т.
18: И в этом весь ты. Т-банк.
19: Сроки акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» октябрь-ноябрь 2026-го. С 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитная карта. Кредитная карта Платинум».
8: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: europaplus.ru.
1: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
1: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+. Европа Плюс.

0: Европа Плюс и группа Аэросмит, конечно, узнаваемые в любое время дня и ночи, в любой точке мира, голос Стивена Тайлера и легендарный хит «I don't want to miss a thing». А в начале часа следующего Денис Винс, «Mr. Know It All».
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение «Озон Банка». Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Озонная ставка представляется под ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе блокчейн «Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfa.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: В Ростове-на-Дону 17 часов.
4: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Детей старше 12 лет.
3: На Европе Плюс, Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Российское дизельное топливо может получить новых покупателей. Власти рассказали о готовности Ростовской области к отопительному сезону и стало известно, на чем чаще всего экономят россияне. Об этом прямо сейчас. Сразу несколько государств заинтересованы в поставках российского дизеля, об этом заявил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС. По его словам, российские нефтяные компании готовы приступить к отгрузкам в любой момент. Сейчас с потенциальными покупателями обсуждают коммерческие условия. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский дизель уже начал поступать на мировые рынки. По его словам, эти поставки могут стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке. Дональд Трамп также заявлял, что топливо предназначено для мирового рынка, а не только для Соединенных Штатов. Уже 11 муниципалитетов начали подачу тепла в социальные и медицинские учреждения. Запуск идет плавно для предотвращения аварий. Об этом рассказал первый замгубернатора Ростовской области Владимир Ревенко. Всего в регионе насчитывается 3960 котельных, обеспечивающих теплом население и социальные учреждения. В Ростовской области сегодня прогнозируют ухудшение погоды. По данным синоптика, в регионе пройдут дожди, которые местами могут быть сильными. В региональной госавтоинспекции предупредили, что осадки способны осложнить дорожную обстановку. Из-за плохой видимости и увеличения тормозного пути возрастает вероятность ДТП. Автомобилистам рекомендуют выбирать безопасную скорость, держать дистанцию и избегать резких перестроений. Россияне активнее всего сокращают расходы на товары для дома, одежду и обувь, а также развлечения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Около 40% россиян для экономии сокращают количество покупок, каждый треть уменьшает расходы на бренды. Меньше тратить на такси стали 35% граждан, реже покупать кофе с собой 32%. Также респонденты экономят на косметических процедурах. В конце выпуска курса валют на сегодня, о погоде на завтра. Доллар 83 рубля 95 копеек, единая европейская валюта 93 рубля 92 копейки. Сейчас в Ростове плюс 21 градус. По данным индекс погоды, завтра в городе возможен небольшой дождь, ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. Далее на Европе плюс Алекс Манойлов.
5: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
6: Сколько будет 1 плюс 1?
7: 2.
6: Ответ неверный. Повторяю. Сколько будет 1 плюс 1?
7: Ну, 2 же.
6: Ответ неверный. Правильный ответ знают в Центре репродукции человека и ЭКО. Они уверены, что 1 плюс 1 будет 3. Центр репродукции человека и ЭКО. Лечение женского и мужского бесплодия. Улица Бодрая, 90. 235-87-77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Европа плюс. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

Дочь знаменитого Билли Рэй Сайрус. Именно он с детства брал ее на гастроли, приучая к музыке. Ну, в общем, можно сказать, что Майли в шоу-бизнесе, но практически с пеленок. 17:21 в Москве. Это Европа Плюс и Алекс Мануилов. Ну, а впереди, между прочим, номер один сейчас Еврохитов 40. А это Дати, Take Me There.

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
2: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, комплекс 141, помещение 1, комната 6, Украина 127-392-44741.
4: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness. Для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц.
5: 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
6: Где новостройки хороши? Вам расскажут «Этажи». Все новостройки на «Этажи.ком». 0+.
7: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
8: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
10: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
11: А вы маму мою не видели случайно?
10: Семейная анимация «Приключения мамонтенка».
11: Мама, это ты?
10: В поисках мамы.
12: Твоих родичей здесь нет. Они уплыли в жаркую Африку.
10: Возрастное ограничение 6+.
11: Мама.
10: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.

105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: который, собственно, и сделал им имя. Black Eyed Peas на Европе Плюс. There is a love. Впереди Карлита и Софи Такер. Отличная, легкая, атмосферная история под названием «Манхэттен». Но сначала ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Саундчеки. Информация, которая звучит для вас помехами.

0: работа, вот у меня плохой муж, вот у меня нет счастья, вот бензин, бензина нет, цены подняли кругом, бла-бла-бла-бла-бла. Идешь, делаешь, добиваешься своего, и все, чего вот так вот бла-бла-бла-бла. Хорошего дня вам.
1: Золотые слова настоящего психолога.
2: Привет, любимая бригада У. Для меня абсолютно, как белый шум, звучат какие-то понятия, связанные с денежными манипуляциями. Мне когда муж рассказывает что-то из этой сферы, там, апекс, опекс, капекс, хочется добавить суффикс, вообще не знаю, что это такое. Я с таким лицом смотрела сериал «Озарк». Меня хватило на две серии, потом я сказала, ну, что-то как-то неинтересно.
1: «Озарк», причем отличный сериал про...
3: Хороший, да.
1: Да, про мужичка, который занимался манипуляциями. Я тоже смотрю такие сериалы, говорят на взрослых. Скоро будет погоня, будет весело.
3: Да.
1: Дальше.
4: Доброе утро, Европа Плюс. Доброе утро, страна. Всем отличного дня, это для начала. А во-вторых, хочу сказать, что мне кажется, что у всех мужчин, когда они разговаривают со своими девушками, подругами, женами и так далее, через какой-то период времени тоже начинается белый шум. То есть там, о, привет, как дела, что там еще? И потом, это просто 100%, 100%.
1: О чем было сообщение?
3: Ой, ой, ой.
1: Нет, нет, мы всегда прислушиваемся.
3: Особенно в момент, когда девушка спрашивает, и что ты думаешь?
1: Это просто энергосберегающий режим, чтобы накопить энергию и снова дать ее
3: и подарить цветы.
1: Да, у нас очень, ну, у нас батарейка на телефоне через 10 лет очень быстро сажается. Ну и финальное.
5: Доброе утро, бригада У. Я слышу вот это вот бла-бла-бла, когда мне жена начинает говорить, давай сделаем ремонт, давай что-то купим, давай что-то переставим, что-то сделаем, ну и так далее. Все, в этот момент у меня шум какой-то просто в ушах. Я думаю о своем, о прекрасном.
1: О своем, о прекрасном. Денежки мои, денежки, люблю вас.
6: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+. Плюс.

0: Софи Тайгер на Европе Плюс. Отличная история, очень легкая история. Манхэттен. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди у нас Медуза, Кима Саундс, Фастбой. И тут уже в названии самого трека Саундс. Уже скоро на Европе Плюс Music Sounds.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 21.

0: градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе возможен небольшой дождь, ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325 619 600 156 837.
3: Богучарский сеть.

0: Конечно.
1: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
2: Роскошные семейные внедорожники «Лисян». Теперь у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Артекс Групп». Получите ни с чем не сравнимые эмоции от тест-драйва идеального «Лисян». Ждем вас ежедневно по адресу Российская, 48П. Телефон 322-0050. «Артекс
3: Групп». Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Fast Boy. А впереди у нас в ближайшие минуты Десиза и Теодора, затем Мадонна, которая недавно очень трогательно поздравила свою старшую дочь Лурда с днем рождения и пожелала ей не забывать мечтать. Ну, кстати говоря, мечты становятся реальностью с нами, с Европой Плюс, особенно когда речь идет о лайв-туре. На этот раз лайв-тур с ней.
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайф-тур. It's time for Africa.
2: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
3: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
8: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
9: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» — это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» — главный герой интерьера.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Шапка, носки, еще шапка.
17: Мам, я на 2 дня еду.
16: Именно.
18: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
19: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
20: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
21: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
21: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
1: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
22: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
23: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
24: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
25: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
1: Европа Плюс.

0: Великолепная Мадонна на Европе Плюс. Ну что, у нас час до радиоактивного шоу. Сегодня тема простая, понятная. Я не сомневаюсь, я убежден, что тебе будет что сказать. В чем, собственно, мы эксперты? А разберемся в 7 вечера по Москве в Rush на Европе Плюс.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: В Ростове-на-Дону 18 часов.
3: Европа плюс. Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе плюс Ростов-на-Дону. Новости с вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Правительство расширило список стратегически значимых лекарств. Власти назвали сроки завершения ремонта Ростовской ТЭЦ-2. И стало известно, какие группы россиян путешествуют реже остальных. Об этом прямо сейчас. В России расширили перечень лекарств, производство которых должно быть обеспечено внутри страны. В список стратегически значимых препаратов добавили еще 4 позиции. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. Речь идет о двух видах инсулина для людей с диабетом, а также о лекарствах, которые применяют при лечении онкологических заболеваний и острого инфаркта. Ремонт ТЭЦ-2 в Ростове-на-Дону планируют завершить до конца года. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил первый зам губернатора Владимир Явенко. Авария на ТЭЦ-2 в Донской столице произошла в декабре прошлого года и привела к ограничению подачи тепла в многоквартирных домах. Это затронуло более 275 тысяч человек, проживающих в Советском, Железнодорожном, а также частично в Ленинском и Кировском районах. ТЭЦ-2 – крупнейший теплоисточник Ростова, который обеспечивает до 70% потребностей города в тепловой энергии и горячем водоснабжении. В Таганрогском заливе объявили штормовое предупреждение из-за ливня. Об этом сообщает Управление МЧС России по Ростовской области по данным синоптиков до конца сегодняшнего дня. А также ночью и утром 16 октября ожидается сильный дождь с ухудшением видимости до 1-2 километров, временами до 500 метров. Кроме того, прогнозируется гроза, град, усиление ветра до 23 метров в секунду. Россияне, снимающие квартиру, путешествуют реже владельцев жилья и тех, кто живет с родителями. Об этом News.ru рассказала аналитик Виктория Корчинская. По ее словам, ипотека тоже не обязательно становится препятствием для поездок. Среди активных путешественников 17% за последний год посещали только соседние города или области. В конце выпуска курса валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 83 рубля 95 копеек. Единая европейская валюта 93 рубля 92 копейки. Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе возможен небольшой дождь. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. Далее на Европе плюс Костя Фомин.
4: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
5: Сколько будет 1 плюс 1?
6: 2.
5: Ответ неверный. Повторяю. Сколько будет 1 плюс 1?
6: Ну, 2 же.
5: Ответ неверный. Правильный ответ знают в Центре репродукции человека и ЭКО. Они уверены, что 1 плюс 1 будет 3. Центр репродукции человека и ЭКО. Лечение женского и мужского бесплодия. Улица Бодрая, 90. 235 87 77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Европа плюс.
7: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

Лайф-тур. Шакира. Грандиозное шоу у пирамид Гизы. 10 победителей отправятся в Египет. Заполни заявку на europaplus.ru.

офигенная. 15 октября, правда ведь? На Европе Плюс прямо сейчас Мизмо и Hello для всех, кто проводит вечер в моей компании. Здесь уже Фомин, Hello. Отличного вечера всем тем, кто сейчас выбрался в сторону дома на своем авто. Будьте, пожалуйста, аккуратны, аккуратнее, не торопитесь. Смотрите по сторонам, ну и получайте удовольствие, потому что в ближайшее время у меня есть классная музыка. Я готов ей поделиться. Твоя задача — сделать приемник чутко громче, если есть такая возможность. Зоя и Hold the Horizon, но прежде Doja Cat, Paint to the Town Red.

0: меньше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
3: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-Мест», 112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741.
5: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness – для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц.
6: 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
7: Где новостройки хороши? Вам расскажут «Этажи». Все новостройки на «Этажи.ком». 0+.
8: «Высотаремстрой» продает кровельные материалы. «Кровельные материалы» продает «Высотаремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высотаремстрой».
9: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр».
10: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
11: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
12: Богучарские семечки.

0: конечно.
1: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
2: «Моя клиника».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: Hold the Horizon прямо сейчас на Европе Плюс. В столице уже 18.35. Привет всем, кто меня слышит. Вам открою небольшой секрет, хотя, наверное, все уже в курсе. Мы можем вместе поехать туда, где Шакира, туда, где пирамиды Гизы, и посмотреть лайв-тур, посмотреть большое-большое шоу Шакиры. Поэтому прямо сейчас заглядывай на наш сайт europaplus.ru, заполняй специальную форму анкеты, расскажи, почему именно тебя мы должны взять с собой на это шоу. Ну и погнали с нами в лайв-тур. Да, концерт Шакиры у великих пирамид Гизы могут стать твоим настоящим.
1: А что если новая квартира от 30 тысяч рублей в месяц по цене аренды?
2: Звучит интересно, это как?
1: Берем уютную квартиру в новом микрорайоне «Донские легенды» стоимостью 3,5 миллиона рублей. Первоначальный взнос всего 10%, это 355 тысяч рублей. А дальше от 30 тысяч рублей в месяц по рассрочке без комиссии. Пора, чтобы у вашей мечты появился адрес «Донские легенды». ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК «Донские легенды», корпус 1-1, Ростов-на-Дону. Рассрочка, застройщик, подробные условия на сайте донскиелегенды.ру. Рассрочка до 1 марта 2028 года не является офертой. Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
3: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88.
1: ИП Каменюкин ИЮ. Угроник 325 612 666 837.
4: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях, оплатите ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
7: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
8: Космический Новый год ждет вас в оздоровительном комплексе «Дагомыс» в Сочи. Новогодняя ночь, банкет и зажигательное шоу-программа. Комфортные номера, бассейны с подогреваемой морской водой, питание по системе «Шведский стол». Подарите праздник себе и своим близким. Бронируйте на сайте dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590.
9: В КАУ «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДП РФ, город Сочи, ПГД «Дагомыс», улица Ленинградская, 7, УКРН 102 770 0.

0: 8920.
1: Роскошные семейные внедорожники Лисян. Теперь у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону Artex Group. Получите ни с чем не сравнимые эмоции от тест-драйва идеального Лисян. Ждем вас ежедневно по адресу Российская 48П. Телефон 322-0050.
2: Разговаривает на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
3: Все подробности на сайте europaplus.ru.
4: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Европа Плюс.

0: Классная история прямо сейчас на Европе Плюс. Это Дивак и его Slow Down. В столице уже 18:49, 11 минут, и вечернее шоу «Раша» обязательно появится. Это Антон Камулов, это Артур, это Саша. Ну и тема этого вечера: в чем я эксперт? Вот об этом сегодня побеседуем. Есть ли у нас такие, есть ли у нас эксперты в чем-либо вообще? Или чем больше я знаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю. Вот сегодня этот момент мы с тобой обсудим с 7 до 9 здесь на Европе Плюс.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Итак, вопрос с бонусом. Сейчас узнаем, выиграл ли ты 10 тысяч рублей. У какого гриба есть вещество хиномонозу, поэтому черви боятся этот грибочек? Это лисички.
3: Женя, поздравляем с правильным ответом.
4: Спасибо большое, спасибо.
3: На бонусный вопрос.
5: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
6: Шапка, носки, еще шапка.
7: Мам, я на 2 дня еду.
6: Именно.
8: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
9: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
10: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
11: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
12: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
13: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
15: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
16: Троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И понимайте просто. На Авито работе. 12+.
19: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
14: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
2: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
14: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
16: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица, 19:00. Европа Плюс. На Европе Плюс новости вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, салют.
3: Ребят, привет, всем добрый вечер. Компаниям за недостоверную информацию может грозить запрет доступа к госзакупкам. Миноборнауки предложило ввести обязательную оплату первого семестра в вузах до начала обучения. И может появиться закон о разграничении ответственности между туроператором и турагентом. Подробности далее. Компаниям за недостоверную информацию может грозить запрет доступа к госзакупкам. Подготовленный ФАС законопроект о запрете доступа к госзакупкам компаниям, предоставившим недостоверную информацию, будет внесен в правительство до конца этого года. По словам главы ведомства, документ согласован всеми заинтересованными органами власти и находится в высокой степени готовности. Одновременно Минфин подготовил законопроект, направленный на дополнительную проверку данных, предоставленных участниками госзакупок и закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства. Миноборнауки предложило ввести обязательную оплату первого семестра в вузах до начала обучения. Это следует из проекта ведомства. Согласно документу, поступающий подлежит зачислению на оплатные места, если он проходит по конкурсу в пределах установленного количества мест, при условии, что в день завершения оплаты обучения имеется заключенный договор об образовании и обучение оплачено. Таким образом, для зачисления на оплатные места необходимо заключить договор и оплатить обучение полностью или частично не менее одного семестра. Яндекс.Пэй сообщила о частичном восстановлении работы. Сервис возвращает функции поэтапно, уже доступные платежи картой и стикерами, а также переводы со счетов сейф. Продолжают восстанавливаться операции через систему быстрых платежей. Платежи по кредитам, не прошедшие дни сбоя, просроченными не считаются, а пени обещают вернуть. Владельцам накопительных счетов с 11 по 17 октября подняли ставку процентов годовых. Компания подчеркивает, деньги пользователей в безопасности, потери данных не зафиксировано. Закон о разграничении ответственности между туроператором и турагентом будет принят в России до конца года. Правительство России в июле одобрило проект законодательных поправок, которые разграничивают ответственность туроператоров, турагентов и других лиц, предоставляющих отдельные услуги в рамках реализации туристического продукта. По словам специалистов, эта норма с очень высокой долей вероятности будет принята в окончательных трех чтениях уже в этом году. Также в конце прошлого года были внесены изменения в понятие турпродукта. И записка в бутылке преодолела 1000 километров и была найдена в России. Ее нашли в Янтарном Калининградской области на берегу Балтийского моря. Внутри было письмо, датированное 20 сентября 2024 года, и оно пришло из Швеции. Лист отсырел, но хорошо сохранился. В тексте жители небольшого прибрежного города Смёгин, Лукас, Бьёрн и Майя рассказывают о себе. Они школьники, отдыхают в теплый день на берегу моря. В письме они написали, что если его читают, значит бутылка добралась, и пожелали адресату отличного дня. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 83 рубля и 76 копеек, евро 93 рубля и 77 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush».

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем. В ближайшие два часа вместе с вами проведем. Привет, Саша, привет, Артур.
2: Привет, ребята, всем добрый вечер.
3: Всем привет, добрый вечер, салют.
1: Я вот подумал, многие получают послание в бутылке, но на следующий день, да, ну, они понимают содержимое этого послания. Не надо было эту бутылку допивать до конца.
3: Бутылками послание. Там ни одно они обычно исчисляются.
1: Да, бывают такие множественные, ты имеешь в виду послания. Прям целые телеграммы за телеграммой.
3: Как люди, как некоторые любят писать, знаешь, построчно каждое сообщение. Вот точно так же здесь.
1: Вот я вот только не понял из сообщения Игоря Акулова, это на каком языке шведские школьники написали?
2: Ну, как будто на шведском.
1: На шведском, да? То есть это ж нужно еще тоже...
2: перевести, да, как-нибудь.
1: Ты сидишь такой, ловишь янтарь, вдруг бутылка, ты достаешь, начинаешь переводить.
2: Ну, так прикольно, тоже захотелось кинуть бутыль.
1: Попробуй, в Яузу.
2: В Яузу, да.
1: Да, да, либо, если хочешь, чтобы она побыстрее куда-то добралась, то в Москву-реку.
3: Ну, вообще, были даже такие какие-то эксперименты, где люди брали бутылку туда, писали какое-то письмо, и еще AirTag оставляли.
1: Ага.
3: И следили за тем, где он там, куда отправилась эта бутылка.
1: Ну, это такие люксовые люди, кто может себе позволить. Ладно, переходим к теме сегодняшнего нашего эфира. Сегодня вот мы о чем мы решили поговорить. В чем я эксперт? Друзья, подойдите к зеркалу. Смотрите на человека, которого вы там увидите. Вот. Что это за человек? В чем этот человек экспертен? Расскажите нам об этом, а мы пока немножечко про себя. Саш, ну ты.
2: Я эксперт в двух вещах. Так. Во-первых, PowerPoint презентации.
1: Power или power? Кстати.
2: PowerPoint presentation.
3: Зачем ты включил этот режим у нее сейчас?
2: Что случится?
3: Санчопе.
1: Ну ладно, сейчас послушаем, как Сашка будет песни еще объявлять.
2: Которые, к сожалению, уже никому не сдались, потому что их можно...
3: Да как это?
2: Ну их можно легко сделать с помощью ИИ. А мне вот именно нравится их делать, какой-то прикол туда зашить, например.
3: А ты в курсе всех этих анимаций, да, чтобы там слайды сменялись не просто статично?
2: Да, это довольно кринжово уже сейчас. Но да, я все это люблю делать. Я даже как-то делала это за деньги.
1: Сколько стоит одна презентация?
2: Один слайд 500 рублей стоил.
1: Фига.
3: Неплохо.
2: Да, ты его прям хорошенько прорабатываешь. Мне это очень нравится. Поэтому считаю себя экспертом. И эксперт в том, чтобы объяснить одно и то же несколько раз вот своим ученикам.
1: Ой, кстати, терпение, да, такое?
2: Раз,
1: преподавательское терпение.
2: Да.
1: Это важно.
3: Я понял, что мой экспертный навык тоже отнял ИИ. Раньше я хвастался тем, что я могу найти что угодно в поисковике. Я умел классно гуглить. То есть задать какие-то вопросы точечные. Там, и не на первой странице находить, может быть, на восьмой. Но, тем не менее, я докапывался до истины. И многие знакомые этим пользовались. Говорят, ну вот найди, ты же найдешь все равно. И я искал. Сейчас действительно...
1: Ты стал не нужен.
3: Не нужен, да, как и презентации. Потому что есть ИИ, который сделает всю работу за тебя. И те самые 8, а то и 12 страниц. Прошерстит и найдет то, что тебе необходимо.
1: Ладно. И третий голос из мусорки.
3: Давай.
1: Да. Составление маршрутов. Да, мне кажется, что я вообще вот в чем я силен, это в логистических всяких штуках. То есть, когда нужно какую-то, не знаю, там отпускную поездку или что-то еще, и как-то придумать, откуда, куда заехать и так далее. Но, справедливости ради, ИИшка, в принципе, она может, конечно, тебе подкинуть, но, по крайней мере, пока еще подглючивает. То есть, ее можно использовать в своих интересах.
2: А ты пользуешься?
1: Да.
3: Вообще, недавно я читал какую-то новость о том, что какие-то путешественники решили совершить восхождение на какую-то гору определенную. Забили в ИИ маршрут, который он им составил, как там обойти, и все красиво. Заблудились в итоге?
1: Да, запросто. Но это как навигатор, иногда тебя ведет вообще непонятно, куда он тебя выводит и так далее. Более того, там с ИИшкой тоже была громкая история. Ну, правда, не знаю, как сейчас, может, они пофиксили эту проблему. Какой-то профессор из Австралии, у него была конференция очень важная, то ли в Чили, где-то в Южной Америке. И он туда полетел. Спросил у ИИшки, что туда нужно, какие документы, нужна виза. Мы сказали, не, австралийцам вообще не нужна.
3: Они добрые ребята.
1: Обманул.
3: Да, ты прав. Я ошибся.
2: Да, кстати, вот я вспомнила, что мы с подружкой ездили недавно в какой-то парк, и туда нужно было проходить только по паспортам. А чат GPT, подружка составляла маршрут, я не сказал. Вот, у меня не было паспорта.
1: Вот, поэтому мой навык составления маршрутов.
2: Ты нужен.
1: Да, пока еще нужен людям. Друзья, расскажите про себя, в чем вы эксперт, в чем вы очень круто разбираетесь. Может быть, профессионально, может быть, это не является вашей профессией, вашей работой, но вот как-то у вас очень круто получается что-то либо делать, либо вы что-то знаете руками там или навыки. В общем, расскажите про себя, в чем вы эксперт. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете написать текстовое сообщение, можете записать голосовое, закидывайте, где вам привычнее. Можете, например, это сделать в сообществе Европы Плюс в ВК.
0: На Европе Плюс.

0: я эксперт. Наша сегодняшняя тема, друзья, расскажите про себя, в чем вы эксперт, в чем вы очень круто разбираетесь. Может быть, даже не в силу своей работы, а просто как-то вам что-то нравится, и вы в этом действительно знаете, понимаете. Расскажите нам про себя, можете нам звонить, можете писать текстовое сообщение, а прямо сейчас Арту.
1: Артур, в тему.
2: Вот последние несколько лет все активно прокачивают свою экспертизу в социальных сетях, mm-hmm. строят свой личный бренд. Mm-hmm. И вот получается, есть такие mm-hmm. люди, у которых много подписчиков. У большинства, к сожалению, результат обычно не очень. И, возможно, вот исследование, про которое я расскажу, поможет вам в том, чтобы достичь успеха и в этом поприще тоже. В создании личного бренда mm-hmm. и в прокачке mm-hmm. своей экспертизы. В общем, международная группа ученых провела масштабный опрос и выделила сразу 6 ключевых качеств, наличие которых свидетельствует о чьей-то крутости, в том числе и крутости эксперта. Так. Ну, то есть, вот как понять, что человек крутой, что им интересно mm-hmm. смотреть, что он классный. А, вот людям же недостаточно, чтобы человек просто был хорош в своем деле. Mm-hmm. Надо, чтобы он был во всем крутой. Так вот, команда просила примерно 6 тысяч человек из 12 стран, из Австралии, Турции, США, Китая, ЮАР, России. Респонденты описывали личностные характеристики и ценности знакомых, которых они считают либо крутыми, либо просто хорошими людьми. И далее ученые сопоставили все данные, чтобы проверить, насколько восприятие крутости связано с общей привлекательностью или нравственностью описываемого человека, чтобы отсечь все события. Mm-hmm. Чтобы mm-hmm. крутой был не потому, что он красивый, а вот по каким-то другим
0: параметрам. Хороший человек не всегда крутой, да. Наоборот. Да.
2: Так вот, согласно результатам исследования, в универсальный набор крутых личностных качеств входит экстравертность, mm-hmm. первый пункт. Mm-hmm. А мы недавно обсуждали, что экстравертов мало как будто бы стало.
0: Да. Среди нас, как минимум.
2: Да, к сожалению. Поэтому прокачиваем экстравертность, да, пытаемся быть склонными к чему-то новому. Дальше, склонность к гедонизму оценивается как крутостью. То есть вы...
0: Любить жизнь в самых ярких ее проявлениях.
2: Да. Также кататься. Склонность к авантюризму mm-hmm. должны быть такими приключенческими ребятами. Uh-huh. Открытость, в целом влиятельность и независимость. Вот эти качества mm-hmm. делают из простого эксперта классного эксперта, крутого эксперта.
3: Mm-hmm. Который... А если все качества вот эти есть, но экспертизы никакой нет? А,
2: мне кажется, можно тогда гедонизм развивать. Вообще отличное качество.
0: Вообще все, что ты не скажешь, люди будут: «О, да, этот человек понимает». Потому что он и дальше перечислит все это. То, что Артур рассказал. Друзья, расскажите о себе. Может быть, вы обладаете всеми этими необходимыми для эксперта качествами. И в чем вы эксперт, расскажите нам. Может быть, этих качеств вам не достает, каких-то из них или всего списка, но тем не менее вы разбираетесь в каких-то темах, в каких-то вещах. Расскажите, в чем именно вы большой эксперт. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: чем я эксперт? Наша сегодняшняя тема. Слушатели рассказывают про себя. Такое сообщение от слушательницы. Доброго вечера всем. Кулинария. Это мое... извините. Кулинария — это мое. Горячее, закуски, выпечка, десерты и прочее. Все это мне дается легко и просто. По скриптум, образования повара не имею, и это у меня для души.
1: Вау, какой крутой скилл.
2: Это талант с рождения у вас, либо вы его в любом случае как-то нарабатывали?
1: Мне кажется, невозможно с рождения.
0: Ну,
1: кто-то должен быть рядом, пока ты там.
0: Ну, в самом начале, да, ну кто там, родители, или подсматриваешь за родителями, или, например, ты старший брат или сестра, и тебе нужно там за младшими еще присматривать, и ты для них готовишь. Да, расскажите чуть подробнее, напишите, пожалуйста. У нас телефон-звоночек.
2: Марина дозвонилась, расскажет о своей экспертности. Марина, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Марина.
3: Всем привет, всех рада слышать.
0: Взаимно.
3: Я вот поняла с возрастом, что я становлюсь самым крутым экспертом по магнитным бурям.
0: Так.
3: Как только вечером у меня начинает болеть голова, или кружится, или я не хочу ничего делать, или я просто вот занимаюсь гедонизмом, как это было ранее сказано.
1: Дальше
3: все. Завтра магнитная буря, можно никуда не ходить, сразу же звонок всем. Друзья, откладываем наши встречи, дела.
0: Марина, ну смотрите, я правильно понимаю, что вы эксперт по магнитным бурям благодаря голове и головной боли, а скоро, как и многие люди, вы станете еще экспертом по влажности благодаря суставам.
2: Коленям,
0: да.
3: Слушайте, да, все правильно, так и есть.
0: Да.
3: Мы, слава богу, между прочим, могу сказать, слава богу, что мы доживаем и до этого возраста, потому что всем дано.
0: А вы оптимист, да.
2: Интересно, вот прям синоптики настоящие, у них есть тоже такие пул экспертов, которых они обзванивают, на всякий случай, ну, чтобы просто удостовериться.
3: Да. Дай бог, придет время, когда со мной будут из гидромедцентра советоваться. Марина Валерьевна, скажите.
0: Да, почему нет?
2: Марин, ну, в целом, вот завтра как у нас с обстановкой?
0: С магнитными бурями, по крайней
3: мере. Нет, у меня завтра очень много встреч.
2: Это так решается, да? Нет, завтра магнитные бури отменяем.
3: Нет, завтра нету магнитных бурь. Завтра всем удачи, всем завтра хорошего дня, улыбок и побольше везения.
0: Марин, вы еще и гороскоп составлять, мне кажется.
3: Легко.
0: Да, куча, да. Спасибо, большое спасибо за звонок. Так, специалист по магнитным бурям, эксперт. Марина была у нас на связи, рассказала, что будет завтра. Фуф, успокоила. Расскажите про себя. В чем вы эксперт, в чем вы очень хорошо разбираетесь? Может быть, тоже как-то шуточно, может быть, с возрастом как-то это само по себе пришло. А может быть, действительно, вы очень крутой специалист в какой-то области. Вот поделитесь с нами рассказом о себе любимом или себе любимой. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
4: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
5: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичный старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
7: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
8: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
10: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
11: Роскошные семейные внедорожники «Лисян». Теперь у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Artex Group». Получите ни с чем не сравнимые эмоции от тест-драйва идеального «Лисян». Ждем вас ежедневно по адресу Российская, 48П. Телефон 322 0050.

0: Принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс. Не содержит кофеина и искусственных подсластителей. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 330-21-66.
1: Звони. 745-6565.
2: Код Москвы 495.

0: я эксперт. Этот вопрос мы попросили наших слушателей задать самим себе и рассказать. Вот наша слушательница Мария пишет. Привет, Европа Плюс. Ловите женщину-эксперт по мебели. Саш, лови пока. 9 лет собственного бизнеса в мебельном производстве заставили разобраться во всех нюансах этой ниши. Поскольку я инженер по образованию, то знаю все технологические процессы всего производства. От и до. Разбираюсь в материалах, знаю фурнитуру на рынке страны и не только. Хорошо ориентируюсь в экономике рынка, оцениваю риски. В общем, с гордостью могу назвать себя экспертом. В голове много знаний.
1: Ну, за это деньги же берут, за эту экспертизу, я так понимаю. Ты подбираешь за деньги.
0: Ну, в данном случае, я так понимаю, собственно, у Марии это ее бизнес. Да. Либо собственное производство, либо там она продает.
2: Ну, желательно, если у тебя есть бизнес, чтобы ты в нем шарил хоть немного.
0: Неплохо было бы, действительно.
1: Вот Николай нам пишет: я эксперт в написании объяснительных начальству. Пишу такие, что главный инженер завода плачет. Вот непонятно, да, почему плачет?
2: Понятно, почему плачет. Да.
0: Думает, эх, какой Довлатов пропадает.
2: Вот бы Николай чаще косячил. Да. Хочется дочитать, что там было во второй части.
0: Специально его не пускают на проходной, да, чтобы сейчас наш Зощенко напишет очередной.
2: А он там еще хуки оставляет как раз-таки, чтобы во втором сезоне.
0: Продолжение, да. А телефонный звонок у нас?
2: Так, а нам дозвонился профессиональный решала.
0: О,
2: Максим зовут его. Максим, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Да, добрый вечер.
0: Здравствуйте. Так, расскажите, это что это?
3: Мой навык — это решать вопросы любой сложности.
0: Так
3: по жизни я его приобрел еще в студенческие годы.
0: Ага. А на кого вы учили? Вы, наверное, были либо староста группы, либо проф.орг.
3: Нет, я учился на банковское дело, стал айтишником. Как это, в принципе, бывает.
1: А какие проблемы?
0: Да, то есть вообще любые? Ну, там, спину прострелило.
3: Ну, массаж я умею делать.
0: Что надо?
2: Массаж умеет делать.
0: А, массаж. Максим, да. Если прострелило, ну как, из травмата? Что-то спину прострелило из травмата.
2: Максим, поди-ка. Там какие-то дядьки бородатые на черном гелике.
0: Такое тоже берете?
2: Массаж? Ребят, массаж.
3: Ну, я тоже с бородой, черный.
1: А вот именно коммуникативные
3: навыки. Мне вообще говорят. Ну, коммуникативные еще очень развиты. Слушайте, то есть, не побоялся, позвонил.
0: Вот, кстати, да. Слушайте, Максим, а вы как-то это можете монетизировать? Ну, вот этот свой навык решать проблемы, то есть, чтобы это еще вам приносило деньги каким-то образом?
3: Ну, можно, да. Был такой момент один. На вид объявление выкладывал.
2: Прям выкладывали объявление, и люди писали, звонили.
0: Там было написано «решаю любые проблемы».
2: Да, и какую проблему вы решили вот подобным образом?
3: Отправить товар по сдайку.
0: Ну, как будто бы, скажем так, задача со звездочкой. Максим, спасибо.
2: Смотря какой товар, Антон.
0: Да, спасибо за звонок. А, ну, кстати, да, может, там товар со звездочкой. Так, спасибо Максиму. Решает проблемы, эксперт в этом. Друзья, в чем вы эксперт? В чем вы настоящий специалист? Расскажите про себя, звоните. 745-6565.

0: какой теме вы эксперт, друзья? Вспоминайте про себя, расскажите, где вы специалист. Вот, например, такие сообщения от наших слушателей. Варвара нам пишет. Добрый вечер. Я эксперт в знании Гарри Поттера или литературы. Как бы или-или. Мне очень нравится читать, но все же в области Гарри Поттера можно свободно сказать, что я гений.
1: Круто. Гений. Вам нужно на квиз. Гарри Поттерский.
0: А есть прям отдельно именно по...
2: Да, куча.
1: Да.
2: Ага.
1: Да. Мне кажется, столько людей вот профи в Гарри Поттере. Вот Артур, мне кажется,
2: нет,
1: ты
2: не
1: заявкой,
2: профи.
1: Нет?
2: Ну, то есть я смотрел, я читал, но точно не профи.
1: Как будто ты можешь процитировать и спросить, а с какой же это части?
2: Не настолько.
0: Нет, ну, может, да, но для тех, кто меньше знает.
2: Да. Все такие, о. Хотя, я думаю, сейчас все эти эксперты будут с таким трепетным ожиданием ждать там нового сериала, который снимают. И искать недостоверности. Говорит, а вот в книге было по-другому.
0: И говорит, все-таки книга лучше. Да. А вот Владислав пишет, эксперт-агроном. Уход за растениями, на всякий случай, пояснил Владислав. Владислав, ну вы расскажите, вот, хорошо, вы агроном. Агроном у меня ассоциируется, что это такие культуры сельскохозяйственные, то есть которые в промышленных масштабах выращиваются, в огромных количествах. А вот вы уход за растениями, там, посоветовать, какой цветок домашний.
2: А еще есть агрономы, которые занимаются...

0: только макушка Артура.
1: Это на самом деле так обидно. То есть ты буквально через первый сантиметр от этого скольжения буквально, ты просто кувыркаешься, и дальше уже...
2: Это ты взрослый был или маленький?
1: Вчера, Саш. Ну, во дворе, в детстве, конечно.
0: Ну тогда не так интересно. Друзья, расскажите, в чем эксперт вы? Может быть, в рамках вашей профессии, в рамках вашего образования. Может быть, это вообще совершенно никак не связано с основной вашей деятельностью. Но вот как-то так получилось, что вы действительно стали специалистом, являетесь настоящим гением, как вот наша слушательница про вселенную Гарри Поттера написала. Расскажите про себя. 745-6565, наш телефон, код Москвы 495.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: Сейчас в Ростове пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе возможен небольшой дождь. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
6: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
7: Квартал впечатления СТЭД представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: больше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф/сбербанк.пау. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроми 325 619 600 156 837.
5: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
7: Больше хитов. Больше музыки. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: чем я эксперт? Тема нашего эфира. Слушатели рассказывают про себя. Максим пишет: добрый вечер. Я считаю, что я эксперт в авиакатастрофах.
1: Ой.
0: Звучит страшновато.
1: Угу.
0: Увлекаюсь самолетами, пишет Максим, но сам учусь в педагогическом. Просто нравится изучать, как благодаря каждой катастрофе авиация становится лучше и все системы безопасности совершенствуются.
1: Ну хорошо с таким человеком полететь куда-то, если что.
0: Успокоит,
1: вдруг...
0: да, если там турбулентно.
2: Ну хорошо, он начнет тебе один раз
3: на таком же самолете, кстати, загорелся двигатель.
1: Ну он же знает, что делать, раз он эксперт.
2: Он знает, что делали тогда, что делал сейчас, покажет история.
0: Ну, теоретически, да, он может подсказать, насколько все критично. И то есть, если он, уж если этот человек побледнел, ну тогда, тогда что уж тут тогда. Тогда, девушка, будьте добры, рыба или курица? Курица, пожалуй, все-таки курица.
1: Есть у нас эксперт по походам в магазин. Я знаю, как купить продукты на неделю, потратить всего 1000 рублей и при этом не питаться одной гречкой. Главный секрет – идите в магазин строго после обеда и со списком.
2: Но не за 1000 рублей.
0: На неделю.
2: Ага.
1: Вот я недавно задумалась, можно на 1000 в день на еду тратить 1000?
0: Нет, Саш, я думаю, нет, конечно, нельзя.
2: Разрешаешь себе или запрещаешь?
1: Это очень...
0: Это, Саша, Саша, вы бы видели удивленный взгляд Саши, который то на Артура, то на меня.
2: Она не поняла, в какую сторону двигать диалог. Так.
1: Ты я подумала экономить и подумала, что ну вот урезать хотя бы...
0: Штукаревич. Ну, Штукаревич, ребят, вытяните на штукарик-то самостоятельно, вот на еду. А это где? Это в магазине, в ресторанах или...
1: Ну, в целом как-нибудь
0: в целом вообще просто.
2: Но есть магазины, Саша, которые ты особенно любишь, где не получится.
0: Да. А есть магазины, про которые ты знаешь, по крайней мере, слышала. Угу. Да. А, там получится.
2: Да. Да. Но 1000 на неделю никак нигде.
1: На
2: вот
1: неделю прям
2: вот
1: жестко.
0: Мне тоже кажется, да, что... Ну, если человек вообще почти ничего не ест и брать, не знаю, продукты на развес, то есть прям качество, которое...
2: А потом выясняется, что у него, ну, там еще родители мясо привезли, ну, еще какие-нибудь...
0: Еще, да, бабушка пирожки закинула. Да, телефон-звонок у нас.
2: Наиля дозвонилась, продолжим гастрономическую тему, красивую, изысканную. Вот про гедонизм говорили. И Наиля эксперты в вине и сыре.
0: А, ничего. О себе.
2: Наиля, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Ну-ка, расскажите, пожалуйста, вот к пашихонскому сыру какое вино мне нужно брать?
2: Да это ладно, нет. Смотрите, вот раз уж мы...
4: К пашихонскому сыру никакое вино не нужно брать, потому что здесь он прекрасно себя чувствует на багете с маслом сливочным.
0: А это правда.
4: Вот. Да, а у нас на сыроварне есть такой сыр калмогоровский, и по мнению наших гостей, он отличную создает пару как раз к белому вину. Например, шардоне.
0: Наиля, есть вопрос. Калмогоровский, в честь академика Калмогорова, который знаменитый математик, ведь наверняка, да, сыр вы назвали?
4: Нет. Вот. Место рождения. Это деревня, да, называется она Калмогоровка. Это от нашего сырного технолога. Вот мы решили назвать этот сыр Калмогоровский.
2: Да, Наиля, вот раз уж мы тут начали говорить про цены, про продукты и так далее, за 1000 рублей хорошее вино купить можно?
0: Кстати, да, вот мы недавно обсуждали.
4: Ну, я бы сказала, наверное, все-таки от 1000 рублей, да, можно.
0: От все-таки.
1: А с чего стоит начать вот свой винный путь? Я, например, не очень разбираюсь. И если это первый раз.
4: Здесь, наверное, нужно сказать спасибо моим собственникам, потому что мы очень хотели запустить дегустационную историю у нас на сыроварне. Вот, поэтому меня просто отправили учиться в одну из лучших школ сомелье в Москве. Вот, поэтому я очень благодарна. Я поняла, что это очень интересно. И так меняется быстро виноделие, развивается в нашей стране, что это очень интересная тема, она бесконечная, я бы сказала.
0: Наиля, у меня такой вот коротенький вопрос. Вот скажите, ну как специалист вот, в сыроваренном деле, какой сыр в каком масле лучше всего катается? Вот знаете, как сыр в масле катается. Вот идеальное скольжение.
4: Как сыр в масле.
0: Да.
4: Это интересно.
2: Ну, по-шиховски
4: сыр. Ну, опять же, скорее всего, это будет, на мой взгляд, какой-нибудь полутвердый сыр. Типа по-шиховского, да.
0: А масло такое не очень жирное, может быть, такое маргариноподобное что-то, чтобы оно было такое мягкое. Нет?
1: Шоколадное масло.
4: Ну... здесь уже, знаете как, дело вкуса, наверное.
0: Это правда,
4: вот,
0: да.
4: Поэтому,
0: Наиль, да. Спасибо, вас не сбить дурацкими вопросами. Спасибо огромное за звонок. А, так, вот специалист Вини и Сыри нам звонил. Друзья, в чем вы эксперт? Расскажите, поделитесь своей экспертностью с нами. Можете нам позвонить по телефону, можете написать сообщение текста, а можете закинуть голосовое. Голосовые закидывайте в личные сообщения в сообществе Европа Плюс в ВК.
5: Плюс.

0: Ариана Гранде в нашем эфире. Обсуждаем тему «В чем я эксперт». Наше сообщение рассказывает немножечко про себя. Алена пишет: «Добрый вечер. Думаю, могу считать себя экспертом по сериалу «Друзья». Дальше неожиданно. И скандинавским триллером». Хорошая комбо. Что бы сегодня посмотреть? «Друзей», что ли, или что-нибудь триллер из Скандинавии? Расскажите про себя, друзья. Вы в чем являетесь экспертом? Может быть, тоже в совершенно неожиданных каких-то темах, неожиданных сочетаниях? Звоните
1: 745-6565.
2: Шапка, носки, еще шапка.
3: Мам, я на 2 дня еду.
2: Именно.
4: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
5: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
6: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей.
7: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
8: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
9: Да ладно?
8: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
9: Хорошая история.
8: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
10: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
11: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
0: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
12: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
0: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
12: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
15: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, масло сливочное Экомилк 82,5%, 180 граммов, 189 рублей с 15 по 28 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Раш» обсуждаем тему «В чем я эксперт?». Очень разносторонние у нас слушатели. Кто-то эксперт в серьезных вещах, действительно, кто-то этим даже зарабатывает себе на жизнь, а кто-то в каких-то необычных вещах, может быть, на первый взгляд несерьезных. Вот, в частности, такое вот сообщение наш слушатель нам прислал. «Я вообще домино-строитель». С 6-летним стажем. Я сначала подумал, что какая-то опечатка, а потом подумал, что, может быть, вот из домино же строят эти...
2: Да, башенки какие-то можно.
1: Или башенки, или где ты одну доминошку повалил, и она потом такая...
2: А, дженга это называется?
1: Нет, это целые трассы, которые, да-да-да, они падают. Занимаюсь этим с 2020 года, мне это дело очень нравится, но мне запрещают это делать в дальнейшем родные. Вот такой я эксперт.
3: А почему? Потому что вы много времени на это тратите, либо много средств. Вам не хватает домино, хочется больше и больше.
1: Или дедушка.
3: А где мое домино? Рыба! Так говорят, когда играют домино?
1: Во сне дедушка, да, и ножкой дергает. Рыба!
2: Кстати, похожее сообщение. Я эксперт по собиранию пазлов без картинки.
1: Ничего себе.
2: Могу собрать небо, траву, воду за один вечер. Вот я, кстати, на каникулах на летних собирала, не дособирала. Это такой...
3: Маша собирала воду, траву, небо.
2: Там была трава, там была собака, был дом, был закат.
1: Это а уже... у тебя была картинка?
2: Картинка была.
1: Нет, тут, представляешь,
2: это
1: у тебя...
2: ужасно.
1: Нет, тут человек берет, например, это, там...
2: Я не представляю, как это.
1: У него пазл «Молния Маквин», а он траву собирает из него.
3: И удивительным образом все сходится.
1: Да, да, при том, что где «Молния Маквин», красный, там, желтый, вот это вот все. И зелененькая травушка.
3: Да, Маргарита пишет: «Я эксперт в том, что я очень хорошо умею перерисовывать с любой картинки и рисовать».
2: Это без того, чтобы подойти к окну, приложить.
1: А, типа отстеклить, как это у нас называлось. Но, кстати, а вот мне интересно, а вот вы можете перерисовать, да, там, с картинки, а просто нарисовать. Вот может человек, который круто рисует, там, поставил перед собой что-то и воспроизвел, он самостоятельно?
3: Мне кажется, сложнее, вряд ли.
1: Угу.
3: Ну, потому что здесь уже должна быть фантазия, ты должен пространство понимать самостоятельно.
1: Ну да, здесь
3: одно дело,
1: типа...
3: когда за тебя все придумали, ты уже по готовым линиям просто как-то.
1: И мысленно разбил на квадраты, эти квадраты.
2: Абстракцию
1: перенес.
2: Тоже, мне кажется, тяжело перерисовать даже. Видео.
3: Абстракцию легко нарисовать самостоятельно. Это же абстракция.
1: Но потом объяснить, что это, что там за идея.
2: Это нужен эксперт уже, да.
1: Да.
3: Какой-нибудь, да. Можно придумать. Так, а еще можно проголосовать в нашем голосовании, где мы выявляем ваши экспертные способности. В чем вы эксперт? Спрашиваем мы. Варианты такие: в своей профессии, первый пункт, и дальше. В музыке, кино и поп-культуре, в отношениях своих и чужих, в еде, знаете, где вкуснее можно поесть, в бесполезных фактах, которые никому не нужны. Есть такие эксперты.
1: Это для нас специально.
3: На всякий случай, да. Рубрики «Привет». В чем-то настолько специфичном, что не объяснить. Я эксперт в никому не нужных областях. Но вдруг вы умеете, не знаю, очень классно плеваться. На 5 метров, например.
2: О, прикольно.
1: Или сморкаться одной ноздрёй без рук.
3: Вот, как вариант.
2: И чтобы сопля на тебя не летела.
1: Именно. А только на того человека, в которого ты метил.
3: И последний пункт. Я эксперт по всем вопросам после 2 бокалов.
1: Друзья, голосуйте. Итоги голосования подведем в конце этого часа. Ну и расскажите чуть подробнее про себя. В чем вы эксперт, в чем вы специалист. Можете позвонить нам по телефону 745-6565, код Москвы 495.

0: Джейсон Деруло в нашем эфире. Друзья, в чем вы эксперт? Расскажите, это наша сегодняшняя тема. Можете позвонить или написать текстовое сообщение. Ну, а прямо сейчас наш эксперт в рубриках второго часа Александра.
1: Это Rush. Саша в тему.
2: Ребята, я давно за вами наблюдаю и вижу, что помимо музыкально-родийной экспертизы, вы еще обладаете другими ценными навыками.
0: Правда.
2: А ниши пустуют, в мире экспертный голод, а вы тут сидите, просиживаете штаны. Поэтому положим сегодня этому конец, пристроим вас.
0: Пожалуйста.
2: А, прямо сейчас.
0: Мы можем на пристроенное место в просиженных штанах идти?
2: Да, можете. Сейчас ищут специалиста по сенсорной оценке. А мы знаем, что самый сенсорный из нас Антон.
0: Да?
2: Да.
0: А, окей.
2: Сенсорный специалист должен нюхать подмышки, оценивать...
0: Что за сенсоры, Саша?
2: От слова чувство, сенс. Оценивать интенсивность запаха подмышек до и после использования дезодоранта.
0: Саша, я, пожалуй, буду просиживать штаны и дальше тут.
2: Ну ты заслушай.
0: Там можно стоя работать.
2: Выставлять оценки по специальной шкале. А вы же любите оценивать что-нибудь.
0: Конечно,
2: по десятибалльной.
0: Что-нибудь, Саш, не подмышки. Да, так. Вы в танцах.
2: Ну, скорее всего, будет хорошо пахнуть, если хороший дезодорант. Так что будешь
0: вдыхать. Вот ты сказала, скорее всего, меня это немножко напрягает.
2: Да, но может тебе понравится ставка. 27...
3: Там, знаешь, как в некоторых рекламах, подходит 9 из 10 мужчинам. Один. Он ведь оставит неприятное впечатление на весь рабочий день твой.
0: 27...
2: долларов в час. То есть 2-300 в час примерно будешь 2-300. Получать. Что-то, поэтому если много часов возьмешь...
0: За нюх подмышек.
2: Да.
0: 2-300 в час. То есть 8-часовой рабочий день это 16 плюс... 18 с половиной тысяч я заработаю, да? Ну, округляем до двадцатки. Сотка 400 в месяц.
2: Вообще
0: за нюх подмышек.
2: Шикарно. Но работа сезонная. Как начнется сезон, обратятся.
0: А они в какой сезон? Когда люди больше потеют или меньше потеют?
2: Вот перед тем, как начинают сильно потеть.
0: А, и вот тут Антон, ваш нос нам необходим.
2: Протестировать.
0: Спасибо.
2: Вот Антона мы пристроили, переходим к Артуру.
3: Не боюсь.
2: Артура мы знаем по выдающимся накачанным ногам. Артур ходит в зал, качается, зачем все это делает, чтобы когда наступит время взять и вдребезги разбить нишу очередников.
0: Очередников.
2: Есть профессиональные очередники.
3: Это те, кто в детский сад стоят, очередь там длинная.
0: За квартирами.
2: Это вот которые стоят в очереди, да. Люди занимают место в очереди вместо клиента. Ставка на 2 доллара выше, чем у Антона.
0: Фига.
2: $29.
0: Снюхать подмышки не так круто, как в очереди писать. Так в пятерочке занял, так хотите поближе?
2: Нужно занимать очередь за разными популярными, например, смартфонами, лимитированной коллекцией кроссовок.
3: Ну, кажется, сейчас избавились от этой истории. Сейчас
0: у нас в стране, да.
3: Очень удобно. Где можно в очереди постоять, так это на АЗС, пожалуйста. Там сидеть надо.
0: Вот, можешь занимать. Сидишь там.
3: А я, кстати, видел, так и делают. Да, так и занимают, и продают.
2: На очередь за билетами на концерты. Может быть, когда щелкунчик начнется.
0: Да, кстати.
2: Или хуже всего.
3: Там же тоже как-то по-другому все перестроили.
0: Но тоже сезонная работа, очень сезонная.
2: Сезонная.
3: Но, кстати, в этой очереди можно и попутно еще и измерять запах подмышек.
0: А это ко мне, просто чисто вот без очередников. Просто нюхать подмышки.
3: Так, сколько платят в итоге? $27 в час?
2: 29.
0: Да, да.
2: Ну, там побольше.
0: Что же Константину, Саш,
2: Костя,
0: подготовил?
2: В арсенале которого у нас много витиеватых слов, хлестких высказываний, мог бы поработать с ИИ и стать тренером искусственного интеллекта по человеческому общению. Нужно объяснять искусственному интеллекту, как ему не звучать как машина, как быть ближе к человеку.
0: Пусть и научат.
2: Да, люди эти разрабатывают сценарии разговоров, проверяют чат-боты и учат систему, в общем, реагировать уместно, понятно, доступно и вежливо.
0: Да.
2: Зарплата 60 евро в час. То есть 5000 рублей в час.
0: Саш.
2: Да.
0: Ну что за унижение очередное? Иди понюх подмыхи за 2,5 косаря.
2: У тебя же хороший нюх.
0: Хороший нюх. Я могу издалека даже почуять. Ладно.
2: Вот.
0: Что ж, друзья, как обычно, никакого уважения к сединам. Ай, друзья, расскажите, в чем вы эксперт? Вот Саша видит нас экспертами вот в таких вот необычных областях. Может быть, вы тоже специалист в чем-то необычном. Может быть, ваша работа сделала вас настоящим супер-мега-экспертом. Расскажите нам про себя. Звоните 745-6565.

0: Сообщение от наших слушателей, в чем они являются экспертами. Екатерина нам пишет: «Добрый вечер, ребята, я всего лишь полгода являюсь водителем». Екатерина, девушка. «Но могу назвать себя экспертом, механиком, диагностом. Я знаю, как что стучит, как что свистит. Знаю, как выглядит двигатель и коробка изнутри, как называется какая деталь. Я считаю, что для девочки это необычно, но классно. Будьте осторожны при покупке БУ авто».
1: Круто. Я всегда хотел, чтобы вот эти знания переложили в какое-нибудь приложение, чтобы оно было как такой автомобильный Шазам. Ты просто сканируешь звук через приложение.
0: Кстати.
2: Ну, есть же Екатерина.
1: Так что... Ну, не у всех есть Екатерина. Она хочет, чтобы это приложение было у всех.
0: Екатерина пока не в виде приложения.
2: Да, она может разработать как-то.
0: Ну, нет, вообще это прикольно. Либо ты, когда ты фотографируешь, да, и как вот оно что-то там определяет. Да,
1: возможно, что-то подобное уже есть. Если есть, расскажите.
2: А чат GPT разве? Ты сфоткаешь и спросишь?
0: Не знаю, вот хотя бы. Ты фотографируешь, а куда заливать омыватель стекла?
2: И он такой... Он подскажет.
0: Ты туда заливаешь, а потом у тебя машина не едет. Ты совершенно прав. Это был залив для масла. Покупай новый автомобиль пока. Вот рекомендации. Здесь хорошие цены.
2: Вот такое сообщение неожиданно для себя. Начала увлекаться экстремальным вокалом. Всегда было интересно, как рычат металлюги, рокеры. Уже можно сказать эксперт. Спасибо за терпение соседям.
0: Это гроул.
1: Вот это все, да?
0: Да-да-да.
1: Испугалась, Саша.
2: Я прям испугалась.
1: Вау, как звучит.
0: Да,
1: ничего себе. Это надо к Савичевой.
0: Она гроулер.
1: Но
0: тоже,
1: она
0: да?
1: в последнее время как-то резко переизобрела себя и стала гроулить. Так, а вот такое сообщение от Дмитрия. Я эксперт по определению, кто звонит еще до того, как посмотрю на экран. Если звонок после 9 вечера, значит мама. Если 3 звонка подряд, пишет Дима, жена. Если незнакомый номер в рабочее время, скорее всего, банк. Если звонит и сразу объясняет, значит, это доставка, которая уже стоит у подъезда и не хочет подниматься.
0: Он же сказал до того, как посмотреть на экран телефона, а тут, если долго объясняют... Вы жулик. Жулик, не воруй. Так, а вот такое сообщение. Я эксперт по жизни, потому что моя мама обычно говорит, а вот сын моей подруги уже...
2: Ой, очень обидно. А подождите, по жизни...
0: Ну просто, и ты уже такой эксперт, видимо, что ну, конечно, вот этот сын мамина. А вот интересно, вот эти сыновья маминых подруг-то, они существуют? Или это просто вот подруги мам?
2: Взгляд матери на сына
0: нет, такой. Либо взгляд со стороны, либо эти подруги рассказывают, а мой такой, а мой замечательный. А по факту там все совсем по-другому.
2: Мне кажется, они существуют, но мне кажется, они маменькины сыночки, по большей части.
0: Не сын маминой подруги, сын маменькины подруженьки.
1: Да, потом выясняется, что он ее бьет.
2: Ой.
0: Ого. Этот человек только что гроулингом занимался, Саша. Я напомню.
1: Я просто к тому.
0: В Артура вселился.
1: Ну, обычно как это бывает? Всегда нужны. Вот, я доверяю этой фразе, что в тихом омуте черти водятся. И это правда. Вот смотришь, думаешь, ну, такой паника, весь хороший человек,
2: ну,
1: а потом у него какая-то
2: хороший.
1: Чертовщина. Да. Нет, я плохой, я скорпион, я кто-нибудь еще.
0: Ничего себе, дикий.
2: Плохих.
0: Подходите близко.
1: Я гроулю, в конце концов. Видите, как я умею.
0: Я тигрю на коне, киска. Так, сообщение от Елены. Я эксперт по решению проблем, которые вообще-то не должны были быть моими, и я почетный ликвидатор последствий чужой самодеятельности.
2: Ой, какая тяжелая ноша и...
0: И какой полезный человек.
2: Какие нервы надо иметь.
0: Да, друзья, расскажите, в чем вы эксперт, в чем вы являетесь специалистом. Можете нам позвонить 745-6565, код Москвы 495.

0: наших слушателей, кто в чем эксперт. Марин пишет: я эксперт в путешествиях. Много путешествовала сама по Европе, Азии, теперь по России. Подберу билеты на самолет. Могу организовать трансфер, экскурсии. А вообще по роду деятельности журналист.
1: Твой soulmate, Антон.
0: Да, я тоже вот это. И мне все еще самому это нравится.
2: А ты дешево, кстати, вот, ну, что касается тебя. Ты умеешь максимально
0: подобрать?
2: Да.
0: Да. То есть уже когда у тебя есть насмотренность и опыт в выборе, там, не знаю, там, гостиницы, каких-то маршрутов, ты уже понимаешь, на какие критерии там в оценке гостиниц обращать внимание, и ты можешь при прочих равных выбрать более дешевую, без потери качества.
2: Все понятно.
0: Такой
2: эксперт.
0: Обращайтесь, да. Друзья, расскажите, в чем вы эксперт, в чем вы специалист, звоните, пишите.
3: На Европе Плюс.
4: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
5: Тихо светит луна.
6: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
7: Умирать мне сейчас нельзя.
8: Сереж, прости, я не думала, что будет вот так.
6: Байопик «Руки вверх 2».
9: Да куда ты, блин?
10: Сережа! Я люблю вас!
6: Возрастное ограничение 16+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
11: Хорошего просмотра.
12: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые входит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
13: По субботам в 17:00. Категория 16+.
6: Смотри в кинотеатре «Чарли» фильм «Руки вверх 2». Первая любовь. Первые мечты.
14: Это Сережа из Москвы. Вот, звоню, как обещал.
6: И песни, под которые все это было. Сергей Жуков возвращается в продолжение истории группы, ставшей саундтреком целого поколения. «Руки вверх 2». Смотри в кинотеатре «Чарли». 16+.
15: Дарим баннер. Баннер даром. Баннер даром? Дарят баннер? Да, в Альбион Реклама всем новым клиентам дарят баннер. Ты Альбион Рекламу скорее набирай. И лучшие локации плакатов выбирай. Клиент твой стенд на трассе найдет наверняка. На счетах реклама видна издалека. Номер в Ростове 320-30-20. Дарят баннер. Баннер даром.
16: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то батарейка.
17: Черный – значит стильный. Грандиозная акция на черную сантехнику в «Аквамире». Душевые ограждения, раковины, смесители, унитазы и аксессуары. Все, что нужно для идеальной ванной комнаты со скидками до 60%. «Аквамир» – черная сантехника с характером. Подробности акции и срок проведения уточняйте у менеджеров-консультантов.
18: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
19: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
9: Звони. 745-6565.
1: Код Москвы 495.

0: Обсуждаем сегодня экспертность наших слушателей, в чем они являются специалистами. А такое сообщение. Здравствуйте, я в детстве любила смешивать краски. Выросла, и вот работаю в типографии печатником и, соответственно, колористом. Я профи. По понтону попадаю в цвет на 100%. Подбор краски — это прям мое. Обожаю это занятие. Ищу подработку колористом.
1: О, круто.
2: Да, это сложно.
1: А это вручную делается, либо с помощью компьютера, который...
0: Вот я тоже думал, что... Ну, понтон — это как бы такая палитра огромного количества цветов, и я думал, что это как бы заказываешь, и все. А там, оказывается, я так понял из этого сообщения, что ты еще эти отдельные, там, не знаю, тысячи цветов и смешиваешь между собой.
1: Нет, примерно так и делается. Если ты, например, покупаешь краску для того, чтобы покрасить дома стены какие-нибудь, и тебе дают, собственно, каталог с разными оттенками, ты там жмешь... Хочу вот этот, да, кремовый. Берешь белую краску, и они уже самостоятельно добавляют какие-то добавки в специальной машине.
0: То есть они не присылают готовую?
1: Не-не-не, есть основа определенная, белая. И какие-то же колеры, с помощью которых у тебя, собственно, достигается этот цвет.
0: Нужный оттенок.
1: Твой нужный. Но там это все делает машинка, просто компьютер, который нужное количество этого самого колера распрыскивает в емкость. Как это на глаз делается? Вот это вот. А если ты немножко... Ну,
0: а как это делают, например, мастера, которые работают с волосами? Потому что одна и та же, насколько я понимаю, одна и та же краска, один и тот же бренд, в одной и той же пропорции, в одном и том же количестве, на разных волосах будут по-разному выглядеть разными оттенками.
2: Методом подбора, проб.
0: Девчата не очень любят такое на себе испытывать. Метод подбора. Вы знаете, ну что-то на вас вот не подобрали.
1: Да. Саша, ты не знаешь, из-за чего и как?
2: Нет, не красилась.
1: Хотя вроде бы ходок в такие заведения.
0: Нет, Саша не красилась. Саша, по другим вопросам заглядывай. Телефонный звонок у нас.
1: Дозвонился Александр. У Александра невероятный эксперт. Экспертиза, он может моментально любое слово произнести задом наперед.
0: Да ладно. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Прям вообще любое слово вы можете?
2: Параллелепипед, например.
3: Опа. Ну, я хотел предупредить, не рефрижератор и не параллелепипед.
1: Давайте разминка, простая разминка. Кукуруза.
3: Азурукук.
1: Правильно. Карамель.
0: Лемарак.
3: Лемарак.
1: Хорошо. Пельмень.
0: И немлеп.
3: Немлеп.
1: Ну, Антон, ну чего, ну я тоже...
2: Антон удар открылся.
1: Ладно, давайте чуть посложнее, хорошо. Бронетранспортер.
0: Давайте, Александр.
1: Ну-ка.
3: Нет, тут фишка, знаете, в чем, что такие слова двукоренные, да, чтобы темпоритм занялся слово, их нужно сначала первый корень, потом второй.
1: Ну ладно.
3: Собственно, как... Начиналось все вообще, все очень просто. В одной известной песне старой рэп-группы называлась песня «Город дорог». И когда я, наоборот, прочитал, я понял, что два слова друг друга зеркалят.
0: Что это палиндром,
3: Да, да. И вот таким вот образом как-то
0: прикольно.
3: Началось вот это вот.
0: То есть вы, так. Саш, это, я правильно понимаю, что это не какой-то дар, это, ну, тренировка. Этому можно немножко прокачать этот навык.
3: Я думаю, да, потому что чем больше слов ты идешь по улице, видишь вывеску, и ты уже даже, ты просто взглянул одним глазом, и ты уже знаешь, как это звучит наоборот. А вообще это очень помогает, когда ты разговариваешь с собеседником, который тебе, ну, не особо приятен, да, такие ситуации бывают, и когда он что-то говорит неприятное тебе, ты просто это предложение переворачиваешь.
2: Прям целое предложение. Ступор...
3: Ну, да, например. Мне кажется, ангел, это... ей не желдер.
1: С такой же легкостью можно просто любой набор букв говорить ему, и все. Он не поймет. Не обязательно этому учиться.
3: Можно, но звучать не будет. А когда служил в армии, вообще там уже на песни переходили, на эти строевые, как уже наоборот все читается. Это очень весело, но говорят, что это мне в жизни не пригодится.
2: Пригодилось, вот вы нам рассказали.
0: Позвонить, рассказать. Да. Александр, спасибо. Спасибо за звонок.
1: А ты тоже умеешь, Антон?
0: Сейчас я попробовал.
1: Ну, давай вот это предложение. Аргентина манит негра.
0: А, друзья, расскажите, в чем вы эксперт.
1: А это фишка же.
0: А, что это палиндром?
1: Да, ну, в смысле, он с обеих сторон одинаково читается.
0: Да. Ты. Так, друзья, в чем вы эксперт, в чем вы специалист? Расскажите, поделитесь своими знаниями, своими навыками или умениями. Можете нам позвонить, можете написать текстовое сообщение или запишите голосовое, закидывайте голосовые в личные сообщения. Заходите в ВК, находите сообщество Европы Плюс и туда отправляйте.

0: А, настоящий гуру стиля и моды. Ее профессионализм подтверждается работой с самыми взыскательными, высокопоставленными клиентами из Microsoft, Amazon, Apple, Boeing, Starbucks. Стилизуя их и помогая с разбором гардеробов и шопингом, она зарабатывает за час столько, сколько я за день.
1: Круто.
2: Классно.
1: А я вам же тоже работу в Штатах подыскала.
0: Да, спасибо, Саша. А там тоже вот с нормальными, сейчас я процитирую, взыскательными высокопоставленными клиентами.
1: Возможно.
2: Ну, вряд ли, мне кажется, стилисты работают с людьми, которые нюхают подмышки, Антон. Есть ощущение.
0: Ну, а вдруг нужен помощник просто? Пора сдавать химчистку? Или я такой, ну, знаете, мне кажется.
2: Вот эти вот брызги, конечно.
0: С вас $27. Расскажите, друзья, в чем вы эксперт, в чем вы специалист. Звоните 745-6565.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: Сейчас в Ростове пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе возможен небольшой дождь. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама. Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 Ач всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
7: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
3: Больше хитов. Больше музыки.

0: Обсуждаем сегодня, в чем и каким образом наши слушатели становятся экспертами, специалистами. Так, вот такое сообщение. По попаданию во всякие сложные ситуации, а также по выходу из них. Итак, я в свои 40 вышла на свое предназначение. Я коуч личностного развития, рил-терапевт и целитель. От слова «целое».
1: О, «рил» — это типа «рил».
0: Не знаю, «рил» большими буквами. Может, это какая-то развитие...
1: Интеллектуальной личности.
0: Личности, может быть, да. А «целитель» от слова, «целое» — «целоетель».
1: Да.
2: Не очень красивое, не очень продаваемое.
0: Ну, я просто
2: название.
0: Вот как бы... Да.
1: Бывает.
2: Такое вот сообщение. Я эксперт по сну с открытыми глазами на скучных лекциях. Могу спать, при этом кивать в такт словам. Мне кажется, у всех этот навык.
1: Нет.
2: Приспаться, да?
0: У многих студентов.
2: Да, я обнаружила в себе.
1: С открытыми глазами прям спать?
2: Ну, я не знаю, может, они были закрыты.
1: Вот я не обнаружила, Саш.
2: Ну, я помню, что я уснула. И сидела.
0: Да, а что так окружающие говорили?
2: Нет.
0: Нет, не говорили,
2: что... Я проснулась и подумала, может быть, у меня были открыты глаза?
0: Может быть, и преподаватель подумал, как медленно моргает этот студент.
1: Не, вообще это страшно смотреть на человека, который спит с открытыми глазами.
0: Если он реально спит?
1: Если он правда спит. Вот просто. Они же еще куда-то так укатываются назад.
0: Это другое, это плохое. А ты должен спать, как бы у тебя глаза в нормальном положении, никуда не закатились, но ты спишь.
1: Еще так, да-да-да-да.
0: Еще и с голосом, если ты головой киваешь. Еще ты выполняешь механическую работу. Цены тебе
1: не было. И хочется верить, что ты не таксист в этот самый момент. Потому что у меня такие истории были.
0: Немного страшненько.
1: Да,
0: есть такой. Телефонный звонок.
1: Вадим дозвонился, расскажет про свою экспертизу. Вадим, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Алло, всем привет, добрый вечер.
0: Здравствуйте, Вадим.
3: А, и у меня есть такое, давно уже, еще с подросткового возраста, замечал за собой, что, ну, есть такое, как, мне вот сейчас Артур подсказал, что медиатор.
0: Так.
3: Раньше миротворец меня все называли, потом
2: решается
3: сейчас,
2: проблема.
3: Как выяснилось, медиатор. В общем, мы дети 90-х, в начале 2000-х вот эти формировались наши всякие группы, компании, то двор на двор дрались, то там район на район.
0: Да,
3: И у меня всегда был такой вот, как тут изначально, может быть, отец мне это внушил, то что, ну, и отец, и тренера, то что в драке все решает случай, а ты попробуй соперника вот словами поставить на место.
0: Так, дипломат.
3: И после... Ну и да, и после этого, вот я буквально расскажу один случай. Был у нас случай район на район, с другого района, значит, приехал парень к своей девушке, его тут побили, он, соответственно, собрал своих, побил того, кто побил его, и начали собираться уже район на район. Я подходил к нашим старшим и объяснил. В принципе, говорю, драться, ну, легко можем собраться, все парни спортивные, но... А говорю, за что?
0: Да.
3: Вот он, говорю, приехал к своей девушке, а наш малый Кепа его побил.
0: Кепа не прав.
3: И теперь, говорю, соответственно, он, говорю, не прав, он за что его побил. Ну, вот уже все, как бы зерно сомнений начало прорастать, и в итоге никто никуда не поехал. Вроде все решили словами, все нормально, все, он на кого в обиды не держит. Тот получил, и те приехали, и этот получил. Все нормально. Но есть в этом, конечно, свой минус. Я всегда оказываюсь крайний.
0: Вот, Кепа вам потом не предъявил, не сказал, Вадик, ну ты чего?
3: Предъявил, то, что ты смуту тут навел.
0: Да.
3: И еще один случай был, я тогда с девушкой встречался, она поругалась со своей подругой, сильно поругалась, неделю не разговаривали они. Они прям были очень сильно так... обеспокоены этим всем случаем, ну, и я вызвался их помирить. В общем, встретились втроем, одна высказала, вторая высказала, я все поставил по полочкам, тебе в ней не нравится то, тебе в ней не нравится то, все. И вот сказал такую мудрость, давно, в принципе, я знаю и придерживаюсь.
0: Дерись,
3: победитель разбирается в себе, а проигравший ищет виноватого. Вот, и все, они помирились, все хорошо, но почему-то как-то неожиданно они там обнимались, целовались, как рады, что помирились, помирились, и как-то на меня косые взгляды, а потом выяснилось, что вообще все произошло, ссоры из-за меня. Она сказала, что ты встречаешься с ним, а меня бросила, так говорит, а как мне еще быть? В общем, я оказался виноватым, и...
0: Да.
1: Стоп, вы пошли мирить свою бывшую девушку и нынешнюю девушку?
3: Но не нет, подруги. Подругу ее.
1: А, подруг.
3: Не,
1: подругу.
3: Ее да, подругу, да. Их было две подруги.
0: Ну. Да, Вадим, спасибо большое. Ну, вообще, мне кажется, помирить двух поссорившихся подруг, это сложнее, чем две группировки, которые район на район.
1: Да. Кепа помогает.
0: Не просто с кепой намного проще, да, как-то договориться. Вадим, спасибо большое. Друзья, можете рассказать про себя, в чем вы эксперт, может быть, тоже разруливаете ситуации, что-то еще. Напишите комментарий под сегодняшней темой. Заходите в ВК, заходите в сообщество Европа+.

0: Дати и Take Misery здесь на Европе Плюс. А мы напоминаем, что в студии у нас эксперты по творчеству Дати. Антон, Артур, какую оценку дадите данному треку по шкале от 1 до 10?
1: Я дам «да», Антон даст «ти».
0: Отлично, сработались. А сегодня обсуждаем, в чем мы эксперты, и слушаем ваши сообщения.
2: Здравствуйте, хотел бы с вами поделиться своим умением поедать пельмени в больших количествах сырыми.
1: Сырыми? Я думал, прям звуки будут. Хрум-хрум.
0: А возможно, не подтаявшие.
1: Потаявшие не то. Они такие прилипают к верхнему небу.
0: Поэтому это эксперт.
1: К зубам. Ну, может быть, да. Но бывает и такая экспертность. Друзья, нам осталось подвести итоги голосования по поводу экспертности, по поводу специалистов. Если вы еще в нашем голосовании не приняли участие, есть еще у вас пару минут это сделать.
3: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
4: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
5: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Резонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
6: «Магни-комбо». В магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
9: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
10: Да ладно?
9: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
10: Хорошая история.
9: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
11: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
12: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль – МПТ. А какой кроссовер подойдет?

0: Хавейл Дарго. Выбирайте Хавейл под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на Хавейл.ру или в дилерских центрах Хавейл Сити. Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник IAS Radar. ООО «Автостат».
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
5: Комментируй тему в группе «Европы плюс» ВКонтакте.

0: Майли Сайрус финалит наш час здесь на Европе Плюс, а мы подводим итоги голосования. Спрашиваем, в чем вы эксперт, как и, в общем-то, эти два часа. И в голосовании результаты получились такими. Во-первых, четверть слушателей — профи и эксперты своей профессии. Круто. А меньше всего экспертов у нас в отношениях своих и чужих.
1: Мало психологов.
0: Оказалось, маловатенько. Хотя вот 18% проголосовали, что после двух бокалов они эксперт по всем вопросам. А отношения как бы входят в обязательный перечень.
2: Там любой вообще
0: там
2: спектр.
0: Все, абсолютно. Да, из непрофессиональных таких областей наши люди эксперты в бесполезных фактах, которые никому не нужны. Тут 11%. А еще в музыке, кино и поп-культуре здесь тоже 11%.
1: Самородки. Штучные.
2: Да. Самородочки вы наши. Спасибо. Сегодня был с нами. Всем самородочек. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Кстати, завтра утром в Гаду придет интересный очень гость Валерия Минина, командир воздушного судна в Арктике.
1: Вау.
2: Да, девушка, которая мало того, что КВС, так еще и в Арктике. Угу. Будет интересно, так что включайте бригаду У утром, а нас вечером. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Девять вечера в Москве.

0: четверг вечером. Разве может быть плохо? Впереди пятница, последний рабочий. И, кстати говоря, пятницу мы проведем классно. Вполне возможно, именно этот трек будет лидером нашего хит-парада. Kima Sounds и Rise Slow прямо сейчас на Европе Плюс. Голосую за эту историю на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит Топ 40. И завтра не забудь послушать, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве. Ну, а если вдруг начальник скажет, никаких там еврохитов, ничего, сиди, работай. Ничего страшного, не расстраивайся, мы обязательно для тебя это дело повторим в субботу с 16 до 18 по Москве. Все случится, Алекс Мануилов вновь появится и расставит лучшие треки этой недели по своим местам. Не пропусти еврохит, ну а впереди трек, который занимал первое место, Алекс Уоррен и его Fever Dream.
1: 28 октября. Дом народного творчества. Валера Киракасьян. Резидент стендап на ТНТ выступит с премьерой сольного стендап-концерта. В программе честный и ироничный стендап о жизни, отношениях и операциях на сердце. Вас ждет вечер, полный глубоких мыслей и необычных историй. Билеты на comedyconcert.ru 18+. И по Давидович Светлана Николаевна. Санкт-Петербург. ОГРН ИП 317-784-770-362.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Дакса. Это Дэвид Гетта и Sad Girls прямо сейчас на Европе Плюс. 21:33 в Москве. И завтра с утра пораньше проснуться тебе поможет бригада У. Да, с 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Ни в коем случае не пропусти, ребят. Там и игры, там и подарки, там и много всего интересного. И сейф с деньгами. А завтра, кстати говоря, будет еще и гость в бригаде У. Кто? Можно выяснить на нашем сайте europaplus.ru. А я вам так на секундочку скажу. Это командир воздушного судна. Ну, загляни, почитай, посмотри. Ну и там же, кстати говоря, наверное, можно оставить и свой вопрос. Если есть такое желание, оставишь свой вопрос. Well, Вики завтра его с утра обязательно зададут соведущий. Поэтому ни в коем случае не пропусти завтра бригаду У с 7 до 10 на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе возможен небольшой дождь. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Больше хитов. Больше музыки.

0: королева поп-музыки Мадонна, диджей, который долгое время занимал первую строчку авторитетного диджей Mac Top 100, Мартин Гаррикс и их Bizarre. Совместная история, классный трек, ну и на сегодня он точно не последний. До финала этого часа Моджо и Лейри, но прежде Мари Крамбрери и ее «Все прошло», но не прошла акустика с Ваней.
1: В понедельник включи Европу Плюс, и ты услышишь. Горячу на губах твоих бордовым цветом. Ваня Дмитриенко в прямом эфире. Только хиты и только в акустике. В понедельник в 7 вечера. Ваня Дмитриенко в акустике на Европе Плюс. Слушай и смотри прямую трансляцию на сайте, в мобильном приложении, в группе Европа Плюс ВКонтакте. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50 комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
5: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
6: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
1: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дохода 18,5% ГЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 22:00.

0: Да, если честно, то снова бы повторить «Живой завтрак» с бригадой У, где просто мега шикарно выступил Богдан Медведи, и услышать хит «Count of Me» вживую также снова. Да, было бы очень круто. И скажу сразу, следующей осенью все повторим, обязательно, все будет. А прямо сейчас, финалем четверг, готовимся к пятнице, уже протягиваем руки к заветным выходным и делаем это все, конечно, под лучшие хиты Европы+. На подходе лирика, аутентичная песня, и услышим легендарный хит «Whatever» от Шакиры. Все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет всем, кто с нами. Отличного вечера четверга, и не забываем, что уже завтра...
1: Дебют недели. Зоя. Hold the Horizon. Hold the Horizon. Лучший взлет. The Bowser. Magnetic. Под номером один. Dati. Take Me There. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741.
4: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness. Для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
5: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк! Смени кровать! В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
6: Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: только что в наших приемниках в столице 22:33. Думаю, что спать пока рановато укладываться, так что предложение далее оставаться вместе и ловим еще одну порцию классной музыки. Лично мой фаворит на подходе — Нептуника и невероятный электронный подгон What If, чуть раньше Акапулька от Джейсона Дерула, но сперва Another 54 Ultra трек Talk to You, не пропусти.
1: Папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского 23А. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа
0: плюс. Да, дальше больше. Больше хитов и больше музыки, а главное, останавливаться ни в коем случае не будем. Мы услышим вот чего. December 10 и новинка Us Against the World. Еще обещал быть Зейн Малик и стильная вещица Die For Me. И куда мы без соул-музыки? Тедди Свимс, король в этом деле, мистер Know It All. И это далеко не полный список того, что я приготовил, так что далеко не расходимся.
2: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа+.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
5: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложение и участвуй в розыгрышах.
3: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Приложение «Магнит», акции, доставка. Аутандер, УКРН 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Леонидского, 186+.
6: Европа+.ру.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

Еще одна новинка нашего плейлиста за последнее время. Us Against the World. Это December 10. Еще один проект Netflix. Да, давайте вспомним группу Cat's Eye, которая, кстати, из этой же кузницы мегазвезд и за свою карьеру имеет за плечами уже 2 мировых хита. И здесь, судя по всему, заявка тоже серьезная. Но посмотрим. За новичками музыкального мира очень даже интересно наблюдать. Будем надеяться, что у ребят все получится. Далее предлагаю такой состав. Группа Сидерленд с вирусным хитом Ту-ту-туру. Еще Моджа и хит «Проверенный временем». Чилин и лидер нашего еврохита этой недели Дати. Take me there.

Йоу! Мега позитивная вещица, хит на каталонском языке. Ту-ту-туру. Это Сидерленд на радиостанции номер один в России в Москве 23:34. Готовимся встречать пятницу, которую лучше всего, конечно же, встречать с бригадой У. И, кстати, завтра утром в Эл и Вики придут не одни. В гости к ним придет девушка невероятной красоты и командир воздушного судна в Арктике Валерия Минина, которая летает в Архангельск, в арктическую зону, сквозь туманы, крепкие морозы на самолете. Ну, это просто круто, невероятно. И на радость нам Валерия летает и в Москву, и уже завтра влетит в студию Европы Плюс к бригаде У и расскажет все подробно сама. Уверен, эфир будет предельно интересным, так что советую не пропускать. И не пропускаем хиты прямо сейчас. На подходе Примадонна, крутейший дэнс-трек от Two Colors, еще красотка Pink, легендарная работа Just Like Fire и K-pop-банда BTS Swim.

0: Итак, ровно 30 минут, никаких пауз, ничего лишнего, только лучшая музыка планеты, и ты, обещаю, услышишь Майли Сайрус новинку Bass Persuades. Bruno Mars и 3 минуты чистейшего позитива I Just Might. И, конечно, Шакира, артист нашего лайв-тура, хит Дай-дай. И это далеко не все, чем Европа Плюс порадует слух в эти полчаса, так что смело остаемся вместе с нами.
1: В понедельник включи Европу Плюс, и ты услышишь.
2: Сгораю на губах твоих бордовым цветом.
1: Ваня Дмитриенко в прямом эфире. Только хиты и только в акустике. В понедельник в 7 вечера Ваня Дмитриенко в акустике на Европе Плюс. Слушай и смотри прямую трансляцию на сайте, в мобильном приложении, в группе Европа Плюс ВКонтакте. Подробности на europaplus.ru.

0: «Сквозь баб» приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложение и участвуй в розыгрышах призов.
1: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, УКРН 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Ливаневского, 185-6+.
2: Салют, привет! Это Артур и я, ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
2: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
3: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: Купите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Перцует, это Майли Сайрус в наших приемниках только что. И прежде чем отправимся далее, хочу напомнить, что все меньше и меньше времени остается до нашего лайв-тура. Уже 26 октября стартует розыгрыш поездки в Египет на крутейшее шоу Шакиры, которое пройдет у подножья великих пирамид Гизы. И нами решено туда отправить 10 слушателей Европы Плюс по системе «Все включено». Отель, самолет, проходки на шоу – все за наш счет. Согласитесь, что предложение очень даже достойное, так что не упускаем такой шанс. Открываем наш сайт europaplus.ru, читаем подробности и заполняем анкету для участия. Главное, нужно указать, почему именно ты должен отправиться в лайв-тур. Это значительно повысит шанс, что в Элловике выберут именно твою анкету. Я же пока расскажу, что из музыки послушаем далее. Например, Эминема, Рианну, легендарный хит «We Monster» и Алекс Уоррен «Fever Dream» через пару минут на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Больше хитов. Больше музыки.

Да, hello всем и здрасте, это Мизма на Европе Плюс, в столице 0.33, уже пятница, всех с финалом рабочей недели. И забегу вперед, расскажу немного про понедельник. Дело в том, что 19 октября у нас запланирована акустика, гостем которой станет Ваня Дмитриенко. Да, обычно Ваня, конечно, собирает целые стадионы, и даже боюсь представить, что будет твориться в нашей студии. Поэтому, если хочешь это увидеть или услышать лично, то прямо сейчас заходи на наш сайт europaplus.ru, заполняй заявку на участие и жди звонка с приглашением. А если не получается прийти, то не беда, можно будет посмотреть трансляцию там же на сайте или в нашем новом мобильном приложении Radio Hub или в нашей официальной группе ВКонтакте. Начнем в 19.00 по московскому времени. Что касаемо музыки, то предлагаю такой состав: Ave, Meet Me in the Dark, классная летняя тема. Также послушаем электронной музыки из Марокко, Kima Sounds, Rise Slow и Tame Impala, Jenny, Dracula. Через пару минут дождись.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, разговоры в сторону ровно на 30 минут. Пусть за нас говорит музыка. Точнее, будут говорить Дивак и Slow Down. Также появятся девчонки из кей-поп команды, которые за свою небольшую карьеру уже успели получить Грэмми. Hunter X Golden. The Second Voice, Let Me Be. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в этим полчаса.
2: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайф-тур. It's time for Africa.
3: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
4: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jack.ru.
2: Europlus.ru.
0: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: europaplus.ru.
1: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
0: Поток Urban. То, что хочется слушать.
2: My money don't jiggle, jiggle, it falls. I like to see you wiggle, wiggle, for sure. It makes me wanna triple, triple.

Ну нет, замедляться точно никто не планирует, поскольку уже поскорее хочется запрыгнуть в пятницу. Slow Down — это дивак в наших динамиках. И пока я готовлю еще один полхитов на ближайшие 15 минут, советую заглянуть на наш сайт europaplus.ru и заполнить анкету для участия в нашем лайв-туре. С 26 по 30 октября в Бригаде У пройдет розыгрыш поездки в Египет на крутейший концерт Шакиры у подножья великих пирамид Гизы. Мы отправим 10 слушателей Европы Плюс, да еще и за все заплатим. Отель, самолет, билеты на шоу — все за наш счет. Поэтому настоятельно советую не упускать такой шанс. А из музыки прямо сейчас мы услышим Зою, Hold the Horizon, классную вещицу. А также одни из моих любимчиков попадут — Робин Шульц и Алида, In Your Eyes и Two Colors, Крис де Саранди, Сафридо, Head Above Water уже вот-вот на Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Зоя и Hold the Horizon на Европе Плюс. Столица час 34. Я Олег Шишкин. Салют всем не спящим. Да и что? Да, доброе утро тем, кто уже проснулся. Например, Дальний Восток у нас уже вовсю врывается в пятницу. Они самые счастливчики. Всем отличного финала рабочей недели. Предложение такое. Кто не спит, кто проснулся, завариваем кофе, чай, кто что больше любит, звук погромче. И встречаем таких хитмейкеров, как группа Cat's Eye, классный хит Animal. Послушаем, насладимся. Также появится Marshmello и братья Джонас, хит Slow Motion, уже тоже проверенный временем. И еще больше танцев добавят. И Nazi 54 Ultra трек Talk to You буквально через пару коротких на радиостанции номер один в России.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, у Саши все поудобнее на ближайшие полчаса. Никакой спешки, никакой суеты. Только любимая музыка. Услышим Джонаса Блю и Girl. Еще Биби Рекса, Дэвид Гетта. Пара, проверенная годами. Sad Girls. И послушаем Тедди Свимса. Классный соул-трек Mr. Know It All. Вот такой список. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.
2: В понедельник включи Европу Плюс. И ты услышишь.
3: Сгораю на губах твоих бордовым цветом.
2: Ваня Дмитриенко. В прямом эфире. Только хиты и только в акустике. В понедельник в 7 вечера. Ваня Дмитриенко в акустике на Европе Плюс. Слушай и смотри прямую трансляцию на сайте, в мобильном приложении, в группе Европа Плюс ВКонтакте. Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является
0: europaplus.ru.
2: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
0: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: это Jonas Blue, собственной персоной, Hit Girl, который, кстати, так и не попал пока в наш Еврохит ТОП-40, но сегодня имеет все шансы оказаться в списке 40 лучших, благодаря, конечно же, нашей поддержке. Не забываем наше сердечко за Hit Girl на сайте europaplus.ru и не забываем, подведение итогов состоится с 14 до 16 по московскому времени сегодня под личным надзором Алекса Мануилова. Не пропускаем Еврохит ТОП-40. И не пропускаем хиты в ближайшее время. Богдан Медведев, Count of Me. Да, эту шикарную историю мы послушаем обязательно. Также Alok, Ziba, Portugal Women, Dive into the Ocean. Тоже отменная работа. И лидер нашего чарта Dati, Take Me There. Через 3 минуты на Европе+. Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Мы Богдан Медведев в наших динамиках, столица уже 2:33, ждем бригаду У, да, чтобы с ними предельно бодро встретить утро пятницы. И не забываем, что сегодня у них в гостях Валерия Минина, командир воздушного судна, на котором она совершает полеты в Архангельск, в Арктику, сквозь туманы, снег и крепчайшие морозы. А еще Валерия летает в Москву, и поэтому сегодня она придет в нашу студию, к Вэлу и Вике расскажет, как она управляется с самолетом. Определенно, эфир будет максимально интересным, советую не пропускать. Бригада У, да, старт, как обычно, в 7 утра по московскому времени. Пока за наше настроение в ответе будут следующие топ-артисты. Баста, Моя Мишель, История, Если я буду танцевать. Также December 10, классная новинка Us Against the World и Кунг, Стефилс, Лондон, Galaxy. Уже вот-вот, дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Все, что я приготовил на эти полчаса, будь Европа Плюс и слушай только правильную музыку.
1: Выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки. Больше крутых выходных.